0: Лента Россия. Кнопка накипела. Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Зеленский снова у Трампа. Встреча проходит в Белом доме, без прессы. Что на повестке? Встреча за закрытыми дверьми. Согласно расписанию Дональда Трампа, переговоры с Зеленским начались в овальном кабинете в 16:30 по московскому времени. Позже, ближе к часу ночи, Зеленский встретится со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Одной из ключевых тем встречи, как ожидается, станет законопроект о новых драконовских санкциях против России. На этой встрече Зеленский может убедить сомневающихся демократов проголосовать за этот законопроект в четверг, считает американист Александра Филипенко.
3: В четверг ожидается голосование по этому вопросу. И в Сенате, наверняка он пройдет. В Сенате наверняка будет достаточно голосов. Что касается Палаты представителей, там может быть какое-то противостояние. Потому что демократы считают, что этот законопроект дает Дональду Трампу слишком широкие возможности тарифные. То есть, что Дональд Трамп может делать согласно этому закону? Конгресс дает ему право в любой момент, в любую секунду накладывать тарифы на товары из тех стран, которые покупают российские природные ресурсы, и тарифы эти в размере до 100%.
2: Именно поэтому этот законопроект в Америке неформально называют «санкциями из ада». Его автор – сенатор-республиканец Линдси Грэм, который недавно скончался от сердечного приступа. В церемонии прощания с Грэмом также примет участие Зеленский. И еще одна деталь. Дмитрий Песков объявил, что США не запрашивали телефонного разговора Владимира Путина и Трампа после встречи последнего с Зеленским. Обычно всегда были разговоры или до, или после. Но вот уже второй раз Трамп, встречаясь с Зеленским, не звонит президенту России. Скорее всего, на этот раз США предоставят что-то серьезное Украине в качестве военной помощи, считает политолог Илья Поветкин.
4: Мне кажется, могут передать сейчас. Вот сейчас ровно тот момент, когда все сходится. Когда сходятся интересы Дональда Трампа, сходятся интересы республиканской партии и сходится в целом вся картинка. Потому что политики ничего никогда не делают перед выборами, что им невыгодно. Если Линдси Грэм ездил в Украину в рамках своей предвыборной кампании, значит, все внутренние опросы показывают одно. Американцы за помощь Украине. Значит, это выгодно и красиво, и хорошо выглядит. И Дональд Трамп может на этом сыграть. Что еще очень важно, им нужны вот эти дроны-перехватчики украинские, им нужны украинские технологии, потому что Иран, что сейчас будет с проливами, непонятно, будет ли сейчас усиление войны, непонятно, нужны украинские технологии, нужна помощь от Украины. Так что вот эта вся история, все это вместе говорит о том, что да, вот, пожалуйста, тогда можно что-то и предоставить, и тогда можно как-то и побольше поддержать.
2: По пути в Соединенные Штаты Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнамом. Встреча проходила на военно-морской базе в Портсмуте на южном побережье Англии, где сейчас находятся на учениях более 200 украинских военных. Как и его предшественники, Бёрнам говорил о поддержке Киева и о дополнительном обеспечении Украины системами ПВО.
5: Что ж, это был один из главных вопросов сегодняшнего обсуждения. Тема противоракетной обороны и поставок таких систем Украине, особенно в контексте защиты критически важной национальной инфраструктуры в зимний период. Поэтому мы достигли определенных договоренностей и теперь будем прорабатывать их с нашими партнерами.
2: Также Великобритания передаст Украине права на производство своей системы радиоэлектронной борьбы, которая глушит российские ПВО и позволяет беспилотникам оставаться незамеченными, что крайне неприятно в свете участившихся ударов по России, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Губернатор Тюменской области Александр Мор ввел из-за паводка режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
7: Уважаемые земляки, ситуация с паводком на реке Тура остается напряженной. Вода прибывает. Сегодня утром уровень воды в реке Тура составил 877 сантиметров. Летний паводок стал результатом обильных дождей. Только в городе Тюмень в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов Российской Федерации, во всем бассейне реки Тура. Соответственно, это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты. Для защиты наших жителей сегодня подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Это постановление распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, но ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня. Это позволяет оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией. Обращаю внимание, что в данном постановлении указаны конкретные населенные пункты и конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайной ситуации. Соответственно, жители, проживающие по этим адресам, имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. По мере того, как вода будет прибывать, и если появятся дополнительные подтопленные адреса, они оперативно будут добавляться в это постановление. После того, как паводок отступит, муниципальные комиссии обследуют жилые помещения, и если в ходе паводка было полностью или частично утрачено личное имущество, жители смогут получить материальную поддержку в размере, в случае полной утраты, 156 тысяч рублей, в случае частичной утраты – 78 тысяч рублей.
0: Главные новости дня.
2: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад «Wildberries». В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «3PL» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
8: А вот еще один взлетает.
9: Что у нас там полыхает?
10: Это складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
9: Она полыхает.
2: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
11: Пожарники не могут.
12: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
13: Прям нормально дымит.
14: Непонятно, что это, но да, где-то около Валберса.
15: Атмосфера московского региона. Это же... Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
2: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
16: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов. Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
2: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехове.
13: Свечку в 15-ю.
2: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самым защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
17: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
2: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков рассказал об увольнениях сотрудников, отказавшихся работать по новым цензурным правилам.
18: Ну, мы постарались сделать все необходимые выводы для себя, что, ну, с одной стороны, как-то привыкли, что у нас в бизнесе объем доверия коллегам, к сотрудникам, к их ответственности, он достаточно велик, и кредит доверия. Без этого тяжело выстраивать креативный бизнес. Тем не менее, важно не просто написать регламенты, важно еще отконтролировать их выполнение и не допускать никаких злоупотреблений. Поэтому нам пришлось пересмотреть многие внутренние положения, инструкции, порядок ответственности. И еще раз говорю, это наложило на наших сотрудников. Кто-то не смог работать. У нас есть сотрудники, которые уволились. Кого-то мы сами уволили в связи с тем, что человек не был готов или даже, можно сказать, что не хотел соответствовать тем требованиям, которые сегодня накладывает законодательство. Я думаю, что мы все необходимые выводы сделали, и вот внутренние регламенты достаточно серьезно ужесточили. Ну, а плюс вот с учетом того, что сегодня у нас есть 10 критериев, на которые книга проверяется перед выпуском. Это не только нетрадиционные отношения, это еще и различные запреты. Вот был, в частности, закон о запрете пропаганды наркотиков. И с этой точки зрения пришлось пересмотреть и проверить не только те книги, которые находятся в текущем выпуске, но и те книги, которые за 20 лет существования издательства были созданы и находились или находятся так или иначе в продаже или могут быть готовиться к продаже.
0: На радио Лента. Потеря дня.
19: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
20: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это если мы отвечаем, не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзническими есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов. А что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии? Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Тем самым даже главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может быть, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это называется, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого. И просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
19: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских и ни о каких союзах речи быть не может.
21: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник, у нас огромное количество было войн в истории, и, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Жительница Мелитополя об особенностях ведения бизнеса в городе.
22: Реалии предпринимателей Мелитополя. Это целый квест. Первое. Не закрыться и не поехать кукухой. Второе. Найти бензин, потому что со Светой у нас проблемы. Третье. Доставить товар. Покупатели уже не спрашивают, я бы хотел вот это, или вот этакое, или что-то еще. Они вообще спрашивают, а товар будет? И когда ты отвечаешь, что все-таки да, он будет, они смотрят на тебя с такой надеждой. Поэтому доставка – это тоже еще один квест. Всем терпения. Иногда мне кажется, что сил у меня нет.
1: У вас, как и у многих, накипело – на заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
2: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
4: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
2: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
5: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
2: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
23: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
2: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрыл себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок Лейб Гусар о последствиях начала СВО для России.
5: В феврале 2022-го с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильным.

0: Однако решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
1: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
2: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
1: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
3: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
6: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
5: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы Stone Clock. Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
7: Сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии

0: Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, продали. Замечательно. У нас контракты надолго-надолго. Прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро-быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которым это, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
1: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
2: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают. Но если это так, то это не работает.
1: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперт полагает, что приезд на Украину, близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Кинбурмская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
5: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурнской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурнская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
4: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
6: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
4: Более 500 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
7: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зет-военкор Александр Сладков призвал не ждать наступления на Одессу, поскольку России некем наступать.
10: А на Одессу планируется наступление, сухопутный коридор с Приднестровьем? А кем наступать-то? Ну, кем наступать? Пока наступать некем. Нет, ну, для выполнения задач, связанных с наступлением с ограниченными целями, как сейчас мы делаем, ну, мы вполне справляемся. Для того, чтобы наступать, ну, нужны хорошие, большие силы, которые будут, прикрывать при заходе в Одессу фланги, группировки, которые вырвутся вперед, будут контролировать территорию, зачищать ее, насыщать ее средствами ПВО, возводить коммуникации новые к линии фронта, продвигать туда средства огневые, артиллеристы, ну, орудия, минометы, ракеты наши ближе к линии фронта. Там целая история. А за этой историей, ну, должны стоять люди разных военно-учетных специальностей. Я не думаю, что они у нас есть.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
12: Да, звучит, конечно, тревожно. Ну, вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
11: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
12: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, ну, то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
11: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
12: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
11: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
12: Логично начать с прямого эффекта. То есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
11: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
12: Грузоперевозки.
11: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
12: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
11: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
12: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
11: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
12: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%. Ну, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
11: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий. Или инфляции из воздуха.
12: То есть превентивное повышение цен.
11: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь, фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
12: А третий остановился полностью.
11: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
12: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
11: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
12: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
11: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
12: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
11: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
12: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
11: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
12: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
11: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
12: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
11: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
12: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
11: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
12: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
11: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
12: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
11: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
12: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа, но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
11: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%, автокредиты – под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
12: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
11: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
12: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
11: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
12: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
11: Давай по пунктам прикинем. Еда.
12: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
11: Личный автомобиль.
12: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
11: Ну и коммунальные платежи.
12: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
11: Подводим итог.
12: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
11: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
12: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
11: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
12: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб: а что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, Почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
13: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
12: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
13: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
12: Классика дефицита.
13: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
12: А почему этот механизм не сработает сейчас?
13: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
12: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
13: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
12: Как при этом поведет себя инфляция?
13: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
12: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
13: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
12: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
14: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
12: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
14: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
12: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
14: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, ну, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
15: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемой в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
4: Так что калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
15: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
4: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний, после повышения налогов, всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части
16: части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
17: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке. Беру в пятерочке 600 рублей, голень 400, помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. А сколько стоит хлеб? Сколько стоит хлеб? 104? 104? Я аж местами теряю дар речи.
16: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом Нагалицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер один подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
15: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
16: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
15: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
16: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется. В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно. То ли они их выполнить не могут, то ли не хотят. А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном, заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Via Baltica и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или Земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Уборочная кампания 2026 года в России оказалась на грани срыва через проблемы с поставками дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.
20: Уборочная кампания 2026 года превращается в кошмар для фермеров, который грозит потерей урожая зерна из-за нехватки дизеля. Особенно остро дефицит солярки для комбайнов и другой техники ощущается в ключевых южных регионах – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, которые обеспечивают пятую часть всего урожая зерна, сообщает Forbes. Также сложная ситуация сохраняется в Алтайском крае. В Ростовской области, которая ежегодно собирает около 10 миллионов тонн зерна, фермеры уже говорят о возможной потере до 15% урожая.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
22: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
21: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
0: Я считал мат-капитал, пока был у второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка, ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
21: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
1: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
21: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о катастрофическом обвале производства в сфере машиностроения.
2: У нас другая ситуация, потому что одной из тем вот этого круглого стола не очень хорошее положение. Я буду опускать те слова и определения в письмах, которые я получил из нашей Думы. Но смысл в чем? Что будем делать? За первый квартал минус 51% по показателям российского спецмашиностроения. Минус 51%. Тупо возникает вопрос, а что должно произойти сейчас в экономике страны, чтобы у нас восстановился спрос на дорожно-строительную технику или на сельхозтехнику? Что такого произошло, что оно вдруг упало в два раза и даже больше? И что должно произойти, чтобы оно снова поднялось? Положение спецмашиностроения, ДСТ, так сказать. Будем разрабатывать те или иные предложения и обсуждать, что делать дальше. Угу. Какие предложения выдвигать за этим круглым столом? Почему? Потому что падение год к году минус 50%. 1% там с копеечками. Первый квартал к первому кварталу. На моей памяти за историю... За современную историю России такого уровня стабилизации мы не наблюдали. Я так скажу аккуратно. Поэтому все очень непросто. Сейчас Антон Силанов сказал, ребята, у нас дефицит бюджета, и этот дефицит превышает показатели, которые мы планировали. Придется делать секвестр. Вроде бы разумно. Если у тебя не хватает доходов, надо снижать расходы. Но мы о чем говорим? Что мы и так охлажденную экономику, где и так спроса нет, начинаем, секвестировав бюджет, мы еще больше угнетаем спрос. Тогда возникает вопрос, а каким образом мы в этой ситуации надеемся на сначала возврат инвестиций к росту, а после этого к росту экономики? Ну, нифига не работает. То есть нету источника этого спроса.
3: К Криминальные новости.
5: Сразу двух виновников резонансных преступлений отпустили на войну из Красноярского края. Оба новоиспеченных контрактника зарезали людей в Ачинске. Первый – 36-летний Кирилл Чеплыгин. В феврале прошлого года он из ревности убил супругу, с которой находился в процессе развода, и ее нового возлюбленного. После убийства Чеплыгин безуспешно попытался покончить с собой, а как оклемался, засобирался на СВО. Родственники убитой женщины были категорически против. Жители региона собрали 11 тысяч подписей под петицией с требованием не отпускать преступника на фронт. В декабре Чеплыгину дали 19 лет колонии строгого режима, а теперь выяснилось, что 9 июня он подписал контракт. Близкие погибшей Аченки успели лишить убийцу родительских прав, чтобы он не смог забрать себе оставшуюся без мамы 5-летнюю дочь. А вторая трагедия развернулась буквально недавно. 10 июля житель Ачинска Егор Чистяков всадил нож в сердце жениха прямо на свадьбе. Мужчину отправили в СИЗО, но вскоре он заключил контракт с Минобороны и начал выкладывать в соцсетях фото в военной форме. Молодая вдова Юлия, которая успела побыть женой всего несколько часов, требует справедливого наказания для убийцы своего мужа.
6: Неужели теперь каждый может совершать все, что ему вздумается, и спокойно избегать наказания? Почему любой может лишить жизни и потом выставлять свою довольную рожу в соцсети? День моей свадьбы я запомню на всю жизнь. Я потеряла любимого, мама потеряла сына. Я хочу, чтобы Егор Чистяков отбывал наказание и был лишен свободы. Он лишил жизни не только моего мужа, но и забрал счастье в нашей семье.
5: После того, как Юлия начала рассказывать о произошедшем в соцсетях, откликнулась бывшая супруга Чистякова. Она сообщила, что муж жестоко ее избивал. Кроме того, несколько лет назад он точно так же устроил поножовщину, но тогда никто не погиб. Практически с начала специальной военной операции осужденных за тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование, официально и массово отправляют на СВО в обмен на подписание контракта с Министерством обороны и последующее помилование. На Урале после жестокого избиения на 68-м году жизни скончался ученый Российской академии наук Никита Зезин. 13 июля Зезин вместе с коллегой обследовал опытные поля и заметил детей 8-10 лет на квадроциклах. По его словам, ученые связались с родителями детей, а после решили доставить школьников до института. Однако уже у учреждения их встретили несколько мужчин на джипах. Один из них оказался отцом ребенка. Он напал на Зезина и избил его. 22 июля ученый умер в больнице. Официальная причина смерти – инфаркт. Однако близкие и коллеги Зезина связывают гибель с полученной травмой. По словам депутата регионального Заксобрания Вячеслава Вегнера, он уже обратился к председателю следкома Александру Бастрыкину с просьбой о тщательном расследовании произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
7: Политолог Дмитрий Тренин о том, что уровень ВВП, технологическое развитие, качество жизни людей – это все не важно. Главное другое.
23: Здесь у России есть уникальное положение. Она является единственной страной, которая физически способна уничтожить Соединенные Штаты Америки. И американцы об этом не забывают со времен Холодной войны. В конце концов, любые другие показатели национальной мощи, валовой внутренний продукт, технологическое развитие, состояние человеческого капитала, в том случае, если конфликт между державами достигает высшей точки, уходят на второй план.
3: Главные новости дня.
24: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
25: Не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь у***. По-любому.
24: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
8: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
24: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL.

0: что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
4: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, грубо говоря, 20 лет, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, около 4,5, может быть, 5 миллионов не русских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про

0: соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка, да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Медицинский работник Андрей Стрельников снял видео, в каком убогом состоянии находится здравоохранение в российской глубинке. Руководство поликлиники не одобрило вынос ссора из избы, и ему создали невыносимые условия работы.
3: Не понял, меня повысили или как?
4: Это поликлиника 1975 года. И сейчас покажу вам палас, который такого же года, и он не пылесосится.
3: Вот здесь вот занимался еще сам Тутанхамон. Как вы считаете, можно ли при таких условиях оказывать благоприятную, хорошую помощь медицинскую?
5: Там, видимо, кто-то проживает.
6: Рабочее место.
3: Что-то из конспирологии. Ну, все, как я хотел. Такой, знаете, советской планировочки.
4: После моего ролика об условиях работы в региональной поликлинике к нам, конечно, нагрянула проверка. После этого мои условия труда кардинально изменились. Меня обязывают работать по 12 часов на 1,5 ставки, и это примерно около 60 тысяч рублей. И я специалист, и я несу ответственность за результат. Я не готов работать в ущерб оказанию качества лечения. Я считаю, что пациенты страдают из-за того, что система экономит на условиях труда.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания 2 ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
4: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
6: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
8: Да, всем привет.
7: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
8: Угу.
7: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
8: Точно.
7: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
8: Угу.
7: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
8: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
7: Согласен.
8: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
7: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
8: Угу.
7: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
8: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
7: Ну да, звучит логично, пока не посмотришь на графики.
8: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
7: Ядро.
8: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
7: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
8: Угу.
7: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
8: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
7: Что обычно подается как успех.
8: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
7: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
8: Угу.
7: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80, 100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
8: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
7: Броня к армии.
8: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
7: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
8: Угу.
7: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
8: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
7: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, ну, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
8: То есть все уже ушли?
7: Именно, из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
8: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
7: Да.
9: Что делает власть?
8: Включает деньги.
9: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
8: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
9: Что казалось немало, кстати.
8: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
7: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
8: Угу.
7: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
8: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
7: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
8: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
7: Точно.
8: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
7: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
8: Это эффект отложенного ожидания, да.
7: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
8: Как признание слабости.
7: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и решает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
8: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
7: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
8: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или Алатыря.
7: За месяц.
8: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
7: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
8: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
7: Согласен.
8: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
10: Угу.
8: Для жителей этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
10: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит 5, а возвращается 1 с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
8: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
10: Или раненые.
8: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
10: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
8: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
10: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
8: То есть приватизируют принуждение?
10: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
8: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
10: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
8: Начальник становится внештатным вербовщиком.
10: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
8: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
10: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
8: Но постой, мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
10: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
8: Человек все еще воюет.
10: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
8: А без ротации наступает истощение, психика ломается, начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
10: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
8: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
10: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку. От демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет ни достаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении, там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна, просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
8: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
12: Не по нам все. Вон полетел. По-любому.
0: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
13: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
0: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что на территории Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
14: Вот еще один взлетает. Хороший. Знаете, что у нас там повыхает?
15: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
0: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дрона в Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
16: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
17: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
3: Главные новости дня.
18: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
19: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
18: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
20: Я считал мат-капитал, пока был у второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. Субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка, ввести два маткапитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15.
18: Однако денег на маткапитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
1: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
18: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: Председатель Комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сравнила закон о домашнем насилии с анекдотом.
21: Во-первых, законопроекта нет. Ни резонансного, ни мало резонансного. Поэтому, знаете, как в том анекдоте, человек ждал выигрыша по лотерейному билету, оказывается, его и не купил. Поэтому не за что пока голосовать, но когда принимался 10 лет назад, принимались изменения в Уголовный кодекс декриминализации уголовного наказания, наша фракция не поддержала. Мы и сейчас считаем, что если уж и говорить об ужесточении наказания, то просто возвращать вот эту норму, которая за побои в семье, даже если они имели вес за в первый раз, сразу следовало уголовное наказание. Но я сразу скажу, что одними юридическими нормами проблему жестокого обращения, вообще вот настроение в нашем обществе не решить. Это системная проблема, это проблема воспитания, это проблема, наверное, тревожности, которая постоянно в нашем обществе. Это проблема общественного пространства.
3: На радио «Лента» «Шок» дня.
22: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны, создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск «Магнита» закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
4: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
2: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждается возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
6: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
0: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого, множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
9: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
0: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
7: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
0: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО – вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается, его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписания контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака, поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
3: Говорят, военкоры.
4: Кинбурнская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
10: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурнской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурнская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
4: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
11: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
4: Более 500 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
11: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр «Wildberries». Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти,

0: самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
1: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
2: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константиновку, берите до конца. Потом будете за Славянск, Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Ну, уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику. То есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках и прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горючих материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
0: Красный карлик на радио «Лента».
4: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В Шотландии среди туманных долин и холмов существует мост Овертоун, который местные жители называют не иначе, как мостом самоубийц. И это прозвище он получил вовсе не из-за людей. На протяжении последних 50 лет десятки собак, проходя по этому виадуку внезапно и по необъяснимой причине, прыгали вниз с высоты 15 метров на каменистое дно ущелья. Самое пугающее заключается в том, что многие из выживших животных возвращались на мост снова и повторяли свою попытку. Кинологи, биологи и исследователи аномалий десятилетиями пытаются понять, какая невидимая сила заставляет лучших друзей человека совершать такие фатальные прыжки именно в этом месте, игнорируя всякие инстинкты самосохранения. Существует множество теорий, пытающихся объяснить этот феномен. Одна из наиболее популярных связана с запахами. Исследователи

0: Исследователи предполагают, что внизу под мостом обитают колонии норок, мышей или белок, чьи едкие выделения сводят собак с ума. Запах этих животных настолько силен и специфичен, что, попав под определенное направление ветра, он превращается для пса в настоящую приманку, отключающую разум. Однако критики этой теории указывают на то, что животные прыгают исключительно с одной стороны моста и делают это даже тогда, когда погодные условия не способствуют распространению запахов. Более того, многие собаки были опытными охотниками, которые прекрасно знают, как реагировать на дичь, и вряд ли бы бросились в пропасть из простого любопытства или азарта. Некоторые эзотерики и местные жители верят в мистическую составляющую, утверждая, что мост Овертоун — это точка пересечения нашего мира и иного измерения, тонкое место, где граница реальности истончается настолько, что животные, обладающие более острым восприятием, начинают видеть то, что скрыто от человеческого глаза. Согласно легендам, здесь когда-то происходили ритуалы, оставившие глубокий энергетический след, который до сих пор влияет на всех, кто оказывается рядом. Психологи отмечают, что люди также чувствуют здесь тревогу и необъяснимое беспокойство, что может служить косвенным подтверждением наличия некой аномалии. Попытки установить камеры видеонаблюдения и провести тщательный аудит местности пока не дали однозначного ответа, лишь добавив в дело новые странные детали. Возможно, мы сталкиваемся с сочетанием уникальной архитектурной акустики и электромагнитных полей, которые воздействуют на вестибулярный аппарат животных, вызывая у них приступы паники. Мост Овертоун остается памятником человеческому непониманию природы, где привычные нам законы биологии сталкиваются с чем-то, что выходит за рамки научного познания. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев и собирать данные, надеясь найти ключ к этой леденящей душу загадке. Шотландия всегда была страной легенд, но этот виадук стал настоящим кошмаром для владельцев домашних животных, превратив простую прогулку в смертельную ловушку. Каждая история, связанная с этим мостом, заставляет нас задуматься о том, как мало мы на самом деле знаем об окружающем мире, который полон незримых опасностей. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 29 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Напоминаю, что руны – очень древний инструмент познания будущего. Они никогда не врут и обязательно скажут вам правду. Итак, у нас выпала руна Ансус в перевернутом значении. Ну, перевернутый Ансус – это точно испорченный телефон, друзья. На самом деле это руна мудрости, интеллекта, коммуникации, то есть любого вида общения. Но в перевернутом положении она показывает, что это день испытаний в сфере именно коммуникации. Это недоразумение, путаница в передаче информации. И здесь будьте готовы к какому-то недопониманию или необходимости выражаться и действовать внимательнее. Вот здесь вот ваше слово может сыграть вам на руку или наоборот. В отношениях постарайтесь быть мягче в общении. Лучше уточните несколько раз, что имелось в виду, вместо того, чтобы строить догадки. Вот здесь, скорее всего, будет, знаете, такое напряженное состояние ума из-за излишних переживаний. И переживания, внутренние монологи могут вызвать и головные боли, и бессонницу, или снижение иммунитета. Будьте осторожны. Еще будьте готовы к тому, что ваши слова и действия могут быть восприняты не так. То есть учитесь спокойно доносить вашу точку зрения, избегайте излишней критики, самокопания, особенно на работе. Возможно, вас коллеги неправильно поймут или начальство. То есть несколько раз нужно переспросить или объяснить, чтобы вас правильно поняли вашу точку зрения. Возможно, еще вам будет трудно наладить контакт с какими-то влиятельными людьми, и это потребует от вас, опять же, терпения и настойчивости. Здесь не срываемся на психи, спокойно повторяем, обосновать, доказать, объяснить, но без нервов. То есть очень будьте аккуратны с выбором слов и избегайте каких-то поспешных решений, а то можно что-то неправильно понять, да, не переспросить и уже накрутить себе такого, что и не разгребешь потом. И такие поспешные решения могут привести к непредсказуемым последствиям. Не приводите к этому. Старайтесь больше слушать, проверять информацию перед тем, как делиться своими мыслями и умозаключениями. Вот три раза просеиваем через сито, прежде чем что-то сказать. Вот такой вот важный день. Ваше слово не воробей, да, вылететь не поймаешь. И здесь нужно быть очень аккуратными с высказываниями. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно фильтруйте всю информацию, которая к вам приходит. И аккуратно доносите свою точку зрения. Всего вам наилучшего, друзья!
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Бывшая жительница Кирова, которая сегодня живет в Соединенных Штатах, была очень удивлена, когда узнала реакцию ее земляков на обстрел города.
5: Они впервые обстреляли мой родной город, Киров, в котором я родилась. Я думаю, странно, почему я это не узнала из новостей? Погибло куча людей, уничтожен самый крупный завод в моем городе, и все молчат. Потом выяснилось, что нельзя об этом даже говорить. То есть прилетает ракета, а у нас нету тревоги в городе, и об этом нельзя писать. Слава богу, я в Америке и могу об этом говорить. Но самое удивительное не это. Спрашиваю, ну, наверное, все люди испугались, эвакуируются. Нет! Люди на заводе обрадовались, что в них прилетела ракета, потому что им дали выходные, и они идут бухать. Я просто сижу и думаю, в каком мире мы живем. Взрослым мужикам абсолютно без разницы, что не стало их коллег, и они сразу же пошли бухать вместо смены, видимо, отпраздновать что-то. Я вот раньше переживала, думала о людях. Честно, мне уже так без разницы это все. Единственное, жалко детей, которые заложники этих обстоятельств.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, ну, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
7: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемой в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
6: Так что Калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
7: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
6: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последние после повышения налогов всеми силами пытаются выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
8: Я зашла в пятерочку, вот честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке. Беру в пятерочке 600 рублей, горень 400, помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. В шоке, а сколько стоит хлеб? 104? 104? Я аж местами теряю дар речи.
6: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом на Галицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер один подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
7: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
6: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошелся в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
7: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
6: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется. В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят. А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном, заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает?
10: Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Зеленский снова у Трампа. Встреча проходит в Белом доме, без прессы. Что на повестке? Встреча за закрытыми дверьми. Согласно расписанию Дональда Трампа, переговоры с Зеленским начались в овальном кабинете в 16:30 по московскому времени. Позже, ближе к часу ночи, Зеленский встретится со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Одной из ключевых тем встречи, как ожидается, станет законопроект о новых драконовских санкциях против России. На этой встрече Зеленский может убедить сомневающихся демократов проголосовать за этот законопроект в четверг, считает американист Александра Филипенко.
13: В четверг ожидается голосование по этому вопросу. И в Сенате, ну, наверняка он пройдет. В Сенате наверняка будет достаточно голосов. Что касается Палаты представителей, там может быть какое-то противостояние. Потому что демократы считают, что этот законопроект дает Дональду Трампу слишком широкие возможности тарифные. То есть, что Дональд Трамп может делать согласно этому закону? Конгресс дает ему право в любой момент, в любую секунду накладывать тарифы на товары из тех стран, которые покупают российские природные ресурсы, и тарифы эти в размере до 100%.
12: Именно поэтому этот законопроект в Америке неформально называют «санкциями из ада». Его автор – сенатор-республиканец Линдси Грэм, который недавно скончался от сердечного приступа. В церемонии прощания с Грэмом также примет участие Зеленский. И еще одна деталь. Дмитрий Песков объявил, что США не запрашивали телефонного разговора Владимира Путина и Трампа после встречи последнего с Зеленским. Обычно всегда были разговоры или до, или после. Но вот уже второй раз Трамп, встречаясь с Зеленским, не звонит президенту России. Скорее всего, на этот раз США предоставят что-то серьезное Украине в качестве военной помощи, считает политолог Илья Поветкин.
14: Мне кажется, могут передать сейчас. Вот сейчас ровно тот момент, когда все сходится. Когда сходятся интересы Дональда Трампа, сходятся интересы республиканской партии и сходится в целом вся картинка. Потому что политики ничего никогда не делают перед выборами, что им невыгодно. Если Линдси Грэм ездил в Украину в рамках своей предвыборной кампании, значит, все внутренние опросы показывают одно. Американцы за помощь Украине. Значит, это выгодно и красиво, и хорошо выглядит. И Дональд Трамп может на этом сыграть. Что еще очень важно, им нужны вот эти дроны-перехватчики украинские, им нужны украинские технологии, потому что Иран, что сейчас будет с проливами, непонятно, будет ли сейчас усиление войны, непонятно, нужны украинские технологии, нужна помощь от Украины. Так что вот эта вся история, все это вместе говорит о том, что да, вот, пожалуйста, тогда можно что-то и предоставить, тогда можно как-то и побольше поддержать.
12: По пути в Соединенные Штаты Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнамом. Встреча проходила на военно-морской базе в Портсмуте на южном побережье Англии, где сейчас находятся на учениях более 200 украинских военных. Как и его предшественники, Бёрнам говорил о поддержке Киева и о дополнительном обеспечении Украины системами ПВО.
15: Что ж, это был один из главных вопросов сегодняшнего обсуждения. Тема противоракетной обороны и поставок таких систем Украине, особенно в контексте защиты критически важной национальной инфраструктуры в зимний период. Поэтому мы достигли определенных договоренностей и теперь будем прорабатывать их с нашими партнерами.
12: Также Великобритания передаст Украине права на производство своей системы радиоэлектронной борьбы, которая глушит российские ПВО и позволяет беспилотникам оставаться незамеченными, что крайне неприятно в свете участившихся ударов по России, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Губернатор Тюменской области Александр Мор ввел из-за паводка режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
16: Уважаемые земляки, ситуация с паводком на реке Тура остается напряженной. Вода прибывает. Сегодня утром уровень воды в реке Тура составил 877 сантиметров. Летний паводок стал результатом обильных дождей. Только в городе Тюмень в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов Российской Федерации во всем бассейне реки Тура. Соответственно, это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты. Для защиты наших жителей сегодня подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Это постановление распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, но ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня. Это позволяет оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией. Обращаю внимание, что в данном постановлении указаны конкретные населенные пункты и конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайной ситуации. Соответственно, жители, проживающие по этим адресам, имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. По мере того, как вода будет прибывать, и если появятся дополнительные подтопленные адреса, они оперативно будут добавляться в это постановление. После того, как паводок отступит, муниципальные комиссии обследуют жилые помещения, и если в ходе паводка было полностью или частично утрачено личное имущество, жители смогут получить материальную поддержку в размере, в случае полной утраты, 156 тысяч рублей, в случае частичной утраты, 78 тысяч рублей.
1: Главные новости дня.
12: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад «Wildberries». В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «3PL» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
17: А вот еще один взлетает.
18: Что у нас там полыхает?
19: Это складской этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
18: Она полыхает.
12: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
20: Пожарники не могут.
21: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
22: Прям нормально дымит.
23: Непонятно, что это, но да, где-то около Валбиса.
24: Атмосфера московского региона. Это же... Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
12: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
0: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
12: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехове.
2: Свечку в 15-ю.
12: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самым защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
3: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
12: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков рассказал об увольнениях сотрудников, отказавшихся работать по новым цензурным правилам.
5: Ну, мы постарались сделать все необходимые выводы для себя, что, ну, с одной стороны, как-то привыкли, что у нас в бизнесе объем доверия коллегам, к сотрудникам, к их ответственности, он достаточно велик, и кредит доверия. Без этого тяжело выстраивать креативный бизнес. Тем не менее, важно не просто написать регламенты, важно еще отконтролировать их выполнение и не допускать никаких злоупотреблений. Поэтому нам пришлось пересмотреть многие внутренние положения, инструкции, порядок ответственности. И еще раз говорю, это наложило на наших сотрудников. Кто-то не смог работать. У нас есть сотрудники, которые уволились. Кого-то мы сами уволили в связи с тем, что человек не был готов или даже, можно сказать, что не хотел соответствовать тем требованиям, которые сегодня накладывает законодательство. Я думаю, что мы все необходимые выводы сделали, и вот внутренние регламенты достаточно серьезно ужесточили. Ну, а плюс вот с учетом того, что сегодня у нас есть 10 критериев, на которые книга проверяется перед выпуском. Это не только нетрадиционные отношения, это еще и различные запреты. Вот был, в частности, закон о запрете пропаганды наркотиков. И с этой точки зрения пришлось пересмотреть и проверить не только те книги, которые находятся в текущем выпуске, но и те книги, которые за 20 лет существования издательства были созданы и находились или находятся так или иначе в продаже или могут быть готовиться к продаже.
1: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
7: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Если мы отвечаем, не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзническими есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии. Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Тем самым даже, главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это сказать, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого, и просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
6: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских, и ни о каких союзах речи быть не может.
8: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник. У нас огромное количество было войн в истории. И, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый «тропа зависимость», если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близко расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Жительница Мелитополя об особенностях ведения бизнеса в городе.
9: Реалии предпринимателей Мелитополя. Это целый квест. Первое. Не закрыться и не поехать кукухой. Второе. Найти бензин, потому что со Светой у нас проблемы. Третье. Доставить товар. покупатели уже не спрашивают, я бы хотел вот это, или вот этакое, или что-то еще. Они вообще спрашивают, а товар будет? И когда ты отвечаешь, что все-таки да, он будет, они смотрят на тебя с такой надеждой. Поэтому доставка – это тоже еще один квест. Всем терпения. Иногда мне кажется, что сил у меня нет.
10: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
13: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
12: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
14: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его вели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
12: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
15: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
12: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрыл себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок Лейб Гусар о последствиях начала СВО для России.
5: В феврале 2022 с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал

0: многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
1: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
0: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
2: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
4: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
5: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
4: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы Stone Clock. Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
6: Сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый, этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот

0: переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить, и в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
1: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
2: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают, но если это так, то это не работает.
1: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперты полагают, что приезд на Украину близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Кинбурнская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
5: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурнской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурнская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
4: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
6: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
4: Более 500 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
7: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, Противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зет-военкор Александр Сладков призвал не ждать наступления на Одессу, поскольку России некем наступать.
10: А на Одессу планируется наступление, сухопутный коридор с Приднестровьем? А кем наступать-то? Ну, кем наступать? Пока наступать некем. Нет, ну, для выполнения задач, связанных с наступлением с ограниченными целями, как сейчас мы делаем, ну, мы вполне справляемся. Для того, чтобы наступать, ну, нужны хорошие большие силы, которые будут прикрывать при заходе в Одессу фланги, группировки, которые вырвутся вперед, будут контролировать территорию, зачищать ее, насыщать ее средствами ПВО, возводить коммуникации новые к линии фронта, продвигать туда средства огневые, артиллеристы, ну, орудия, минометы, ракеты наши ближе к линии фронта. Там целая история. А за этой историей, ну, должны стоять люди разных военно-учетных специальностей. Я не думаю, что они у нас есть.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чинпользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
12: Да, звучит, конечно, тревожно. Ну, вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
11: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
12: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, ну, то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
11: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
12: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
11: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
12: Логично начать с прямого эффекта. То есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
11: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
12: Грузоперевозки.
11: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
12: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
11: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
12: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
11: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25 до 40%.
12: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%. Ну, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
11: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий. Или инфляции из воздуха.
12: То есть превентивное повышение цен.
11: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
12: А третий остановился полностью.
11: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
12: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
11: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
12: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
11: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
12: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
11: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
12: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
11: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
12: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
11: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
12: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
11: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
12: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
11: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют «дилеммой стагфляции».
12: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
11: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
12: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
11: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
12: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа. Но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
11: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%. Автокредиты под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
12: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новая и становится недоступной роскошью.
11: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
12: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
11: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
12: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
11: Давай по пунктам прикинем. Еда.
12: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
11: Личный автомобиль.
12: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
11: Ну и коммунальные платежи.
12: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
11: Подводим итог.
12: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
11: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
12: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос: в этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, Калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, ну, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
7: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемой в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
13: Так что Калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
7: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
13: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний после повышения налогов всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
14: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке, беру в пятерочке 600 рублей, голень 400, помидоры черри 600 рублей, просто какой-то капец, хайнц 224 рубля. А сколько стоит хлеб? Сколько стоит хлеб? 104? 104? Я аж местами теряю дар речи.
13: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом Нагалицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер 1 подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
7: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было, только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
13: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
7: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
13: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется. В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят. А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном. Заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. На радио. Радиолента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
9: Уборочная кампания 2026 года в России оказалась на грани срыва через проблемы с поставками дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.
16: Уборочная кампания 2026 года превращается в кошмар для фермеров, который грозит потерей урожая зерна из-за нехватки дизеля. Особенно остро дефицит солярки для комбайнов и другой техники ощущается в ключевых южных регионах – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, которые обеспечивают пятую часть всего урожая зерна, сообщает Forbes. Также сложная ситуация сохраняется в Алтайском крае. В Ростовской области, которая ежегодно собирает около 10 миллионов тонн зерна, фермеры уже говорят о возможной потере до 15% урожая.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
18: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
17: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
19: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
17: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
20: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
17: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о катастрофическом обвале производства в сфере машиностроения.
21: У нас другая ситуация, потому что одной из тем вот этого круглого стола не очень хорошее положение. Я буду опускать те слова и определения в письмах, которые я получил из нашей Думы. Но смысл в чем? Что будем делать? За первый квартал минус 51% по показателям российского спецмашиностроения. Минус 51%. Тупо возникает вопрос, а что должно произойти сейчас в экономике страны, чтобы у нас восстановился спрос на дорожно-строительную технику или на сельхозтехнику? Что такого произошло, что оно вдруг упало в два раза и даже больше? И что должно произойти, чтобы оно снова поднялось? Положение спецмашиностроения, ДСТ, так сказать. Будем разрабатывать те или иные предложения и обсуждать, что делать дальше. Угу. Какие предложения выдвигать за этим круглым столом? Почему? Потому что падение год к году минус 50%. 1% там с копеечками. Первый квартал к первому кварталу. На моей памяти за историю... За современную историю России такого уровня стабилизации мы не наблюдали. Я так скажу аккуратно. Поэтому все очень непросто. Сейчас Антон Силанов сказал, ребята, у нас дефицит бюджета, и этот дефицит превышает показатели, которые мы планировали. Придется делать секвестр. Вроде бы разумно. Если у тебя не хватает доходов, надо снижать расходы. Но мы о чем говорим? Что мы и так охлажденную экономику, где и так спроса нет, начинаем, секвестировав бюджет, мы еще больше угнетаем спрос. Тогда возникает вопрос, а каким образом мы в этой ситуации надеемся на сначала возврат инвестиций к росту, а после этого к росту экономики? Но нифига не работает. То есть нету источника этого спроса.
3: Криминальные новости.
22: Сразу двух виновников резонансных преступлений отпустили на войну из Красноярского края. Оба новоиспеченных контрактника зарезали людей в Ачинске. Первый – 36-летний Кирилл Чеплыгин. В феврале прошлого года он из ревности убил супругу, с которой находился в процессе развода, и ее нового возлюбленного. После убийства Чеплыгин безуспешно попытался покончить с собой, а как оклемался, засобирался на СВО. Родственники убитой женщины были категорически против. Жители региона собрали 11 тысяч подписей под петицией с требованием не отпускать преступника на фронт. В декабре Чеплыгину дали 19 лет колонии строгого режима, а теперь выяснилось, что 9 июня он подписал контракт. Близкие погибшей Аченки успели лишить убийцу родительских прав, чтобы он не смог забрать себе оставшуюся без мамы 5-летнюю дочь. А вторая трагедия развернулась буквально недавно. 10 июля житель Ачинска Егор Чистяков всадил нож в сердце жениха прямо на свадьбе. Мужчину отправили в СИЗО, но вскоре он заключил контракт с Минобороны и начал выкладывать в соцсетях фото в военной форме. Молодая вдова Юлия, которая успела побыть женой всего несколько часов, требует справедливого наказания для убийцы своего мужа.
23: Неужели теперь каждый может совершать все, что ему вздумается, и спокойно избегать наказания?
0: Почему любой может лишить жизни и потом выставлять свою довольную рожу в соцсети? День моей свадьбы я запомню на всю жизнь. Я потеряла любимого, мама потеряла сына. Я хочу, чтобы Егор Чистяков отбывал наказание и был лишен свободы. Он лишил жизни не только моего мужа, но и забрал счастье в нашей семье.
1: После того, как Юлия начала рассказывать о произошедшем в соцсетях, откликнулась бывшая супруга Чистякова. Она сообщила, что муж жестоко ее избивал. Кроме того, несколько лет назад он точно так же устроил поножовщину, но тогда никто не погиб. Практически с начала специальной военной операции осужденных за тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование, официально и массово отправляют на СВО в обмен на подписание контракта с Министерством обороны и последующее помилование. На Урале после жестокого избиения на 68-м году жизни скончался ученый Российской академии наук Никита Зезин. 13 июля Зезин вместе с коллегой обследовал опытные поля и заметил детей 80 лет на квадроциклах. По его словам, ученые связались с родителями детей, а после решили доставить школьников до института. Однако уже у учреждения их встретили несколько мужчин на джипах. Один из них оказался отцом ребенка. Он напал на Зезина и избил его. 22 июля ученый умер в больнице. Официальная причина смерти – инфаркт. Однако близкие и коллеги Зезина связывают гибель с полученной травмой. По словам депутата регионального Заксобрания Вячеслава Вегнера, он уже обратился к председателю следкома Александру Бастрыкину с просьбой о тщательном расследовании произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Политолог Дмитрий Тренин о том, что уровень ВВП, технологическое развитие, качество жизни людей – это все не важно. Главное другое.
2: Здесь у России есть уникальное положение. Она является единственной страной, которая физически способна уничтожить Соединенные Штаты Америки. И американцы об этом не забывают со времен Холодной войны. В конце концов, любые другие показатели национальной мощи, валовой внутренний продукт, технологическое развитие, состояние человеческого капитала, в том случае, если конфликт между державами достигает высшей точки, уходят на второй план.
3: Главные новости дня.
23: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
24: Чтобы не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
23: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
25: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
23: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что на территории Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
25: Вот еще один взлетает. Хороший. Знаете, что у нас там полыхает?
26: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины.
4: Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали резину.
23: Площадь пораженного склада «Каледина 3ПЛ» – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе «Маркетплейса» сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
8: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, ну, грубо говоря, 20 лет, ну, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, значит, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, ну, наверное, около 4, 4,5, может быть, 5 миллионов нерусских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной, которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка. Да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Медицинский работник Андрей Стрельников снял видео, в каком убогом состоянии находится здравоохранение в российской глубинке. Руководство

0: рублей. И я специалист, я несу ответственность за результат. Я не готов работать в ущерб оказанию качества лечения. Я считаю, что пациенты страдают из-за того, что система экономит на условиях труда.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Говорят военкоры.
1: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
2: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
1: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
3: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
5: Да, всем привет.
4: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
5: Угу.
4: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
5: Точно.
4: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
5: Угу.
4: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
5: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
4: Согласен.
5: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
4: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
5: Угу.
4: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
5: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
4: Ну да, звучит логично, пока не посмотришь на графики.
5: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
4: Ядро.
5: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
4: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
5: Угу.
4: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
5: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
4: Что обычно подается как успех.
5: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
4: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
5: Угу.
4: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80, 100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
5: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
4: Броня к армии.
5: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
4: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
5: Угу.
4: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
5: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
4: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
5: То есть все уже ушли?
4: Именно. Из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
5: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
4: Да. Что делает власть?
5: Включает деньги.
4: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
5: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
4: Что казалось немало, кстати.
5: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
4: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
5: Угу.
4: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
5: Слушай, 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
4: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
5: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
4: Точно.
5: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
4: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
5: Это эффект отложенного ожидания, да.
4: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
5: Как признание слабости.
4: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и решает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
5: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
4: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
5: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или Алатыря.
4: За месяц.
5: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
4: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
5: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
4: Согласен.
5: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
4: Угу.
5: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
4: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит пятеро, а возвращается один с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
5: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
4: Или раненые.
5: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
4: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
5: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
4: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
5: То есть приватизируют принуждение?
4: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
5: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
4: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
5: Начальник становится внештатным вербовщиком.
4: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
5: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
4: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
5: Но постой, мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
4: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
5: Человек все еще воюет.
4: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
5: А без ротации наступает истощение, психика ломается, начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
4: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
5: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
4: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку. От демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет ни достаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна. Просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплаты – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
5: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно, и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
8: Чтоб не по нам все. Он полетел. По-любому.
7: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
9: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
7: подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что на территории Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
10: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там полыхает?
11: Этот складской, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали резину.
7: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
12: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
13: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
0: Главные новости дня.
14: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики, политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
15: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
14: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
16: Я считал мат-капитал, пока было второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
14: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
17: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
14: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
12: Председатель Комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сравнила закон о домашнем насилии с анекдотом.
18: Ну, во-первых, законопроекта нет. Ни резонансного, ни малорезонансного. Поэтому, знаете, как в том анекдоте, человек ждал выигрыша по лотерейному билету, оказывается, его и не купил. Поэтому не за что пока голосовать, но когда принимался 10 лет назад, принимались изменения в Уголовный кодекс о декриминализации уголовного наказания, наша фракция не поддержала. Мы и сейчас считаем, что если уж и говорить об ужесточении наказания, то просто возвращать вот эту норму, которая за побои в семье, даже если они имели в виду это в первый раз, сразу следовало уголовное наказание. Но я сразу скажу, что за одними юридическими нормами проблему жестокого обращения вообще в настроении в нашем обществе не решить. Это системная проблема, это проблема воспитания, это проблема, наверное, тревожности, которую мы создаем в нашем обществе. Это проблема общественного пространства.
0: На радио «Лента» Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
1: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
2: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. В сочетании с искусственным интеллектом это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
1: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
3: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
20: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
7: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
4: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
7: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
21: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня вот, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
7: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов. Поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается, его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписания контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
0: Говорят военкоры.
1: Кинбурмская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
5: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурнской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурнская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
1: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
6: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
1: Более 500 дронов за сутки. Военкор «Канал Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
6: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182 в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
5: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константиновку, берите до конца. Потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов, ну уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения, нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках. И прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горючесмазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Шотландии среди туманных долин и холмов существует мост «Овертоун», который местные жители называют не иначе, как «мостом самоубийц». И это прозвище он получил вовсе не из-за людей. На протяжении последних 50 лет десятки собак, проходя по этому виадуку внезапно и по необъяснимой причине, прыгали вниз с высоты 15 метров на каменистое дно ущелья. Самое пугающее заключается в том, что многие из выживших животных возвращались на мост снова и повторяли свою попытку. Кинологи, биологи и исследователи аномалий десятилетиями пытаются понять, какая невидимая сила заставляет лучших друзей человека совершать такие фатальные прыжки именно в этом месте, игнорируя всякие инстинкты самосохранения. Существует множество теорий, пытающихся объяснить этот феномен. Одна из наиболее популярных связана с запахами. Исследователи предполагают, что внизу под мостом обитают колонии норок, мышей или белок, чьи едкие выделения сводят собак с ума. Запах этих животных настолько силен и специфичен, что, попав под определенное направление ветра, он превращается для пса в настоящую приманку, отключающую разум. Однако критики этой теории указывают на то, что животные прыгают исключительно с одной стороны моста и делают это даже тогда, когда погодные условия не способствуют распространению запахов. Более того, многие собаки были опытными охотниками, которые прекрасно знают, как реагировать на дичь, и вряд ли бы бросились в пропасть из простого любопытства или азарта. Некоторые эзотерики

0: Попытки установить камеры видеонаблюдения и провести тщательный аудит местности пока не дали однозначного ответа, лишь добавив в дело новые странные детали. Возможно, мы сталкиваемся с сочетанием уникальной архитектурной акустики и электромагнитных полей, которые воздействуют на вестибулярный аппарат животных, вызывая у них приступы паники. Мост Овертоун остается памятником человеческому непониманию природы, где привычные нам законы биологии сталкиваются с чем-то, что выходит за рамки научного познания. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев и собирать данные, надеясь найти ключ к этой леденящей душу загадке. Шотландия всегда была страной легенд, но этот виадук стал настоящим кошмаром для владельцев домашних животных, превратив простую прогулку в смертельную ловушку. Каждая история, связанная с этим мостом, заставляет нас задуматься о том, как мало мы на самом деле знаем об окружающем мире, который полон незримых опасностей. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 29 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Напоминаю, что руны – очень древний инструмент познания будущего. Они никогда не врут и обязательно скажут вам правду. Итак, у нас выпала руна Ансус в перевернутом значении. Ну, перевернутый Ансус – это точно испорченный телефон, друзья. На самом деле это руна мудрости, интеллекта, коммуникации, то есть любого вида общения. Но в перевернутом положении она показывает, что это день испытаний в сфере именно коммуникации. Это недоразумение, путаница в передаче информации. И здесь будьте готовы к какому-то недопониманию или необходимости выражаться и действовать внимательнее. Вот здесь вот ваше слово может сыграть вам на руку или наоборот. В отношениях постарайтесь быть мягче в общении. Лучше уточните несколько раз, что имелось в виду, вместо того, чтобы строить догадки. Вот здесь, скорее всего, будет, знаете, такое напряженное состояние ума из-за излишних переживаний. И переживания, внутренние монологи могут вызвать и головные боли, и бессонницу, или снижение иммунитета. Будьте осторожны. Еще будьте готовы к тому, что ваши слова и действия могут быть восприняты не так. То есть учитесь спокойно доносить вашу точку зрения, избегайте излишней критики, самокопания, особенно на работе. Возможно, вас коллеги неправильно поймут или начальство. То есть несколько раз нужно переспросить или объяснить, чтобы вас правильно поняли вашу точку зрения. Возможно, еще вам будет трудно наладить контакт с какими-то влиятельными людьми, и это потребует от вас, опять же, терпения и настойчивости. Здесь не срываемся на психи, спокойно повторяем, обосновать, доказать, объяснить, но без нервов. То есть очень будьте аккуратны с выбором слов и избегайте каких-то поспешных решений. А то можно что-то неправильно понять, да, не переспросить и уже накрутить себе такого, что и не разгребешь потом. И такие поспешные решения могут привести к непредсказуемым последствиям. Не приводите к этому. Старайтесь больше слушать, проверять информацию перед тем, как делиться своими мыслями и умозаключениями. Вот три раза просеиваем через сито, прежде чем что-то сказать. Вот такой вот важный день. Ваше слово не воробей, да, вылететь не поймаешь. И здесь нужно быть очень аккуратными с высказываниями. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно фильтруйте всю информацию, которая к вам приходит. И аккуратно доносите свою точку зрения. Всего вам наилучшего, друзья!
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте.

0: из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Бывшая жительница Кирова, которая сегодня живет в Соединенных Штатах, была очень удивлена, когда узнала реакцию ее земляков на обстрел города.
3: Они впервые обстреляли мой родной город, Киров, в котором я родилась. Я думаю, странно, почему я это не узнала из новостей? Погибло куча людей, уничтожен самый крупный завод в моем городе, и все молчат. Потом выяснилось, что нельзя об этом даже говорить. То есть прилетает ракета, а у нас нету тревоги в городе, и об этом нельзя писать. Слава богу, я в Америке и могу об этом говорить. Но самое удивительное не это. Спрашиваю, ну, наверное, все люди испугались, эвакуируются. Нет! Люди на заводе обрадовались, что в них прилетела ракета, потому что им дали выходные, и они идут бухать. Я просто сижу и думаю, в каком мире мы живем. Взрослым мужикам абсолютно без разницы, что не стало их коллег, и они сразу же пошли бухать вместо смены, видимо, отпраздновать что-то. Я вот раньше переживала, думала о людях. Честно, мне уже так без разницы это все. Единственное, жалко детей, которые заложники этих обстоятельств.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, ну, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
5: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемый в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
4: Так что калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
5: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
4: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний после повышения налогов всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
6: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке. Беру в пятерочке 600 рублей, голень 400, помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. Шоке, а сколько стоит хлеб? 104? 104? Я аж местами теряю дар речи.
4: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом Нагалицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер один подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
5: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
4: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
5: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
4: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется.
7: В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят. А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней.
4: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Лента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном, заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит», зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Зеленский снова у Трампа. Встреча проходит в Белом доме, без прессы. Что на повестке? Встреча за закрытыми дверьми. Согласно расписанию Дональда Трампа, переговоры с Зеленским начались в овальном кабинете в 16:30 по московскому времени. Позже, ближе к часу ночи, Зеленский встретится со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Одной из ключевых тем встречи, как ожидается, станет законопроект о новых драконовских санкциях против России. На этой встрече Зеленский может убедить сомневающихся демократов проголосовать за этот законопроект в четверг, считает американист Александра Филипенко.
10: В четверг ожидается голосование по этому вопросу. И в Сенате, ну, наверняка он пройдет. В Сенате наверняка будет достаточно голосов. Что касается Палаты представителей, там может быть какое-то противостояние. Потому что демократы считают, что этот законопроект дает Дональду Трампу слишком широкие возможности тарифные. То есть, что Дональд Трамп может делать согласно этому закону? Конгресс дает ему право в любой момент, в любую секунду накладывать тарифы на товары из тех стран, которые покупают российские природные ресурсы, и тарифы эти в размере до 100%.
9: Именно поэтому этот законопроект в Америке неформально называют «санкциями из ада». Его автор – сенатор-республиканец Линдси Грэм, который недавно скончался от сердечного приступа. В церемонии прощания с Грэмом также примет участие Зеленский. И еще одна деталь. Дмитрий Песков объявил, что США не запрашивали телефонного разговора Владимира Путина и Трампа после встречи последнего с Зеленским. Обычно всегда были разговоры или до, или после. Но вот уже второй раз Трамп, встречаясь с Зеленским, не звонит президенту России. Скорее всего, на этот раз США предоставят что-то серьезное Украине в качестве военной помощи, считает политолог Илья Поветкин.
11: Мне кажется, могут передать сейчас. Вот сейчас ровно тот момент, когда все сходится. Когда сходятся интересы Дональда Трампа, сходятся интересы республиканской партии и сходится в целом вся картинка. Потому что политики ничего никогда не делают перед выборами, что им невыгодно. Если Линдси Грэм ездил в Украину в рамках своей предвыборной кампании, значит, все внутренние опросы показывают одно – американцы за помощь Украине. Значит, это выгодно и красиво, и хорошо выглядит. И Дональд Трамп может на этом сыграть. Что еще очень важно, им нужны вот эти дроны-перехватчики украинские, им нужны украинские технологии, потому что Иран, что сейчас будет с проливами, непонятно, будет ли сейчас усиление войны, непонятно, нужны украинские технологии, нужна помощь от Украины. Так что вот эта вся история, все это вместе говорит о том, что да, вот, пожалуйста, тогда можно что-то и предоставить, и тогда можно как-то и побольше поддержать.
9: По пути в Соединенные Штаты Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнамом. Встреча проходила на военно-морской базе в Портсмуте на южном побережье Англии, где сейчас находятся на учениях более 200 украинских военных. Как и его предшественники, Бёрнам говорил о поддержке Киева и о дополнительном обеспечении Украины системами ПВО.
12: Что ж, это был один из главных вопросов сегодняшнего обсуждения. Тема противоракетной обороны и поставок таких систем Украине, особенно в контексте защиты критически важной национальной инфраструктуры в зимний период. Поэтому мы достигли определенных договоренностей и теперь будем прорабатывать их с нашими партнерами.
9: Также Великобритания передаст Украине права на производство своей системы радиоэлектронной борьбы, которая глушит российские ПВО и позволяет беспилотникам оставаться незамеченными, что крайне неприятно в свете участившихся ударов по России, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Губернатор Тюменской области Александр Мор ввел из-за паводка режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
13: Уважаемые земляки, ситуация с паводком на реке Тура остается напряженной. Вода прибывает. Сегодня утром уровень воды в реке Тура составил 877 сантиметров. Летний паводок стал результатом обильных дождей. Только в городе Тюмень в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов Российской Федерации во всем бассейне реки Тура. Соответственно, это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты. Для защиты наших жителей сегодня подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Это постановление распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, но ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня. Это позволяет оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией. Обращаю внимание, что в данном постановлении указаны конкретные населенные пункты и конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайной ситуации. Соответственно, жители, проживающие по этим адресам, имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. По мере того, как вода будет прибывать, и если появятся дополнительные подтопленные адреса, они оперативно будут добавляться в это постановление. После того, как паводок отступит, муниципальные комиссии обследуют жилые помещения. И если в ходе паводка было полностью или частично утрачено личное имущество, жители смогут получить материальную поддержку в размере, в случае полной утраты, 156 тысяч рублей, в случае частичной утраты, 78 тысяч рублей.
1: Главные новости дня.
9: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад «Wildberries». В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «3PL» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
14: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
15: Это складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, а один с водой летит.
14: Оно полыхает.
9: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
16: Пожарник не мог.
17: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
18: Прям нормально дымит.
19: Ну, понятно, что это, но да, где-то около Валберса.
20: Атмосфера московского региона. Это ж... Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберце. Все туда.
9: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
21: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
9: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которые находятся в городе Чехове.
22: Свечку в 15-ю.
9: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
23: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
9: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков рассказал об увольнениях сотрудников, отказавшихся работать по новым цензурным правилам.
0: Ну, мы постарались сделать все необходимые выводы для себя, что, ну, с одной стороны, как-то привыкли, что у нас в бизнесе объем доверия коллегам, к сотрудникам, к их ответственности, он достаточно велик, и кредит доверия. Без этого тяжело выстраивать креативный бизнес. Тем не менее, важно не просто написать регламенты, важно еще отконтролировать их выполнение и не допускать никаких злоупотреблений. Поэтому нам пришлось пересмотреть многие внутренние положения, инструкции, порядок ответственности. И еще раз говорю, это наложило на наших сотрудников. Кто-то не смог работать. У нас есть сотрудники, которые уволились. Кого-то мы сами уволили в связи с тем, что человек не был готов или даже, можно сказать, что не хотел соответствовать тем требованиям, которые сегодня накладывает законодательство. Я думаю, что мы все необходимые выводы сделали, и вот внутренние регламенты достаточно серьезно ужесточили. Ну, а плюс вот с учетом того, что сегодня у нас есть 10 критериев, на которые книга проверяется перед выпуском. Это не только нетрадиционные отношения, это еще и различные запреты. Вот был, в частности, закон о запрете пропаганды наркотиков. И с этой точки зрения пришлось пересмотреть и проверить не только те книги, которые находятся в текущем выпуске, но и те книги, которые за 20 лет существования издательства были созданы и находились или находятся так или иначе в продаже или могут быть, готовиться к продаже.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
3: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это если мы отвечаем, не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзническими есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопрос-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов. А что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии? Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Это самое даже главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может быть, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как инфективы, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого. И просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
8: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских, и ни о каких союзах речи быть не может.
5: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник, у нас огромное количество было войн в истории, и, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Жительница Мелитополя об особенностях ведения бизнеса в городе.
6: Реалии предпринимателей Мелитополя. Это целый квест. Первое. Не закрыться и не поехать кукухой. Второе. Найти бензин, потому что со Светой у нас проблемы. Третье. Доставить товар. Покупатели уже не спрашивают, я бы хотел вот это, или вот этакое, или что-то еще. Они вообще спрашивают, а товар будет? И когда ты отвечаешь, что все-таки да, он будет, они смотрят на тебя с такой надеждой. Поэтому доставка – это тоже еще один квест. Всем терпения. Иногда мне кажется, что сил у меня нет.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
18: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП, и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
4: возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
18: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще 3 матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
10: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
18: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
11: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
18: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок Лейб Гусар о последствиях начала СВО для России.
5: В феврале 2022 с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
4: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
6: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
4: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
7: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более $1 млрд. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
8: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
0: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы «Stone Clock». Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
9: что сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, продали. Замечательно. У нас контракты надолго-надолго. Прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро-быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которым это, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии — это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
0: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
10: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают. Но если это так,

0: Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбургской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбургская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
1: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
2: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на системы безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
1: Более 500 дронов за сутки. Военкор «Канал Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
3: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Зет-военкор Александр Сладков призвал не ждать наступления на Одессу, поскольку России некем наступать.
7: А на Одессу планируется наступление, сухопутный коридор с Приднестровьем? А кем наступать-то? Ну, кем наступать? Пока наступать некем. Нет, ну, для выполнения задач, связанных с наступлением, с ограниченными целями, как сейчас мы делаем, ну, мы вполне справляемся. Для того, чтобы наступать, ну, нужны хорошие большие силы, которые будут прикрывать при заходе в Одессу фланги группировки, которые вырвутся вперед, будут контролировать территорию, зачищать ее.

0: насыщать ее средствами ПВО, возводить коммуникации новой к линии фронта, продвигать туда средства огневые, артиллеристы, ну, орудия, минометы, ракеты наши ближе к линии фронта. Там целая история. А за этой историей, ну, должны стоять люди разных военно-учетных специальностей. Я не думаю, что они у нас есть.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Привет, вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и, самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
3: Да, звучит, конечно, тревожно. Вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
2: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
3: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
2: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
3: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
2: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
3: Логично начать с прямого эффекта. То есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
2: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
3: Грузоперевозки.
2: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
3: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
2: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
3: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
2: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
3: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%. Ну, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
2: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий или инфляции из воздуха.
3: То есть превентивное повышение цен.
2: Да. Чтобы понять механизм, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
3: А третий остановился полностью.
2: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
3: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
2: Именно так поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки, возникает самосбывающееся пророчество, цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
3: Слушай, ну когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
2: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
3: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
2: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
3: Но осенний сценарий – это инфляции издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
2: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
3: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
2: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
3: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
2: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
3: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
2: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
3: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
2: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
3: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
2: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
3: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа, но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
2: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%, автокредиты – под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
3: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
2: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
3: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
2: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
3: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
2: Давай по пунктам прикинем. Еда.
3: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
2: Личный автомобиль.
3: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
2: Ну и коммунальные платежи.
3: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
2: Подводим итог.
3: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
2: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
3: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
2: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
3: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб. А что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
2: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
3: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
2: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
3: Классика дефицита.
2: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
3: А почему этот механизм не сработает сейчас?
2: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
3: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
2: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
3: Как при этом поведет себя инфляция?
2: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
3: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
2: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
3: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
4: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
3: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
4: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
3: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
2: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, ну, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
6: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемый в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
5: Так что Калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
6: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
5: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний после повышения налогов всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
7: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке. Беру пятерочки 600 рублей, горень 400, помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. В шоке, а сколько стоит хлеб? 104? 104? Я аж местами теряю дар речи.
5: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом Нагалицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер 1 подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
6: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
5: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел оценивается в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
6: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
5: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется.
8: В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят. А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней.
5: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном, заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и 2 железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной 2-3 магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Уборочная кампания 2026 года в России оказалась на грани срыва через проблемы с поставками дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.
12: Уборочная кампания 2026 года превращается в кошмар для фермеров, который грозит потерей урожая зерна из-за нехватки дизеля. Особенно остро дефицит солярки для комбайнов и другой техники ощущается в ключевых южных регионах – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, которые обеспечивают пятую часть всего урожая зерна, сообщает Forbes. Также сложная ситуация сохраняется в Алтайском крае. В Ростовской области, которая ежегодно собирает около 10 миллионов тонн зерна, фермеры уже говорят о возможной потере до 15% урожая.
13: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
15: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
14: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
16: Я считал мат-капитал, пока был на втором ребенке, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидии на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
14: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
17: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
18: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о катастрофическом обвале производства в сфере машиностроения.
20: У нас другая ситуация, потому что одной из тем вот этого круглого стола не очень хорошее положение. Я буду опускать те слова и определения в письмах, которые я получил из нашей Думы. Но смысл в чем? Что будем делать? За первый квартал минус 51% по показателям российского спецмашиностроения. Минус 51%. Тупо возникает вопрос, а что должно произойти сейчас в экономике страны, чтобы у нас восстановился спрос на дорожно-строительную технику или на сельхозтехнику? Что должно что такого произошло, что оно вдруг упало в два раза и даже больше? И что должно произойти, чтобы оно снова поднялось? Положение спецмашиностроения, ДСТ, так сказать. Будем разрабатывать те или иные предложения и обсуждать, что делать дальше. Угу. Какие предложения выдвигать за этим круглым столом. Почему? Потому что падение год к году минус 50%. 1% там с копеечками. Первый квартал к первому кварталу. На моей памяти за историю... За современную историю России такого уровня стабилизации мы не наблюдали. Я так скажу аккуратно. Поэтому все очень непросто. Сейчас Антон Силанов сказал, ребята, у нас дефицит бюджета, и этот дефицит превышает показатели, которые мы планировали. Придется делать секвестр. Вроде бы разумно. Если у тебя не хватает доходов, надо снижать расходы. Но мы о чем говорим? Что мы и так охлажденную экономику, где и так спроса нет, начинаем, секвестировав бюджет, мы еще больше угнетаем спрос. Тогда возникает вопрос, а каким образом мы в этой ситуации надеемся на сначала возврат инвестиций к росту, а после этого к росту экономики? Но нифига не работает. То есть нету источника этого спроса.
1: Криминальные новости.
21: Сразу двух виновников резонансных преступлений отпустили на войну из Красноярского края. Оба новоиспеченных контрактника зарезали людей в Ачинске. Первый – 36-летний Кирилл Чеплыгин. В феврале прошлого года он из ревности убил супругу, с которой находился в процессе развода, и ее нового возлюбленного. После убийства Чеплыгин безуспешно попытался покончить с собой, а как оклемался, засобирался на СВО. Родственники убитой женщины были категорически против. Жители региона собрали 11 тысяч подписей под петицией с требованием не отпускать преступника на фронт. В декабре Чеплыгину дали 19 лет колонии строгого режима, а теперь выяснилось, что 9 июня он подписал контракт. Близкие погибшей Аченки успели лишить убийцу родительских прав, чтобы он не смог забрать себе оставшуюся без мамы 5-летнюю дочь. А вторая трагедия развернулась буквально недавно. 10 июля житель Ачинска Егор Чистяков всадил нож в сердце жениха прямо на свадьбе. Мужчину отправили в СИЗО, но вскоре он заключил контракт с Минобороны и начал выкладывать в соцсетях фото в военной форме. Молодая вдова Юлия, которая успела побыть женой всего несколько часов, требует справедливого наказания для убийцы своего мужа.
22: Неужели теперь каждый может совершать все, что ему вздумается, и спокойно избегать наказания? Почему любой может лишить жизни и потом выставлять свою довольную рожу в соцсети? День моей свадьбы я запомню на всю жизнь. Я потеряла любимого, мама потеряла сына. Я хочу, чтобы Егор Чистяков отбывал наказание и был лишен свободы. Он лишил жизни не только моего мужа, но и забрал счастье в нашей семье.
21: После того, как Юлия начала рассказывать о произошедшем в соцсетях, откликнулась бывшая супруга Чистякова. Она сообщила, что муж жестоко ее избивал. Кроме того, несколько лет назад он точно так же устроил поножовщину, но тогда никто не погиб. Практически с начала специальной военной операции осужденных за тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование, официально и массово отправляют на СВО в обмен на подписание контракта с Министерством обороны миллионы и последующее помилование. На Урале после жестокого избиения на 68-м году жизни скончался ученый Российской академии наук Никита Зезин. 13 июля Зезин вместе с коллегой обследовал опытные поля и заметил детей 8-10 лет на квадроциклах. По его словам, ученые связались с родителями детей, а после решили доставить школьников до института. Однако уже у учреждения их встретили несколько мужчин на джипах. Один из них оказался отцом ребенка. Он напал на Зезина и избил его. 22 июля ученый умер в больнице. Официальная причина смерти – инфаркт. Однако близкие и коллеги Зезина связывают гибель с полученной травмой. По словам депутата регионального Заксобрания Вячеслава Вегнера, он уже обратился к председателю следкома Александру Бастрыкину с просьбой о тщательном расследовании произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
3: Политолог Дмитрий Тренин о том, что уровень ВВП, технологическое развитие, качество жизни людей – это все не важно. Главное другое.
4: Здесь у России есть уникальное положение. Она является единственной страной, которая физически способна уничтожить Соединенные Штаты Америки. И американцы об этом не забывают со времен Холодной войны. В конце концов, любые другие показатели национальной мощи, валовой внутренний продукт, технологическое развитие, состояние человеческого капитала, в том случае, если конфликт между державами достигает высшей точки, уходят на второй план.
0: Главные новости дня.
23: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
24: Чтоб не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
23: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
25: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
23: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
26: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там повыхает?
27: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
23: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дрона в Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
7: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, ну, грубо говоря, 20 лет, ну, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, значит, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, ну, наверное, около 4-5 миллионов нерусских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка, да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Медицинский работник Андрей Стрельников снял видео, в каком убогом состоянии находится здравоохранение в российской глубинке. Руководство поликлиники не одобрило вынос ссора из избы, и ему создали невыносимые условия работы.
8: Не понял, меня повысили или как?
9: Это поликлиника 1975 года. И сейчас покажу вам палас, который такого же года, и он не пылесосится.
8: Вот здесь вот занимался еще сам Тутанхамон. Как вы считаете, можно ли при таких условиях оказывать благоприятную, хорошую помощь медицинскую?
9: Там, видимо, кто-то проживает.
8: Рабочее место.

0: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота – старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания 2 ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологии.

0: магнитической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
1: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
2: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждается возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
5: Да, всем привет.
4: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
5: Угу.
4: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
5: Точно.
4: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
5: Угу.
4: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
5: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там, или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
4: Согласен.
5: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
4: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
5: Угу.
4: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
5: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
4: Ну да. Звучит логично, пока не посмотришь на графики.
5: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
4: Ядро.
5: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
4: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор. на жесточайшую экономическую конкуренцию.
5: Угу.
4: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
5: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
4: Что обычно подается как успех.
5: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
4: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
5: Угу.
4: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80-100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
5: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
4: Броня к армии.
5: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
4: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
5: Угу.
4: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
5: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
4: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, ну, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
5: То есть все уже ушли?
4: Именно. Из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
5: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
4: Да. Что делает власть?
5: Включает деньги.
4: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
5: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
4: Что казалось немало, кстати.
5: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
4: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
5: Угу.
4: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
5: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
4: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
5: Да, соцсети — это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа, ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине.
4: Точно.
5: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
4: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
5: Это эффект отложенного ожидания, да.
4: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
5: Как признание слабости.
4: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и решает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
5: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
4: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
5: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или Алатыря.
4: За месяц.
5: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
4: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
5: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
4: Согласен.
5: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
4: Угу.
5: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
4: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит пятеро, а возвращается один с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
5: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
4: Или раненые.
5: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
4: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
5: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
4: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
5: То есть приватизируют принуждение?
4: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
5: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя.
4: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
5: Начальник становится внештатным вербовщиком.
4: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
5: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
4: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
5: Но постой, а мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
4: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
5: Человек все еще воюет.
4: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
5: А без ротации наступает истощение, психика ломается, начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
4: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
5: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
4: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку от демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет недостаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении, там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна, просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
5: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно, и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
8: Чтоб не по нам все. Вон полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
7: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
9: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
7: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
10: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там полыхает?
11: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
7: Площадь пораженного склада «Каледина 3ПЛ» – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе «Маркетплейса» сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
12: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
13: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
3: Главные новости дня.
7: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
14: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
7: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
15: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка, ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
7: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
16: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
7: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Председатель Комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сравнила закон о домашнем насилии с анекдотом.
17: Во-первых, законопроекта нет. Ни резонансного, ни мало резонансного. Поэтому, знаете, как в анекдоте, человек ждал выигрыша по лотерейному билету, оказывается, его и не купил. Поэтому не за что пока голосовать, но когда принимался 10 лет назад, принимались изменения в Уголовный кодекс о декриминализации уголовного наказания, наша фракция не поддержала. Мы и сейчас считаем, что если уж и говорить об ужесточении наказания, то просто возвращать вот эту норму, которая за побои в семье, даже если они имели в виду это в первый раз, сразу следовало уголовное наказание. Но я сразу скажу, что за одними юридическими нормами проблему жестокого обращения вообще в настроении в нашем обществе не решить. Это системная проблема, это проблема воспитания, это проблема, наверное, тревожности, которая постоянно в нашем обществе, это проблема общественного пространства.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени.
6: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
0: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
1: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
2: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
19: Просто нет слов. Ну, когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
7: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
20: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
7: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
21: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
7: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО – вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается, его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписания контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
4: Говорят военкоры.
1: Кинбурмская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
5: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурнской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурнская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
1: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
8: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
1: Более 500 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
23: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
5: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле, вот вы бейтесь за Константина, берите до конца, потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов, ну уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения, нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках. И прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горючесмазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Шотландии среди туманных долин и холмов существует мост «Овертоун», который местные жители называют не иначе, как «мостом самоубийц». И это прозвище он получил вовсе не из-за людей. На протяжении последних 50 лет десятки собак, проходя по этому виадуку внезапно и по необъяснимой причине, прыгали вниз с высоты 15 метров на каменистое дно ущелья. Самое пугающее заключается в том, что многие из выживших животных возвращались на мост снова и повторяли свою попытку. Кинологи, биологи и исследователи аномалий десятилетиями пытаются понять, какая невидимая сила заставляет лучших друзей человека совершать такие фатальные прыжки именно в этом месте, игнорируя всякие инстинкты самосохранения. Существует множество теорий, пытающихся объяснить этот феномен. Одна из наиболее популярных связана с запахами. Исследователи предполагают, что внизу под мостом обитают колонии норок, мышей или белок, чьи едкие выделения сводят собак с ума. Запах этих животных настолько силен и специфичен, что, попав под определенное направление ветра, он превращается для пса в настоящую приманку, отключающую разум. Однако критики этой теории указывают на то, что животные прыгают исключительно с одной стороны моста и делают это даже тогда, когда погодные условия не способствуют распространению запахов. Более того, многие собаки были опытными охотниками, которые прекрасно знают, как реагировать на дичь, и вряд ли бы бросились в пропасть из простого любопытства или азарта. Некоторые эзотерики и местные жители верят в мистическую составляющую, утверждая, что мост Овертоун – это точка пересечения нашего мира и иного измерения, тонкое место, где граница реальности истончается настолько, что животные, обладающие более острым восприятием, начинают видеть то, что скрыто от человеческого глаза. Согласно легендам, здесь когда-то происходили ритуалы, оставившие глубокий энергетический след, который до сих пор влияет на всех, кто оказывается рядом.

0: Леденящие душу загадки. Шотландия всегда была страной легенд, но этот виадук стал настоящим кошмаром для владельцев домашних животных, превратив простую прогулку в смертельную ловушку. Каждая история, связанная с этим мостом, заставляет нас задуматься о том, как мало мы на самом деле знаем об окружающем мире, который полон незримых опасностей. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 29 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Напоминаю, что руны – очень древний инструмент познания будущего. Они никогда не врут и обязательно скажут вам правду. Итак, у нас выпала руна «Ансус» в перевернутом значении. Ну, перевернутый «Ансус» – это точно испорченный телефон, друзья. На самом деле это руна мудрости, интеллекта, коммуникации, то есть любого вида общения. Но в перевернутом положении она показывает, что это день испытаний в сфере именно коммуникации. Это недоразумение, путаница в передаче информации. И здесь будьте готовы к какому-то недопониманию или необходимости выражаться и действовать внимательнее. Вот здесь вот ваше слово может сыграть вам на руку или наоборот. В отношениях постарайтесь быть мягче в общении. Лучше уточните несколько раз, что имелось в виду, вместо того, чтобы строить догадки. Вот здесь, скорее всего, будет, знаете, такое напряженное состояние ума из-за излишних переживаний. И переживания, внутренние монологи могут вызвать и головные боли, и бессонницу, или снижение иммунитета. Будьте осторожны. Еще будьте готовы к тому, что ваши слова и действия могут быть восприняты не так. То есть учитесь спокойно доносить вашу точку зрения, избегайте излишней критики, самокопания, особенно на работе. Возможно, вас коллеги неправильно поймут или начальство. То есть несколько раз нужно переспросить или объяснить, чтобы вас правильно поняли вашу точку зрения. Возможно, еще вам будет трудно наладить контакт с какими-то влиятельными людьми, и это потребует от вас, опять же, терпения и настойчивости. Здесь не срываемся на психи, спокойно повторяем, обосновать, доказать, объяснить, но без нервов. То есть очень будьте аккуратны с выбором слов и избегайте каких-то поспешных решений. А то можно что-то неправильно понять, да, не переспросить и уже накрутить себе такого, что и не разгребешь потом. И такие поспешные решения могут привести к непредсказуемым последствиям. Не приводите к этому. Старайтесь больше слушать, проверять информацию перед тем, как делиться своими мыслями и умозаключениями. Вот три раза просеиваем через сито, прежде чем что-то сказать. Вот такой вот важный день. Ваше слово не воробей, да, вылететь не поймаешь. И здесь нужно быть очень аккуратными с высказываниями. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно фильтруйте всю информацию, которая к вам приходит. И аккуратно доносите свою точку зрения. Всего вам наилучшего, друзья!
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Бывшая жительница Кирова, которая сегодня живет в Соединенных Штатах, была очень удивлена, когда узнала реакцию ее земляков на обстрел города.
5: Они впервые обстреляли мой родной город, Киров, в котором я родилась. Я думаю, странно, почему я-то не узнала из

0: новостей. Погибло куча людей, уничтожен самый крупный завод в моем городе. И все молчат. Потом выяснилось, что нельзя об этом даже говорить. То есть прилетает ракета, а у нас нету тревоги в городе. И об этом нельзя писать. Слава богу, я в Америке и могу об этом говорить. Но самое удивительное не это. Спрашиваю, ну, наверное, все люди испугались, эвакуируются. Нет! Люди на заводе обрадовались, что в них прилетела ракета, потому что им дали выходные, и они идут бухать. Я просто сижу и думаю, в каком мире мы живем. Взрослым мужикам абсолютно без разницы, что не стало их коллег, и они сразу же пошли бухать вместо смены, видимо, отпраздновать что-то. Я вот раньше переживала, думала о людях. Честно, мне уже так без разницы это все. Единственное, жалко детей, которые заложники этих обстоятельств.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, ну, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
3: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемый в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
2: Так что калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
3: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
2: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний после повышения налогов всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
4: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке. Беру в пятерочке 600 рублей, голень 400, помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. Шоке, а сколько стоит хлеб? 104? 104? Я аж местами теряю дар речи.
2: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом на Галицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер один подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
3: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
2: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
3: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
2: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется.
5: В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят.
2: А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио Лента. Балтийский лоцман.
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссию. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном, заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Зеленский снова у Трампа. Встреча проходит в Белом доме, без прессы. Что на повестке? Встреча за закрытыми дверьми. Согласно расписанию Дональда Трампа, переговоры с Зеленским начались в овальном кабинете в 16:30 по московскому времени. Позже, ближе к часу ночи, Зеленский встретится со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Одной из ключевых тем встречи, как ожидается, станет законопроект о новых драконовских санкциях против России. На этой встрече Зеленский может убедить сомневающихся демократов проголосовать за этот законопроект в четверг, считает американист Александра Филипенко.
9: В четверг ожидается голосование по этому вопросу. И в Сенате, ну, наверняка он пройдет. В Сенате наверняка будет достаточно голосов. Что касается Палаты представителей, там может быть какое-то противостояние. Потому что демократы считают, что этот законопроект дает Дональду Трампу слишком широкие возможности тарифные. То есть, что Дональд Трамп может делать согласно этому закону? Конгресс дает ему право в любой момент, в любую секунду накладывать тарифы на товары из тех стран, которые покупают российские природные ресурсы, и тарифы эти в размере до 100%.
8: Именно поэтому этот законопроект в Америке неформально называют «санкциями из ада». Его автор – сенатор-республиканец Линдси Грэм, который недавно скончался от сердечного приступа. В церемонии прощания с Грэмом также примет участие Зеленский. И еще одна деталь. Дмитрий Песков объявил, что США не запрашивали телефонного разговора Владимира Путина и Трампа после встречи последнего с Зеленским. Обычно всегда были разговоры или до, или после. Но вот уже второй раз Трамп, встречаясь с Зеленским, не звонит президенту России. Скорее всего, на этот раз США предоставят что-то серьезное Украине в качестве военной помощи, считает политолог Илья Поветкин.
10: Мне кажется, могут передать сейчас. Вот сейчас ровно тот момент, когда все сходится. Когда сходятся интересы Дональда Трампа, сходятся интересы республиканской партии и сходится в целом вся картинка. Потому что политики ничего никогда не делают перед выборами, что им невыгодно. Если Линдси Грэм ездил в Украину в рамках своей предвыборной кампании, значит, все внутренние опросы показывают одно – американцы за помощь Украине. Значит, это выгодно и красиво, и хорошо выглядит. И Дональд Трамп может на этом сыграть. Что еще очень важно, им нужны вот эти дроны-перехватчики украинские, им нужны украинские технологии, потому что Иран, что сейчас будет с проливами, непонятно, будет ли сейчас усиление войны, непонятно, нужны украинские технологии, нужна помощь от Украины. Так что вот эта вся история, все это вместе говорит о том, что да, вот, пожалуйста, тогда можно что-то и предоставить, и тогда можно как-то и побольше поддержать.
8: По пути в Соединенные Штаты Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнамом. Встреча проходила на военно-морской базе в Портсмуте на южном побережье Англии, где сейчас находятся на учениях более 200 украинских военных. Как и его предшественники, Бёрнам говорил о поддержке Киева и о дополнительном обеспечении Украины системами ПВО.
11: Что ж, это был один из главных вопросов сегодняшнего обсуждения. Тема противоракетной обороны и поставок таких систем Украине, особенно в контексте защиты критически важной национальной инфраструктуры в зимний период. Поэтому мы достигли определенных договоренностей и теперь будем прорабатывать их с нашими партнерами.
8: Также Великобритания передаст Украине права на производство своей системы радиоэлектронной борьбы, которая глушит российские ПВО и позволяет беспилотникам оставаться незамеченными, что крайне неприятно в свете участившихся ударов по России, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радиолента. Прямая речь.
12: Губернатор Тюменской области Александр Мор ввел из-за паводка режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
13: Уважаемые земляки, ситуация с паводком на реке Тура остается напряженной. Вода прибывает. Сегодня утром уровень воды в реке Тура составил 877 сантиметров. Летний паводок стал результатом обильных дождей. Только в городе Тюмень в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов Российской Федерации во всем бассейне реки Тура. Соответственно, это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты. Для защиты наших жителей сегодня подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Это постановление распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, но ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня. Это позволяет оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией. Обращаю внимание, что в данном постановлении указаны конкретные населенные пункты и конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайной ситуации. Соответственно, жители, проживающие по этим адресам, имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. По мере того, как вода будет прибывать, и если появятся дополнительные подтопленные адреса, они оперативно будут добавляться в это постановление. После того, как паводок отступит, муниципальные комиссии обследуют жилые помещения. И если в ходе паводка было полностью или частично утрачено личное имущество, жители смогут получить материальную поддержку в размере в случае полной утраты 156 тысяч рублей, в случае частичной утраты 78 тысяч рублей.
7: Главные новости дня.
8: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «Трипиэль» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
14: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
15: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, а один с водой летит.
14: Оно полыхает.
8: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
16: Пожарник не мог.
17: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
18: Прям нормально дымит.
19: Ну, понятно, что это, но да, где-то около Валберса.
20: Атмосфера московского региона, это ж... Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберце. Все туда.
8: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
21: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие складывают, как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
8: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехове.
22: Свечку в 15-ю.
8: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самым защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
23: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
8: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков рассказал об увольнениях сотрудников, отказавшихся работать по новым цензурным правилам.
0: Ну, мы постарались сделать все необходимые выводы для себя, что, ну, с одной стороны, как-то привыкли, что у нас в бизнесе объем доверия коллегам, к сотрудникам, к их ответственности, он достаточно велик, и кредит доверия. Без этого тяжело выстраивать креативный бизнес. Тем не менее, важно не просто написать регламенты, важно еще отконтролировать их выполнение и не допускать никаких злоупотреблений. Поэтому нам пришлось пересмотреть многие внутренние положения, инструкции, порядок ответственности. И еще раз говорю, это наложило на наших сотрудников. Кто-то не смог работать, у нас есть сотрудники, которые уволились. Кого-то мы сами уволили в связи с тем, что, ну, человек не был готов или даже, можно сказать, что не хотел соответствовать тем требованиям, которые сегодня накладывает законодательство. Я думаю, что мы все необходимые выводы сделали, и вот внутренние регламенты достаточно серьезно ужесточили. Ну, а плюс вот с учетом того, что сегодня у нас есть 10 критериев, на которые книга проверяется перед выпуском. Это не только нетрадиционные отношения, это еще и различные запреты. Вот был, в частности, закон о запрете пропаганды наркотиков. И с этой точки зрения пришлось пересмотреть и проверить не только те книги, которые находятся в текущем выпуске, но и те книги, которые за 20 лет существования издательства были созданы и находились или находятся так или иначе в продаже или могут готовиться к продаже.
1: На Радиолента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радиолента самые важные высказывания дня.
6: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
3: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это единственное, отечественное не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзничеством есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов. А что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии? Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамбиркизм и османизм. Это самое даже главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может быть, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как инвестиции, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого. И просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
6: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских и ни о каких союзах речи быть не может.
2: всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник, у нас огромное количество было войн в истории, и, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Жительница Мелитополя об особенностях ведения бизнеса в городе.
4: Реалии предпринимателей Мелитополя. Это целый квест. Первое. Не закрыться и не поехать кукухой. Второе. Найти бензин, потому что со Светой у нас проблемы. Третье. Доставить товар. Покупатели уже не спрашивают, я бы хотел вот это, или вот этакое, или что-то еще. Они вообще спрашивают, а товар будет? И когда ты отвечаешь, что все-таки да, он будет, они смотрят на тебя с такой надеждой. Поэтому доставка – это тоже еще один квест. Всем терпения. Иногда мне кажется, что сил у меня нет.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
18: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП, и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
24: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
18: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичное видеообращение записали еще 3 матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
7: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали, вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его вели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
18: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
9: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
18: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок Лейб Гусар о последствиях начала СВО для России.
5: В феврале 2022-го с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
4: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
6: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
4: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
7: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
8: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
0: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы Stone Clock. Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
9: то сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии — это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
0: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
10: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают. Но если это так, то это не работает.
0: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперт полагает, что приезд на Украину близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Грады при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кимбрусская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
1: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
2: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на системы безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
1: Более 500 дронов за сутки. Военкор «Канал Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
3: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Зет-военкор Александр Сладков призвал не ждать наступления на Одессу, поскольку России некем наступать.
7: А на Одессу планируется наступление, сухопутный коридор с Приднестровьем? А кем наступать-то? Ну, кем наступать? Пока наступать некем. Нет, ну, для выполнения задач, связанных с наступлением с ограниченными целями, как сейчас мы делаем, ну, мы вполне справляемся. Для того, чтобы наступать, ну, нужны хорошие, большие силы, которые будут, прикрывать при заходе в Одессу фланги, группировки, которые вырвутся вперед, будут контролировать территорию, зачищать ее, насыщать ее средствами ПВО, возводить коммуникации новые к линии фронта, продвигать туда средства огневые, артиллеристы, ну, орудия, минометы, ракеты наши ближе к линии фронта. Там целая история. А за этой историей, ну, должны стоять люди разных военно-учетных специальностей. Я не думаю, что они у нас есть.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем с

0: спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
2: Да, звучит, конечно, тревожно. Вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
1: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
2: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
1: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
2: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
1: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
2: Логично начать с прямого эффекта, то есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
1: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
2: Грузоперевозки.
1: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
2: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
1: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
2: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
1: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
2: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%. Максимум 15%. Откуда берутся 40%?
1: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий или инфляции из воздуха.
2: То есть превентивное повышение цен.
1: Да. Чтобы понять механизм, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
2: А третий остановился полностью.
1: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
2: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
1: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
2: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
1: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
2: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику, товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
1: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
2: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
1: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
2: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
1: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
2: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
1: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
2: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизит ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
1: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
2: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
1: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
2: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
1: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
2: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа. Но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
1: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%. Автокредиты под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
2: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
1: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
2: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
1: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
2: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из трех человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
1: Давай по пунктам прикинем. Еда.
2: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
1: Личный автомобиль.
2: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
1: Ну и коммунальные платежи.
2: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
1: Подводим итог.
2: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
1: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
2: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
1: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
2: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб: а что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
1: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
2: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
1: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
2: Классика дефицита.
1: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
2: А почему этот механизм не сработает сейчас?
3: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
2: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
3: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
2: Как при этом поведет себя инфляция?
3: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
2: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
3: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
2: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
4: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
2: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
4: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
2: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
4: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды? И непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, ну, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
6: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемый в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
5: Так что Калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
6: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
5: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний после повышения налогов всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
7: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке. Беру пятерочки 600 рублей, горень 400, помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. Шоки, а сколько стоит хлеб? 104? 104? Я аж местами теряю дар речи.
5: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом на Галицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер 1 подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
6: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
5: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машина машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
6: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
5: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется. В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят. А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном. Заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал. И до связи в следующих разборах.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Уборочная кампания 2026 года в России оказалась на грани срыва через проблемы с поставками дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.
11: Уборочная кампания 2026 года превращается в кошмар для фермеров, который грозит потерей урожая зерна из-за нехватки дизеля. Особенно остро дефицит солярки для комбайнов и другой техники ощущается в ключевых южных регионах – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, которые обеспечивают пятую часть всего урожая зерна, сообщает Forbes. Также сложная ситуация сохраняется в Алтайском крае. В Ростовской области, которая ежегодно собирает около 10 миллионов тонн зерна, фермеры уже говорят о возможной потере до 15% урожая.
0: К
12: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
14: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
13: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
15: Я считал мат-капитал, пока был у второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
13: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
16: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
13: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
10: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о катастрофическом обвале производства в сфере машиностроения.
17: У нас другая ситуация, потому что одной из тем вот этого круглого стола не очень хорошее положение. Я буду опускать те слова и определения в письмах, которые я получил из нашей Думы. Но смысл в чем? Что будем делать за первый квартал? Минус 51% по показателям российского спецмашиностроения. Минус 51%. Тупо возникает вопрос, а что должно произойти сейчас в экономике страны, чтобы у нас восстановился спрос на дорожно-строительную технику или на сельхозтехнику? Что такого произошло, что оно вдруг упало в два раза и даже больше? И что должно произойти, чтобы оно снова поднялось? Положение спецмашиностроения, да и стоит так сказать. Будем разрабатывать те или иные предложения и обсуждать, что делать дальше. Угу. Какие предложения выдвигать за этим круглым столом? Почему? Потому что падение год к году минус 50%. 1% там с копеечками. Первый квартал к первому кварталу. На моей памяти за историю... За современную историю России такого уровня стабилизации мы не наблюдали. Я так скажу аккуратно. Поэтому все очень непросто. Сейчас Антон Силанов сказал, ребята, у нас дефицит бюджета, и этот дефицит превышает показатели, которые мы планировали. Придется делать секвестр. Вроде бы разумно. Если у тебя не хватает доходов, надо снижать расходы. Но мы о чем говорим? Что мы и так охлажденную экономику, где и так спроса нет, начинаем, секвестировав бюджет, мы еще больше угнетаем спрос. Тогда возникает вопрос, а каким образом мы в этой ситуации надеемся на сначала возврат инвестиций к росту, а после этого к росту экономики? Но нифига не работает. То есть нету источника этого спроса.
0: Криминальные новости.
18: Сразу двух виновников резонансных преступлений отпустили на войну из Красноярского края. Оба новоиспеченных контрактника зарезали людей в Ачинске. Первый – 36-летний Кирилл Чеплыгин. В феврале прошлого года он из ревности убил супругу, с которой находился в процессе развода, и ее нового возлюбленного. После убийства Чеплыгин безуспешно попытался покончить с собой, а как оклемался, засобирался на СВО. Родственники убитой женщины были категорически против. Жители региона собрали 11 тысяч подписей под петицией с требованием не отпускать преступника на фронт. В декабре Чеплыгину дали 19 лет колонии строгого режима, а теперь выяснилось, что 9 июня он подписал контракт. Близкие погибшей Ачинки успели лишить убийцу родительских прав, чтобы он не смог забрать себе оставшуюся без мамы 5-летнюю дочь. А вторая трагедия развернулась буквально недавно. 10 июля житель Ачинска Егор Чистяков всадил нож в сердце жениха прямо на свадьбе. Мужчину отправили в СИЗО, но вскоре он заключил контракт с Минобороны и начал выкладывать в соцсетях фото в военной форме. Молодая вдова Юлия, которая успела побыть женой всего несколько часов, требует справедливого наказания для убийцы своего мужа.
19: Неужели теперь каждый может совершать все, что ему вздумается, и спокойно избегать наказания? Почему любой может лишить жизни и потом выставлять свою довольную рожу в соцсети? День моей свадьбы я запомню на всю жизнь. Я потеряла любимого, мама потеряла сына. Я хочу, чтобы Егор Чистяков отбывал наказание и был лишен свободы. Он лишил жизни не только моего мужа, но и забрал счастье в нашей семье.
18: После того, как Юлия начала рассказывать о произошедшем в соцсетях, откликнулась бывшая супруга Чистякова. Она сообщила, что муж жестоко ее избивал. Кроме того, несколько лет назад он точно так же устроил поножовщину, но тогда никто не погиб. Практически с начала специальной военной операции осужденных за тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование, официально и массово отправляют на СВО в обмен на подписание контракта с Министерством обороны и последующее помилование. На Урале после жестокого избиения на 68-м году жизни скончался ученый Российской академии наук Никита Зезин. 13 июля Зезин вместе с коллегой обследовал опытные поля и заметил детей 8-10 лет на квадроциклах. По его словам, ученые связались с родителями детей, а после решили доставить школьников до института. Однако уже у учреждения их встретили несколько мужчин на джипах. Один из них оказался отцом ребенка. Он напал на Зезина и избил его. 22 июля ученый умер в больнице. Официальная причина смерти – инфаркт. Однако близкие и коллеги Зезина связывают гибель с полученной травмой. По словам депутата регионального ЗАГС-собрания Вячеслава Вегнера, он уже обратился к председателю следкома Александру Бастрыкину с просьбой о тщательном расследовании произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
10: Политолог Дмитрий Тренин о том, что уровень ВВП, технологическое развитие, качество жизни людей – это все не важно. Главное другое.
20: Здесь у России есть уникальное положение. Она является единственной страной, которая физически способна уничтожить Соединенные Штаты Америки. И американцы об этом не забывают со времен Холодной войны. В конце концов, любые другие показатели национальной мощи, валовой внутренний продукт, технологическое развитие, состояние человеческого капитала, в том случае, если конфликт между державами достигает высшей точки, уходят на второй план.
0: Главные новости дня.
21: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
22: Не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
21: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
23: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
21: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
24: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там повыхает?
25: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
21: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
1: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, грубо говоря, 20 лет, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, около 4-5 миллионов нерусских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка, да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
0: Радио Лента. Прямая речь.
10: Медицинский работник Андрей Стрельников снял видео, в каком убогом состоянии находится здравоохранение в российской глубинке. Руководство поликлиники не одобрило вынос ссора из избы, и ему создали невыносимые условия работы.
2: Не понял, меня повысили или как?
3: Это поликлиника 1975 года.
2: И сейчас покажу вам палас, который такого же года, и он не пылесосится.
3: Вот здесь вот занимался еще сам Тутанхамон. Как вы считаете, можно ли при таких условиях оказывать благоприятную, хорошую помощь медицинскую?
4: Там, видимо, кто-то проживает.
3: Рабочее место. Что-то из конспирологии. Но все, как я хотел. Такой, знаете, советской планировочки.
2: После моего ролика об условиях работы в региональной поликлинике к нам, конечно, нагрянула проверка. После этого мои условия труда кардинально изменились. Меня обязывают работать по 12 часов на 1,5 ставки, и это примерно около 60 тысяч рублей. И я специалист, и я несу ответственность за результат. Я не готов работать в ущерб оказанию качества лечения. Я считаю, что пациенты страдают из-за того, что система экономит на условиях труда.

сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания 2 ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый

0: ископаемый и самый дешевый в мире источник энергии. В сочетании с искусственным интеллектом это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
1: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
2: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
5: Да, всем привет.
4: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
5: Угу.
4: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
5: Точно.
4: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
5: Угу.
4: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
5: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
4: Согласен.
5: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
4: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
5: Угу.
4: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
5: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
4: Ну да, звучит логично, пока не посмотришь на графики.
5: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
4: Ядро.
5: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
4: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
5: Угу.
4: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
5: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
4: Что обычно подается как успех.
5: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
4: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
5: Угу.
4: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80-100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
5: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
4: Броня к армии.
5: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
4: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
5: Угу.
4: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
5: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
4: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, ну, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
5: То есть все уже ушли?
4: Именно, из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
5: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
4: Да.
6: Что делает власть?
5: Включает деньги.
6: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
5: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
6: Что казалось немало, кстати.
5: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
4: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
5: Угу.
4: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
5: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
4: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
5: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
4: Точно.
5: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
4: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
5: Это эффект отложенного ожидания, да.
4: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
5: Как признание слабости.
4: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и решает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
5: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
4: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
5: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или Алатыря.
4: За
6: За месяц.
5: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
6: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
5: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
6: Согласен.
5: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
6: Угу.
5: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
6: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит пятеро, а возвращается один с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
5: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
6: Или раненые.
5: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
6: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
5: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
6: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
5: То есть приватизируют принуждение?
6: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
5: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
6: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
5: Начальник становится внештатным вербовщиком.
6: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
5: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
6: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
5: Но постой, а мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
6: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
5: Человек все еще воюет.
6: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
5: А без ротации наступает истощение, психика ломается, начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
6: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
5: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
6: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку. От демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет ни достаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении, там, где рыночные механизмы уже сломались.
4: Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна. Просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплаты – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
5: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно, и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
8: Не по нам все. Он полетел. По-любому.
7: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
9: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
7: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
10: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там полыхает?
11: Этот складской, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
7: площадь пораженного склада «Каледина 3ПЛ» 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
12: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
13: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
3: Главные новости дня.
14: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
15: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
14: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременность беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
16: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка, ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
14: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
17: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
14: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Председатель Комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сравнила закон о домашнем насилии с анекдотом.
18: Во-первых, законопроекта нет. Ни резонансного, ни мало резонансного. Поэтому, знаете, как в том анекдоте, человек ждал выигрыша по лотерейному билету, оказывается, его и не купил. Поэтому не за что пока голосовать, но когда принимался 10 лет назад, принимались изменения в Уголовный кодекс о декриминализации уголовного наказания, наша фракция не поддержала. Мы и сейчас считаем, что если уж и говорить об ужесточении наказания, то просто возвращать вот эту норму, которая за побои в семье, даже если они имели вешу за это в первый раз, сразу следовало уголовное наказание. Но я сразу скажу, что одними юридическими нормами проблему жестокого обращения, вообще вот настроение в нашем обществе не решить. Это системная проблема, это проблема воспитания, это проблема, наверное, тревожности, которую мы создаем в нашем обществе. Это проблема общественного пространства.
3: На радио «Лента» «Шок».
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
1: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
0: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. В сочетании с искусственным интеллектом это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
1: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
2: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
21: Просто нет слов. Ну, когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
20: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
22: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
20: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
4: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
20: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов. Поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписания контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
3: Говорят военкоры.
1: Кинбурмская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
6: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурмской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурмская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
1: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
8: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на системы безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
1: Более 500 дронов за сутки. Военкор «Канал Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
9: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо.
20: Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота – старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
5: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константиновку, берите до конца. Потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов, ну уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения, нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках. И прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива горюче-смазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Шотландии среди туманных долин и холмов существует мост «Овертоун», который местные жители называют не иначе, как «мостом самоубийц». И это прозвище он получил вовсе не из-за людей. На протяжении последних 50 лет десятки собак, проходя по этому виадуку внезапно и по необъяснимой причине, прыгали вниз с высоты 15 метров на каменистое дно ущелья. Самое пугающее заключается в том, что многие из выживших животных возвращались на мост снова и повторяли свою попытку. Кинологи, биологи и исследователи аномалий десятилетиями пытаются понять, какая невидимая сила заставляет лучших друзей человека совершать такие фатальные прыжки именно в этом месте, игнорируя всякие инстинкты самосохранения. Существует множество теорий, пытающихся объяснить этот феномен. Одна из наиболее популярных связана с запахами. Исследователи предполагают, что внизу под мостом обитают колонии норок, мышей или белок, чьи едкие выделения сводят собак с ума. Запах этих животных настолько силен и специфичен, что, попав под определенное направление ветра, он превращается для пса в настоящую приманку, отключающую разум. Однако критики этой теории указывают на то, что животные прыгают исключительно с одной стороны моста и делают это даже тогда, когда погодные условия не способствуют распространению запахов. Более того, многие собаки были опытными охотниками, которые прекрасно знают, как реагировать на дичь, и вряд ли бы бросились в пропасть из простого любопытства или азарта. Некоторые эзотерики и местные жители верят в мистическую составляющую, утверждая, что мост Овертоун — это точка пересечения нашего мира и иного измерения, тонкое место, где граница реальности истончается настолько, что животные, обладающие более острым восприятием, начинают видеть то, что скрыто от человеческого глаза. Согласно легендам, здесь когда-то происходили ритуалы, оставившие глубокий энергетический след, который до сих пор влияет на всех, кто оказывается рядом. Психологи отмечают, что люди также чувствуют здесь тревогу и необъяснимое беспокойство, что может служить косвенным подтверждением наличия некой аномалии. Попытки установить камеры видеонаблюдения и провести тщательный аудит местности пока не дали однозначного ответа, лишь добавив в дело новые странные детали. Возможно, мы сталкиваемся с сочетанием уникальной архитектурной акустики и электромагнитных полей, которые воздействуют на вестибулярный аппарат животных, вызывая у них приступы паники. Мост over

0: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 29 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Напоминаю, что руны – очень древний инструмент познания будущего. Они никогда не врут и обязательно скажут вам правду. Итак, у нас выпала руна «Ансус» в перевернутом значении. Ну, перевернутый «Ансус» – это точно испорченный телефон, друзья. На самом деле это руна мудрости, интеллекта, коммуникации, то есть любого вида общения. Но в перевернутом положении она показывает, что это день испытаний в сфере именно коммуникации. Это недоразумение, путаница в передаче информации. И здесь будьте готовы к какому-то недопониманию или необходимости выражаться и действовать внимательнее. Вот здесь вот ваше слово может сыграть вам на руку или наоборот. В отношениях постарайтесь быть мягче в общении. Лучше уточните несколько раз, что имелось в виду, вместо того, чтобы строить догадки. Вот здесь, скорее всего, будет, знаете, такое напряженное состояние ума из-за излишних переживаний. И переживания, внутренние монологи могут вызвать и головные боли, и бессонницу, или снижение иммунитета. Будьте осторожны. Еще будьте готовы к тому, что ваши слова и действия могут быть восприняты не так. То есть учитесь спокойно доносить вашу точку зрения, избегайте излишней критики, самокопания, особенно на работе. Возможно, вас коллеги неправильно поймут или начальство. То есть несколько раз нужно переспросить или объяснить, чтобы вас правильно поняли вашу точку зрения. Возможно, еще вам будет трудно наладить контакт с какими-то влиятельными людьми, и это потребует от вас, опять же, терпения и настойчивости. Здесь не срываемся на психи, спокойно повторяем, обосновать, доказать, объяснить, но без нервов. То есть очень будьте аккуратны с выбором слов и избегайте каких-то поспешных решений. А то можно что-то неправильно понять, да, не переспросить и уже накрутить себе такого, что и не разгребешь потом. И такие поспешные решения могут привести к непредсказуемым последствиям. Не приводите к этому. Старайтесь больше слушать, проверять информацию перед тем, как делиться своими мыслями и умозаключениями. Вот три раза просеиваем через сито, прежде чем что-то сказать. Вот такой вот важный день. Ваше слово не воробей, да, вылететь не поймаешь. И здесь нужно быть очень аккуратными с высказываниями. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно фильтруйте всю информацию, которая к вам приходит. И аккуратно доносите свою точку зрения. Всего вам наилучшего, друзья!
0: На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Бывшая жительница Кирова, которая сегодня живет в Соединенных Штатах, была очень удивлена, когда узнала реакцию ее земляков на обстрел города.
4: Они впервые обстреляли мой родной город, Киров, в котором я родилась. Я думаю, странно, почему я это не узнала из новостей? Погибла куча людей, уничтожен самый крупный завод в моем городе, и все молчат. Потом выяснилось, что нельзя об этом даже говорить. То есть прилетает ракета, а у нас нету тревоги в городе, и об этом нельзя писать. Слава богу, я в Америке и могу об этом говорить. Но самое удивительное не это. Спрашиваю, ну, наверное, все люди испугались, эвакуируются. Нет! Люди на заводе обрадовались, что в них прилетела ракета, потому что им дали выходные, и они идут бухать. Я просто сижу и думаю, в каком мире мы живем. Взрослым мужикам абсолютно без разницы, что не стало их коллег, и они сразу же пошли бухать вместо смены, видимо, отпраздновать что-то. Я вот раньше переживала, думала о людях. Честно, мне уже так без разницы это все.

0: Все. Единственное, жалко детей, которые заложники этих обстоятельств.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
3: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемой в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
2: Так что калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенного немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
3: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
2: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний после повышения налогов всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
4: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке, беру в пятерочке 600 рублей, голень 400, помидоры черри 600 рублей, просто какой-то капец, Хайнц 224 рубля, шоке. А сколько стоит хлеб? Сколько стоит хлеб? 104? 104? Я аж местами теряю дар речи.
2: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом на Галицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер один подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
3: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
2: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
3: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
2: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется. В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят. А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном. Заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или Земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Зеленский снова у Трампа. Встреча проходит в Белом доме, без прессы. Что на повестке? Встреча за закрытыми дверьми. Согласно расписанию Дональда Трампа, переговоры с Зеленским начались в овальном кабинете в 16:30 по московскому времени. Позже, ближе к часу ночи, Зеленский встретится со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Одной из ключевых тем встречи, как ожидается, станет законопроект о новых драконовских санкциях против России. На этой встрече Зеленский может убедить сомневающихся демократов проголосовать за этот законопроект в четверг, считает американист Александра Филипенко.
8: В четверг ожидается голосование по этому вопросу. И в Сенате, ну, наверняка он пройдет. В Сенате наверняка будет достаточно голосов. Что касается Палаты представителей, там может быть какое-то противостояние. Потому что демократы считают, что этот законопроект дает Дональду Трампу слишком широкие возможности тарифные. То есть, что Дональд Трамп может делать согласно этому закону? Конгресс дает ему право в любой момент, в любую секунду накладывать тарифы на товары из тех стран, которые покупают российские природные ресурсы, и тарифы эти в размере до 100%.
7: Именно поэтому этот законопроект в Америке неформально называют «санкциями из ада». Его автор – сенатор-республиканец Линдси Грэм, который недавно скончался от сердечного приступа. В церемонии прощания с Грэмом также примет участие Зеленский. И еще одна деталь. Дмитрий Песков объявил, что США не запрашивали телефонного разговора Владимира Путина и Трампа после встречи последнего с Зеленским. Обычно всегда были разговоры или до, или после. Но вот уже второй раз Трамп, встречаясь с Зеленским, не звонит президенту России. Скорее всего, на этот раз США предоставят что-то серьезное Украине в качестве военной помощи, считает политолог Илья Поветкин.
9: мне кажется, могут передать сейчас. Вот сейчас ровно тот момент, когда все сходится. Когда сходятся интересы Дональда Трампа, сходятся интересы республиканской партии и сходится в целом вся картинка. Потому что политики ничего никогда не делают перед выборами, что им невыгодно. Если Линдси Грэм ездил в Украину в рамках своей предвыборной кампании, значит, все внутренние опросы показывают одно. Американцы за помощь Украине. Значит, это выгодно и красиво, и хорошо выглядит. И Дональд Трамп может на этом сыграть. Что еще очень важно, им нужны вот эти дроны-перехватчики украинские, им нужны украинские технологии, потому что Иран, что сейчас будет с проливами, непонятно, будет ли сейчас усиление войны, непонятно, нужны украинские технологии, нужна помощь от Украины. Так что вот эта вся история, все это вместе говорит о том, что да, вот, пожалуйста, тогда можно что-то и предоставить, и тогда можно как-то и побольше поддержать.
7: По пути в Соединенные Штаты Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнамом. Встреча проходила на военно-морской базе в Портсмуте на южном побережье Англии, где сейчас находятся на учениях более 200 украинских военных. Как и его предшественники, Бёрнам говорил о поддержке Киева и о дополнительном обеспечении Украины системами ПВО.
10: Что ж, это был один из главных вопросов сегодняшнего обсуждения. Тема противоракетной обороны и поставок таких систем Украине, особенно в контексте защиты критически важной национальной инфраструктуры в зимний период. Поэтому мы достигли определенных договоренностей и теперь будем прорабатывать их с нашими партнерами.
7: Также Великобритания передаст Украине права на производство своей системы радиоэлектронной борьбы, которая глушит российские ПВО и позволяет беспилотникам оставаться незамеченными, что крайне неприятно в свете участившихся ударов по России, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
11: Губернатор Тюменской области Александр Мор ввел из-за паводка режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
12: Уважаемые земляки, ситуация с паводком на реке Тура остается напряженной. Вода прибывает. Сегодня утром уровень воды в реке Тура составил 877 сантиметров. Летний паводок стал результатом обильных дождей. Только в городе Тюмень в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов Российской Федерации во всем бассейне реки Тура. Соответственно, это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты. Для защиты наших жителей сегодня подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Это постановление распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, но ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня. Это позволяет оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией. Обращаю внимание, что в данном постановлении указаны конкретные населенные пункты и конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайной ситуации. Соответственно, жители, проживающие по этим адресам, имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. По мере того, как вода будет прибывать, и если появятся дополнительные подтопленные адреса, они оперативно будут добавляться в это постановление. После того, как паводок отступит, муниципальные комиссии обследуют жилые помещения, и если в ходе паводка было полностью или частично утрачено личное имущество, жители смогут получить материальную поддержку в размере, в случае полной утраты, 156 тысяч рублей, в случае частичной утраты, 78 тысяч рублей.
1: Главные новости дня.
7: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «Трипиэль» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
13: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
14: Это складской этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, а один с водой летит.
13: Оно полыхает.
7: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
15: Пожарник не мог.
16: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
17: Прям нормально дымит.
18: Понятно, что это, где-то около Валберса.
19: Атмосфера московского региона, это же... Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберце. Все туда.
7: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
20: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие складывают, как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
7: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которые находятся в городе Чехове.
21: Свечку в 15-ю.
7: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самым защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
22: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
7: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков рассказал об увольнениях сотрудников, отказавшихся работать по новым цензурным правилам.
23: Ну, мы постарались сделать все необходимые выводы для себя, что, ну, с одной стороны, как-то привыкли, что у нас в бизнесе объем доверия к коллегам, к сотрудникам, к их ответственности, он достаточно велик, и кредит доверия. Без этого тяжело выстраивать креативный бизнес. Тем не менее, важно не просто написать регламенты, важно еще отконтролировать их выполнение и не допускать никаких злоупотреблений. Поэтому нам пришлось пересмотреть многие внутренние положения, инструкции, порядок ответственности. И еще раз говорю, это наложило на наших сотрудников. Кто-то не смог работать. У нас есть сотрудники, которые уволились. Кого-то мы сами уволили в связи с тем, что человек не был готов или даже, можно сказать, что не хотел соответствовать тем требованиям, которые сегодня накладывает законодательство. Я думаю, что мы все необходимые выводы сделали, и вот внутренние регламенты достаточно серьезно ужесточили. Ну, а плюс вот с учетом того, что сегодня у нас есть 10 критериев, на которые книга проверяется перед выпуском. Это не только нетрадиционные отношения, это еще и различные запреты. Вот был, в частности, закон о запрете пропаганды наркотиков. И с этой точки зрения пришлось пересмотреть и проверить не только те книги, которые находятся в текущем выпуске, но и те книги, которые за 20 лет существования издательства были созданы и находились или находятся так или иначе в продаже или могут готовиться к продаже.
1: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
3: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это единственное, что вам не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзничеством есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии. Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Это самое даже главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может быть, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это инвестиции, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого. И просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
5: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских и ни о каких союзах речи быть не может.
4: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник, у нас огромное количество было войн в истории, и, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
0: Радиолента. Прямая речь.
11: Жительница Мелитополя об особенностях ведения бизнеса в городе.
2: Реалии предпринимателей Мелитополя. Это целый квест. Первое. Не закрыться и не поехать кукухой. Второе. Найти бензин, потому что со светой у нас проблемы. Третье. Доставить товар. Покупатели уже не спрашивают, я бы хотел вот это, или вот этакое, или что-то еще. Они вообще спрашивают, а товар будет? И когда ты отвечаешь, что все-таки да, он будет, они смотрят на тебя с такой надеждой. Поэтому доставка – это тоже еще один квест. Всем терпения. Иногда мне кажется, что сил у меня нет.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Солдатская почта.
7: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП, и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
8: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
7: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
8: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его вели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
7: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
9: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
7: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок Лейб Гусар о последствиях начала СВО для России.
5: В феврале 2022-го с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
4: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
6: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
4: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
7: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
8: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
0: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы Stone Clock. Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
9: то сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, продали. Замечательно. У нас контракты надолго-надолго. Прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро-быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которым это, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии — это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
0: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
10: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают. Но если это так, то это не работает.
0: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперт полагает, что приезд на Украину близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Кинбурмская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
11: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда,

0: Время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
1: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
2: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
1: Более 500 дронов за сутки. Военкор «Канал Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
3: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Зет-военкор Александр Сладков призвал не ждать наступления на Одессу, поскольку России некем наступать.
7: А на Одессу планируется наступление, сухопутный коридор с Приднестровьем? А кем наступать-то? Ну, кем наступать? Пока наступать некем. Нет, ну, для выполнения задач, связанных с наступлением, с ограниченными целями, как сейчас мы делаем, ну, мы вполне справляемся. Для того, чтобы наступать, ну, нужны хорошие большие силы, которые будут прикрывать при заходе в Одессу фланги, группировки, которые вырвутся вперед, будут контролировать территорию, зачищать ее, насыщать ее средствами ПВО, возводить коммуникации новые к линии фронта, продвигать туда средства огневые, артиллеристы, ну, орудия, минометы, ракеты наши ближе к линии фронта. Там целая история. А за этой историей, ну, должны стоять люди разных военно-учетных специальностей. Я не думаю, что они у нас есть.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чинпользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все.

0: все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
1: Да, звучит, конечно, тревожно. Вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
0: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
1: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
0: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
1: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
0: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
1: Логично начать с прямого эффекта, то есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
0: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5000 рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
1: Грузоперевозки.
0: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
1: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
0: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
1: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
0: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
1: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
0: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий или инфляции из воздуха.
1: То есть превентивное повышение цен.
0: Да. Чтобы понять механизм, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
1: А третий остановился полностью.
0: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
1: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
0: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
1: Слушай, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
0: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
1: Когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику, товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
0: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
1: Но осенний сценарий – это инфляции издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
0: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
1: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
0: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
1: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
0: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
1: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
0: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
1: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
0: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
1: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
0: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
1: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа, но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
0: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%, автокредиты – под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
1: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
0: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
1: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
0: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
1: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
0: Давай по пунктам прикинем. Еда.
1: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10 с половиной тысяч рублей.
0: Личный автомобиль.
1: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
0: Ну и коммунальные платежи.
1: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
2: Подводим итог.
1: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
2: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
5: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемой в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
4: Так что калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
5: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
4: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний после повышения налогов всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
6: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю. Я в полном шоке. Беру в пятерочке 600 рублей, горин 400, помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. А сколько стоит хлеб? 104? 104? Я аж местами теряю дар речи.
4: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом на Галицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер один подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
5: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
4: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
5: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
4: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется. В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят. А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном, заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Via Baltica и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или Земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Уборочная кампания 2026 года в России оказалась на грани срыва через проблемы с поставками дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.
10: Уборочная кампания 2026 года превращается в кошмар для фермеров, который грозит потерей урожая зерна из-за нехватки дизеля. Особенно остро дефицит солярки для комбайнов и другой техники ощущается в ключевых южных регионах – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, которые обеспечивают пятую часть всего урожая зерна, сообщает Forbes. Также сложная ситуация сохраняется в Алтайском крае. В Ростовской области, которая ежегодно собирает около 10 миллионов тонн зерна, фермеры уже говорят о возможной потере до 15% урожая.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
12: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
11: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
13: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка, ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
11: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
14: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
11: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о катастрофическом обвале производства в сфере машиностроения.
15: У нас другая ситуация, потому что одной из тем вот этого круглого стола не очень хорошее положение. Я буду опускать те слова и определения в письмах, которые я получил из нашей Думы. Но смысл в чем? Что будем делать? За первый квартал минус 51% по показателям российского спецмашиностроения. Минус 51%. Тупо возникает вопрос, а что должно произойти сейчас в экономике страны, чтобы у нас восстановился спрос на дорожно-строительную технику или на сельхозтехнику? Что такого произошло, что оно вдруг упало в два раза и даже больше? И что должно произойти, чтобы оно снова поднялось? Положение спецмашиностроения, ДСТ, так сказать. Будем разрабатывать те или иные предложения и обсуждать, что делать дальше. Угу. Какие предложения выдвигать за этим круглым столом? Почему? Потому что падение год к году минус 51% там с копеечками. Первый квартал к первому кварталу. На моей памяти за историю... За современную историю России такого уровня стабилизации мы не наблюдали. Я так скажу аккуратно. Поэтому все очень непросто. Сейчас Антон Силанов сказал, ребята, у нас дефицит бюджета, и этот дефицит превышает показатели, которые мы планировали. Придется делать секвестр. Вроде бы разумно. Если у тебя не хватает доходов, надо снижать расходы. Но мы о чем говорим? Что мы и так охлажденную экономику, где и так спроса нет, начинаем, секвестировав бюджет, мы еще больше угнетаем спрос. Тогда возникает вопрос, а каким образом мы в этой ситуации надеемся на сначала возврат инвестиций к росту, а после этого к росту экономики? Но нифига не работает. То есть нету источника этого спроса.
3: К Криминальные новости.
16: Сразу двух виновников резонансных преступлений отпустили на войну из Красноярского края. Оба новоиспеченных контрактника зарезали людей в Ачинске. Первый – 36-летний Кирилл Чеплыгин. В феврале прошлого года он из ревности убил супругу, с которой находился в процессе развода, и ее нового возлюбленного. После убийства Чеплыгин безуспешно попытался покончить с собой, а как оклемался, засобирался на СВО. Родственники убитой женщины были категорически против. Жители региона собрали 11 тысяч подписей под петицией с требованием не отпускать преступника на фронт. В декабре Чеплыгину дали 19 лет колонии строгого режима, а теперь выяснилось, что 9 июня он подписал контракт. Близкие погибшей Ачинки успели лишить убийцу родительских прав, чтобы он не смог забрать себе оставшуюся без мамы 5-летнюю дочь. А вторая трагедия развернулась буквально недавно. 10 июля житель Ачинска Егор Чистяков всадил нож в сердце жениха прямо на свадьбе. Мужчину отправили в СИЗО, но вскоре он заключил контракт с Минобороны и начал выкладывать в соцсетях фото в военной форме. Молодая вдова Юлия, которая успела побыть женой всего несколько часов, требует справедливого наказания для убийцы своего мужа.
17: Неужели теперь каждый может совершать все, что ему вздумается, и спокойно избегать наказания? Почему любой может лишить жизни и потом выставлять свою довольную рожу в соцсети? День моей свадьбы я запомню на всю жизнь. Я потеряла любимого, мама потеряла сына. Я хочу, чтобы Егор Чистяков отбывал наказание и был лишен свободы. Он лишил жизни не только моего мужа, но и забрал счастье в нашей семье.
16: После того, как Юлия начала рассказывать о произошедшем в соцсетях, откликнулась бывшая супруга Чистякова. Она сообщила, что муж жестоко ее избивал. Кроме того, несколько лет назад он точно так же устроил поножовщину, но тогда никто не погиб. Практически с начала специальной военной операции осужденных за тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование, официально и массово отправляют на СВО в обмен на подписание контракта с Министерством обороны и последующее помилование. На Урале после жестокого избиения на 68-м году жизни скончался ученый Российской академии наук Никита Зезин. 13 июля Зезин вместе с коллегой обследовал опытные поля и заметил детей 80 лет на квадроциклах. По его словам, ученые связались с родителями детей, а после решили доставить школьников до института. Однако уже у учреждения их встретили несколько мужчин на джипах. Один из них оказался отцом ребенка. Он напал на Зезина и избил его. 22 июля ученый умер в больнице. Официальная причина смерти – инфаркт. Однако близкие и коллеги Зезина связывают гибель с полученной травмой. По словам депутата регионального ЗАГС-собрания Вячеслава Вегнера, он уже обратился к председателю следкома Александру Бастрыкину с просьбой о тщательном расследовании произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Политолог Дмитрий Тренин о том, что уровень ВВП, технологическое развитие, качество жизни людей – это все не важно. Главное другое.
18: Здесь у России есть уникальное положение. Она является единственной страной, которая физически способна уничтожить Соединенные Штаты Америки. И американцы об этом не забывают со времен Холодной войны. В конце концов, любые другие показатели национальной мощи, валовой внутренний продукт, технологическое развитие, состояние человеческого капитала, в том случае, если конфликт между державами достигает высшей точки, уходят на второй план.
3: Главные новости дня.
19: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
20: Чтоб не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
19: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
20: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
19: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
21: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там полыхает?
22: Этот складской, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
19: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
0: вся наша власть на протяжении там, 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, ну, грубо говоря, 20 лет, ну, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, значит, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, ну, наверное, около 4, 4,5, может быть, 5 миллионов не русских, а представителей титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной, которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка. Да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Медицинский работник Андрей Стрельников снял видео, в каком убогом состоянии находится здравоохранение в российской глубинке. Руководство поликлиники не одобрило вынос ссора из избы, и ему создали невыносимые условия работы.
1: Не понял, меня повысили или как?
2: Это поликлиника 1975 года. И сейчас покажу вам палас, который такого же года, и он не пылесосится.
1: Вот здесь вот занимался еще сам Тутанхамон. Пожалуйста. Как вы считаете, можно ли при таких условиях оказывать благоприятную, хорошую помощь медицинскую?
2: Там, видимо, кто-то проживает.
1: Рабочее место. Что-то из конспирологии. Ну, все, как я хотел. Такой, знаете, советской планировочки.
2: После моего ролика об условиях работы в региональной поликлинике к нам, конечно, нагрянула проверка. После этого мои условия труда кардинально изменились. Меня обязывают работать по 12 часов на полторы ставки, и это примерно около 60 тысяч рублей. И я специалист, и я несу ответственность за результат. Я не готов работать в ущерб оказанию качества лечения. Я считаю, что пациенты страдают из-за того, что система экономит на условиях труда.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо.
4: Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота – старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания 2 ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
4: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
6: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не

0: важно и что будет дальше. Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
2: Да, всем привет.
1: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
2: Угу.
1: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
2: Точно.
1: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
2: Угу.
1: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
2: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
1: Согласен.
2: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
1: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
2: Угу.
1: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
2: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
1: Ну да. Звучит логично, пока не посмотришь на графики.
2: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
1: Ядро.
2: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
1: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
2: Угу.
1: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
2: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
1: Что обычно подается как успех.
2: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
1: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
2: Угу.
1: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80-100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
2: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
1: Броня к армии.
2: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
1: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
2: Угу.
1: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
2: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
1: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
2: То есть все уже ушли?
1: Именно, из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
2: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
1: Да.
3: Что делает власть?
2: Включает деньги.
3: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм.

0: начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
1: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
0: Что казалось немало, кстати.
1: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
0: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
1: Угу.
0: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
1: Слушай, 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
0: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
1: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
0: Точно.
1: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
0: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
1: Это эффект отложенного ожидания, да.
0: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
1: Как признание слабости.
0: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и лишает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
1: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
0: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
1: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или АллатРя.
0: За месяц.
1: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
0: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
1: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
0: Согласен.
1: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
0: Угу.
1: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
0: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит пятеро, а возвращается один с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
1: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
0: Или раненые.
1: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
0: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
1: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
0: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
1: То есть приватизируют принуждение?
0: Да. В 25 и 26 годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
1: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя.
0: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
1: Начальник становится внештатным вербовщиком.
0: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
1: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
0: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
1: Но постой, мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
0: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
1: Человек все еще воюет.
0: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
1: А без ротации наступает истощение, психика ломается, начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
0: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
1: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
0: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку – от демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет ни достаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении, там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна, просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
1: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно, и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
5: Чтоб не по нам все. Вон полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
4: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
6: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
4: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
7: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там повыхает?
8: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
4: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, загорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
10: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями, и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
3: Главные новости дня.
11: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
12: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
11: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
13: Я считал мат-капитал, пока был на втором ребенке, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидии на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
11: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
14: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
11: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Председатель Комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сравнила закон о домашнем насилии с анекдотом.
15: Во-первых, законопроекта нет. Ни резонансного, ни малорезонансного. Поэтому, знаете, как в том анекдоте, человек ждал выигрыша по лотерейному билету, оказывается, его и не купил. Поэтому не за что пока голосовать, но когда принимался 10 лет назад, принимались изменения в Уголовный кодекс, наша фракция не поддержала. Мы и сейчас считаем, что если уж и говорить о ужесточении наказания, то просто возвращать вот эту норму, которая за побои в семье, даже если они имели вес это в первый раз, сразу следовало уголовное наказание. Но я сразу скажу, что одними юридическими нормами проблему жестокого обращения, вообще вот настроение в нашем обществе не решить. Это системная проблема, это проблема воспитания. Это проблема, наверное, вот, тревожности, которую мы создаем в нашем обществе. Это проблема общественного пространства.
2: На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
18: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
17: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
19: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждено, введена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
21: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
20: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
22: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
20: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
23: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня вот, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
20: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых «черных вдовах». Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
17: Кинбурмская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
1: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурнской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурнская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
17: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
5: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
17: Более 500 дронов за сутки. Военкор «Канал Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
6: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр «Wildberries». Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
5: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константиновку, берите до конца. Потом будете за Славянск, Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику. То есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках. И прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива горюче-смазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Шотландии среди туманных долин и холмов существует мост «Овертоун», который местные жители называют не иначе, как «мостом самоубийц». И это прозвище он получил вовсе не из-за людей. На протяжении последних 50 лет десятки собак, проходя по этому виадуку внезапно и по необъяснимой причине, прыгали вниз с высоты 15 метров на каменистое дно ущелья. Самое пугающее заключается в том, что многие из выживших животных возвращались на мост снова и повторяли свою попытку. Кинологи, биологи и исследователи аномалий десятилетиями пытаются понять, какая невидимая сила заставляет лучших друзей человека совершать такие фатальные прыжки именно в этом месте, игнорируя всякие инстинкты самосохранения. Существует множество теорий, пытающихся объяснить этот феномен. Одна из наиболее популярных связана с запахами. Исследователи предполагают, что внизу под мостом обитают колонии норок, мышей или белок, чьи едкие выделения сводят собак с ума. Запах этих животных настолько силен и специфичен, что, попав под определенное направление ветра, он превращается для пса в настоящую приманку, отключающую разум. Однако критики этой теории указывают на то, что животные прыгают исключительно с одной стороны моста и делают это даже тогда, когда погодные условия не способствуют распространению запахов. Более того, многие собаки были опытными охотниками, которые прекрасно знают, как реагировать на дичь, и вряд ли бы бросились в пропасть из простого любопытства или азарта. Некоторые эзотерики и местные жители верят в мистическую составляющую, утверждая, что мост Овертоун – это точка пересечения нашего мира и иного измерения, тонкое место, где граница реальности истончается настолько, что животные, обладающие более острым восприятием, начинают видеть то, что скрыто от человеческого глаза. Согласно легендам, здесь когда-то происходили ритуалы, оставившие глубокий энергетический след, который до сих пор влияет на всех, кто оказывается рядом. Психологи отмечают, что люди также чувствуют здесь тревогу и необъяснимое беспокойство, что может служить косвенным подтверждением наличия некой аномалии. Попытки установить камеры видеонаблюдения и провести тщательный аудит местности пока не дали однозначного ответа, лишь добавив в дело новые странные детали. Возможно, мы сталкиваемся с сочетанием уникальной архитектурной акустики и электромагнитных полей, которые воздействуют на вестибулярный аппарат животных, вызывая у них приступы паники. Мост Овертоун остается памятником человеческому непониманию природы, где привычные нам законы биологии сталкиваются с чем-то, что выходит за рамки научного познания. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев и собирать данные, надеясь найти ключ к этой леденящей душу загадке. Шотландия всегда была страной легенд, но этот виадук стал настоящим кошмаром для владельцев домашних животных, превратив простую прогулку в смертельную ловушку. Каждая история, связанная с этим мостом, заставляет нас задуматься о том, как мало мы на самом деле знаем об окружающем мире, который полон незримых опасностей. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
6: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руна дня на 29 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Напоминаю, что руны – очень древний инструмент познания будущего. Они никогда не врут и обязательно скажут вам правду. Итак, у нас выпала руна Ансус в перевернутом значении. Ну, перевернутый Ансус – это точно испорченный телефон, друзья. На самом деле это руна мудрости, интеллекта, коммуникации, то есть любого вида общения. Но в перевернутом положении она показывает, что это день испытаний в сфере именно коммуникации. Это недоразумение, путаница в передаче информации. И здесь будьте готовы к какому-то недопониманию или необходимости выражаться и действовать внимательнее. Вот здесь вот ваше слово может сыграть вам на руку или наоборот. В отношениях постарайтесь быть мягче в общении. Лучше уточните несколько раз, что имелось в виду, вместо того, чтобы строить догадки. Вот здесь, скорее всего, будет, знаете, такое напряженное состояние ума из-за излишних переживаний. И переживания, внутренние монологи могут вызвать и головные боли, и бессонницу, или снижение иммунитета. Будьте осторожны. Еще будьте готовы к тому, что ваши слова и действия могут быть восприняты не так. То есть учитесь спокойно доносить вашу точку зрения, избегайте излишней критики, самокопания, особенно на работе. Возможно, вас коллеги неправильно поймут или начальство. То есть несколько раз нужно переспросить или объяснить, чтобы вас правильно поняли вашу точку зрения. Возможно, еще вам будет трудно наладить контакт с какими-то влиятельными людьми, и это потребует от вас, опять же, терпения и настойчивости. Здесь не срываемся на психи, спокойно повторяем, обосновать, доказать, объяснить, но без нервов. То есть очень будьте аккуратны с выбором слов и избегайте каких-то поспешных решений, а то можно что-то неправильно понять, да, не переспросить и уже накрутить себе такого, что и не разгребешь потом. И такие поспешные решения могут привести к непредсказуемым последствиям. Не приводите к этому. Старайтесь больше слушать, проверять информацию перед тем, как делиться своими мыслями и умозаключениями. Вот три раза просеиваем через сито, прежде чем что-то сказать. Вот такой вот важный день. Ваше слово не воробей, да, вылететь не поймаешь. И здесь нужно быть очень аккуратными с высказываниями. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно фильтруйте всю информацию, которая к вам приходит, и аккуратно доносите свою точку зрения. Всего вам наилучшего, друзья!
3: На радио Лента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Бывшая жительница Кирова, которая сегодня живет в Соединенных Штатах, была очень удивлена, когда узнала реакцию ее земляков на обстрел города.
11: Они впервые обстреляли мой родной город, Киров, в котором я родилась. Я думаю, странно, почему я это не узнала из новостей? Погибло куча людей, уничтожен самый крупный завод в моем городе, и все молчат. Потом выяснилось, что нельзя об этом даже говорить. То есть прилетает ракета, а у нас нету тревоги в городе, и об этом нельзя писать. Слава богу, я в Америке и могу об этом говорить. Но самое удивительное не это. Спрашиваю, ну, наверное, все люди испугались, эвакуируются. Нет! Люди на заводе обрадовались, что в них прилетела ракета, потому что им дали выходные, и они идут бухать. Я просто сижу и думаю, в каком мире мы живем. Взрослым мужикам абсолютно без разницы, что не стало их коллег, и они сразу же пошли бухать вместо смены, видимо, отпраздновать что-то. Я вот раньше переживала, думала о людях. Честно, мне уже так без разницы это все. Единственное, жалко детей, которые заложники этих обстоятельств.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
12: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем.

0: заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемый в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
1: Так что Калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
0: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
1: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний после повышения налогов всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
2: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке. Беру в пятерочке 600 рублей, горень 400, помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. В шоке, а сколько стоит хлеб? 104? 104? Я аж местами теряю дар речи.
1: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом Нагалицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер один подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
0: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
1: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим,

0: общем ремонт улицы Генерала Галицкого обошелся в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
1: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
0: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется. В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят. А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио Лента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном. Заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Via Baltica и 2 железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной 2-3 магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Зеленский снова у Трампа. Встреча проходит в Белом доме, без прессы. Что на повестке? Встреча за закрытыми дверьми. Согласно расписанию Дональда Трампа, переговоры с Зеленским начались в овальном кабинете в 16:30 по московскому времени. Позже, ближе к часу ночи, Зеленский встретится со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Одной из ключевых тем встречи, как ожидается, станет законопроект о новых драконовских санкциях против России. На этой встрече Зеленский может убедить сомневающихся демократов проголосовать за этот законопроект в четверг, считает американист Александра Филипенко.
6: В четверг ожидается голосование по этому вопросу. И в Сенате, ну, наверняка он пройдет. В Сенате наверняка будет достаточно голосов. Что касается Палаты представителей, там может быть какое-то противостояние. Потому что демократы считают, что этот законопроект дает Дональду Трампу слишком широкие возможности тарифные. То есть, что Дональд Трамп может делать согласно этому закону? Конгресс дает ему право в любой момент, в любую секунду накладывать тарифы на товары из тех стран, которые покупают российские природные ресурсы, и тарифы эти в размере до 100%.
5: Именно поэтому этот законопроект в Америке неформально называют «санкциями из ада». Его автор – сенатор-республиканец Линдси Грэм, который недавно скончался от сердечного приступа. В церемонии прощания с Грэмом также примет участие Зеленский. И еще одна деталь. Дмитрий Песков объявил, что США не запрашивали телефонного разговора Владимира Путина и Трампа после встречи последнего с Зеленским. Обычно всегда были разговоры или до, или после. Но вот уже второй раз Трамп, встречаясь с Зеленским, не звонит президенту России. Скорее всего, на этот раз США предоставят что-то серьезное Украине в качестве военной помощи, считает политолог Илья Поветкин.
7: Мне кажется, могут передать сейчас. Вот сейчас ровно тот момент, когда все сходится. Когда сходятся интересы Дональда Трампа, сходятся интересы республиканской партии и сходится в целом вся картинка. Потому что политики ничего никогда не делают перед выборами, что им невыгодно. Если Линдси Грэм ездил в Украину в рамках своей предвыборной кампании, значит, все внутренние опросы показывают одно – американцы за помощь Украине. Значит, это выгодно и красиво, и хорошо выглядит. И Дональд Трамп может на этом сыграть. Что еще очень важно, им нужны вот эти дроны-перехватчики украинские, им нужны украинские технологии, потому что Иран, что сейчас будет с проливами, непонятно, будет ли сейчас усиление войны, непонятно, нужны украинские технологии, нужна помощь от Украины. Так что вот эта вся история, все это вместе говорит о том, что да, вот, пожалуйста, тогда можно что-то и предоставить, и тогда можно как-то и побольше поддержать.
5: По пути в Соединенные Штаты Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнамом. Встреча проходила на военно-морской базе в Портсмуте на южном побережье Англии, где сейчас находятся на учениях более 200 украинских военных. Как и его предшественники, Бёрнам говорил о поддержке Киева и о дополнительном обеспечении Украины системами ПВО.
8: Что ж, это был один из главных вопросов сегодняшнего обсуждения. Тема противоракетной обороны и поставок таких систем Украине, особенно в контексте защиты критически важной национальной инфраструктуры в зимний период. Поэтому мы достигли определенных договоренностей и теперь будем прорабатывать их с нашими партнерами.
5: Также Великобритания передаст Украине права на производство своей системы радиоэлектронной борьбы, которая глушит российские ПВО и позволяет беспилотникам оставаться незамеченными, что крайне неприятно в свете участившихся ударов по России, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Губернатор Тюменской области Александр Мор ввел из-за паводка режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
10: Уважаемые земляки, ситуация с паводком на реке Тура остается напряженной. Вода прибывает. Сегодня утром уровень воды в реке Тура составил 877 сантиметров. Летний паводок стал результатом обильных дождей. Только в городе Тюмень в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов Российской Федерации во всем бассейне реки Тура. Соответственно, это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты. Для защиты наших жителей сегодня подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Это постановление распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, но ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня. Это позволяет оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией. Обращаю внимание, что в данном постановлении указаны конкретные населенные пункты и конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайной ситуации. Соответственно, жители, проживающие по этим адресам, имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. По мере того, как вода будет прибывать, и если появятся дополнительные подтопленные адреса, они оперативно будут добавляться в это постановление. После того, как паводок отступит, муниципальные комиссии обследуют жилые помещения, и если в ходе паводка было полностью или частично утрачено личное имущество, жители смогут получить материальную поддержку в размере, в случае полной утраты, 156 тысяч рублей, в случае частичной утраты, 78 тысяч рублей.
2: Главные новости дня.
5: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад «Wildberries». В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «3PL» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
11: А вот еще один взлетает.
12: Что у нас там полыхает?
13: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
12: Оно полыхает.
5: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
14: Пожарник не мог.
15: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
16: Прям нормально дымит.
17: Непонятно, что это, но да, где-то около Валбиса.
18: Атмосфера московского региона. Это же... Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
5: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
16: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит и для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
5: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехов.
19: Свечку в 15-ю.
5: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
20: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
5: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. И 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков рассказал об увольнениях сотрудников, отказавшихся работать по новым цензурным правилам.
21: Ну, мы постарались сделать все необходимые выводы для себя, что, ну, с одной стороны, как-то привыкли, что у нас в бизнесе объем доверия коллегам, к сотрудникам, к их ответственности, он достаточно велик, и кредит доверия. Без этого тяжело выстраивать креативный бизнес. Тем не менее, важно не просто написать регламенты, важно еще отконтролировать их выполнение и не допускать никаких злоупотреблений. Поэтому нам пришлось пересмотреть многие внутренние положения, инструкции, порядок ответственности. И еще раз говорю, это наложило на наших сотрудников. Кто-то не смог работать, у нас есть сотрудники, которые уволились. Кого-то мы сами уволили в связи с тем, что человек не был готов или даже, можно сказать, что не хотел соответствовать тем требованиям, которые сегодня накладывает законодательство. Я думаю, что мы все необходимые выводы сделали, и вот внутренние регламенты достаточно серьезно ужесточили. Ну, а плюс вот с учетом того, что сегодня у нас есть 10 критериев, на которые книга проверяется перед выпуском. Это не только нетрадиционные отношения, это еще и различные запреты. Вот был, в частности, закон о запрете пропаганды наркотиков. И с этой точки зрения пришлось пересмотреть и проверить не только те книги, которые находятся в текущем выпуске, но и те книги, которые за 20 лет существования издательства были созданы и находились или находятся так или иначе в продаже или могут быть готовиться к продаже.
2: На радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
0: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Если мы отвечаем, не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзническими есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии. Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Тем самым даже, главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может быть, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это будет в Сирии, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого, и просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
3: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских, и ни о каких союзах речи быть не может.
1: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник. У нас огромное количество было войн в истории. И, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Мелитополя об особенностях ведения бизнеса в городе.
22: Реалии предпринимателей Мелитополя. Это целый квест. Первое. Не закрыться и не поехать кукухой. Второе. Найти бензин, потому что со Светой у нас проблемы. Третье. Доставить товар. Покупатели уже не спрашивают, я бы хотел вот это, или вот этакое, или что-то еще. Они вообще спрашивают, а товар будет? И когда ты отвечаешь, что все-таки да, он будет, они смотрят на тебя с такой надеждой. Поэтому доставка – это тоже еще один квест. Всем терпения. Иногда мне кажется, что сил у меня нет.
2: У вас, как и у многих, накипело –
4: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
23: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
7: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
24: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
7: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
25: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
7: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрыл себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
8: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота – старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок Лейб Гусар о последствиях начала СВО для России.
5: В феврале 2022 с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
4: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
6: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
4: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
7: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
8: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
0: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы «Stone Clock». Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
9: то сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, продали. Замечательно. У нас контракты надолго-надолго. Прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро-быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которым это, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии — это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
0: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
10: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают, но если это так, то это не работает.
0: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперт полагает, что приезд на Украину близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Кинбурмская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
11: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурнской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурнская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
4: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
5: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
4: Более 500 дронов за сутки. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
5: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Зет-военкор Александр Сладков призвал не ждать наступления на Одессу, поскольку России некем наступать.
14: А на Одессу планируется наступление, сухопутный коридор с Приднестровьем? А кем наступать-то? Ну, кем наступать? Пока наступать некем. Нет, ну, для выполнения задач, связанных с наступлением с ограниченными целями, как сейчас мы делаем, ну, мы вполне справляемся. Для того, чтобы наступать, ну, нужны хорошие, большие силы, которые будут, прикрывать при заходе в Одессу фланги, группировки, которые вырвутся вперед, будут контролировать территорию, зачищать ее, насыщать ее средствами ПВО, возводить коммуникации новые к линии фронта, продвигать туда средства огневые, артиллеристы, ну, орудия, минометы, ракеты наши ближе к линии фронта. Там целая история. А за этой историей, ну, должны стоять люди разных военно-учетных специальностей. Я не думаю, что они у нас есть.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
16: Да, звучит, конечно, тревожно. Ну, вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
15: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
16: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, ну, то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
15: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один

0: минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
1: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
0: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
1: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
0: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25 до 40%.
1: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%. Ну, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
0: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий. Или инфляции из воздуха.
1: То есть превентивное повышение цен.
0: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
1: А третий остановился полностью.
0: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
1: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
0: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
1: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
0: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
1: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
0: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
1: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
0: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
1: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
0: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
1: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
0: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
1: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит

0: экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
1: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют «дилеммой стагфляции».
0: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
1: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
0: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
1: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
0: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа. Но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
1: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%. Автокредиты под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
0: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новая и становится недоступной роскошью.
1: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
0: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
2: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
0: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
2: Давай по пунктам прикинем. Еда.
0: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
2: Личный автомобиль.
0: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
2: Ну и коммунальные платежи.
0: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
2: Подводим итог.
0: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
1: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
0: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
1: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
0: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб. А что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
1: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
0: каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
1: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
0: Классика дефицита.
1: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
0: А почему этот механизм не сработает сейчас?
3: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
0: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
3: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
0: Как при этом поведет себя инфляция?
3: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
0: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
3: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
0: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
4: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
0: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
4: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
0: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
4: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
7: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
8: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемой в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
7: Так что калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенного немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
8: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
7: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний после повышения налогов всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
9: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке, беру в пятерочке 600 рублей, голень 400, помидоры черри 600 рублей, просто какой-то капец, хайнц 224 рубля. А сколько стоит хлеб? 104? Я вообще местами теряю дар речи.
7: Словом, хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом на Галицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер один подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
10: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было, только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
7: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
10: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
7: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется. В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно. То ли они их выполнить не могут, то ли не хотят. А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном. Заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалтского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или Земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Уборочная кампания 2026 года в России оказалась на грани срыва через проблемы с поставками дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.
14: Уборочная кампания 2026 года превращается в кошмар для фермеров, который грозит потерей урожая зерна из-за нехватки дизеля. Особенно остро дефицит солярки для комбайнов и другой техники ощущается в ключевых южных регионах – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, которые обеспечивают пятую часть всего урожая зерна, сообщает Forbes. Также сложная ситуация сохраняется в Алтайском крае. В Ростовской области, которая ежегодно собирает около 10 миллионов тонн зерна, фермеры уже говорят о возможной потере до 15% урожая.
5: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
16: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
15: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременность беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
17: Я считал мат-капитал, пока было второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка, ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
15: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
18: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
15: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
13: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о катастрофическом обвале производства в сфере машиностроения.
19: У нас другая ситуация, потому что одной из тем вот этого круглого стола не очень хорошее положение. Я буду опускать те слова и определения в письмах, которые я получил из нашей Думы. Но смысл в чем? Что будем делать? За первый квартал минус 51% по показателям российского спецмашиностроения. Минус 51%. Тупо возникает вопрос, а что должно произойти сейчас в экономике страны, чтобы у нас восстановился спрос на дорожно-строительную технику или на сельхозтехнику? Что такого произошло, что оно вдруг упало в два раза и даже больше? И что должно произойти, чтобы оно снова поднялось? Положение спецмашиностроения, ДСТ, так сказать. Будем разрабатывать те или иные предложения и обсуждать, что делать дальше. Угу. Какие предложения выдвигать за этим круглым столом? Почему? Потому что падение год к году минус 50%. 1% там с копеечками. Первый квартал к первому кварталу. На моей памяти за историю... За современную историю России такого уровня стабилизации мы не наблюдали. Я так скажу аккуратно. Поэтому все очень непросто. Сейчас Антон Силанов сказал, ребята, у нас дефицит бюджета, и этот дефицит превышает показатели, которые мы планировали. Придется делать секвестр. Вроде бы разумно. Если у тебя не хватает доходов, надо снижать расходы. Но мы о чем говорим? Что мы и так охлажденную экономику, где и так спроса нет, начинаем, секвестировав бюджет, мы еще больше угнетаем спрос. Тогда возникает вопрос, а каким образом мы в этой ситуации надеемся на сначала возврат инвестиций к росту, а после этого к росту экономики? Ну, нифига не работает. То есть нету источника этого спроса.
5: Криминальные новости.
20: Сразу двух виновников резонансных преступлений отпустили на войну из Красноярского края. Оба новоиспеченных контрактника зарезали людей в Ачинске. Первый – 36-летний Кирилл Чеплыгин. В феврале прошлого года он из ревности убил супругу, с которой находился в процессе развода, и ее нового возлюбленного. После убийства Чеплыгин безуспешно попытался покончить с собой, а как оклемался, засобирался на СВО. Родственники убитой женщины были категорически против. Жители региона собрали 11 тысяч подписей под петицией с требованием не отпускать преступника на фронт. В декабре Чеплыгину дали 19 лет колонии строгого режима, а теперь выяснилось, что 9 июня он подписал контракт. Близкие погибшей Аченки успели лишить убийцу родительских прав, чтобы он не смог забрать себе оставшуюся без мамы 5-летнюю дочь. А вторая трагедия развернулась буквально недавно. 10 июля житель Ачинска Егор Чистяков всадил нож в сердце жениха прямо на свадьбе. Мужчину отправили в СИЗО, но вскоре он заключил контракт с Минобороны и начал выкладывать в соцсетях фото в военной форме. Молодая вдова Юлия, которая успела побыть женой всего несколько часов, требует справедливого наказания для убийцы своего мужа.
21: Неужели теперь каждый может совершать все, что ему вздумается, и спокойно избегать наказания? Почему любой может лишить жизни и потом выставлять свою довольную рожу в соцсети? «День моей свадьбы я запомню на всю жизнь. Я потеряла любимого, мама потеряла сына. Я хочу, чтобы Егор Чистяков отбывал наказание и был лишен свободы. Он лишил жизни не только моего мужа, но и забрал счастье в нашей семье».
20: После того, как Юлия начала рассказывать о произошедшем в соцсетях, откликнулась бывшая супруга Чистякова. Она сообщила, что муж жестоко ее избивал. Кроме того, несколько лет назад он точно так же устроил поножовщину, но тогда никто не погиб. Практически с начала специальной военной операции осужденных за тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование, официально и массово отправляют на СВО в обмен на подписание контракта с Министерством обороны и последующее помилование. На Урале после жестокого избиения на 68-м году жизни скончался ученый Российской академии наук Никита Зезин. 13 июля Зезин вместе с коллегой обследовал опытные поля и заметил детей 80 лет на квадроциклах. По его словам, ученые связались с родителями детей, а после решили доставить школьников до института. Однако уже у учреждения их встретили несколько мужчин на джипах. Один из них оказался отцом ребенка. Он напал на Зезина и избил его. 22 июля ученый умер в больнице. Официальная причина смерти – инфаркт. Однако близкие и коллеги Зезина связывают гибель с полученной травмой. По словам депутата регионального ЗАГС-собрания Вячеслава Вегнера, он уже обратился к председателю следкома Александру Бастрыкину с просьбой о тщательном расследовании произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
22: Радиолента. Прямая речь.
23: Политолог Дмитрий Тренин о том, что уровень ВВП, технологическое развитие, качество жизни людей – это все не важно. Главное другое.
24: Здесь у России есть уникальное положение. Она является единственной страной, которая физически способна уничтожить Соединенные Штаты Америки. И американцы об этом не забывают со времен Холодной войны. В конце концов, любые другие показатели национальной мощи, валовой внутренний продукт, технологическое развитие, состояние человеческого капитала, в том случае, если конфликт между державами достигает высшей точки, уходят на второй план.
22: Главные новости дня.
25: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
26: Не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
25: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
0: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
25: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
0: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там полыхает?
1: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
25: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
4: вся наша власть на протяжении там, 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, ну, грубо говоря, 20 лет, ну, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, значит, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, ну, наверное, около 4, 4,5, может быть, 5 миллионов не русских, а представителей титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка. Да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
22: Радиолента. Прямая речь.
23: Медицинский работник Андрей Стрельников снял видео, в каком убогом состоянии находится здравоохранение в российской глубинке. Руководство поликлиники не одобрило вынос ссора из избы, и ему создали невыносимые условия работы.
6: Не понял, меня повысили или как?
7: Это поликлиника 1975 года. И сейчас покажу вам палас, который такого же года, и он не пылесосится.
6: Вот здесь вот занимался еще сам Тутанхамон. Как вы считаете, можно ли при таких условиях оказывать благоприятную, хорошую помощь медицинскую?
7: Там, видимо, кто-то проживает.
6: Рабочее место. Что-то из конспирологии. Но все, как я хотел. Такой, знаете, советской планировочки.
7: После моего ролика об условиях работы в региональной поликлинике к нам, конечно, нагрянула проверка. После этого мои условия труда кардинально изменились. Меня обязывают работать по 12 часов на 1,5 ставки, и это примерно около 60 тысяч рублей. И я специалист, и я несу ответственность за результат. Я не готов работать в ущерб оказанию качества лечения. Я считаю, что пациенты страдают из-за того, что система экономит на условиях труда.
22: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
25: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: В таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания 2 ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. В сочетании с искусственным интеллектом это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
4: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
6: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи.

0: перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
1: Точно.
0: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
1: Угу.
0: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
1: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
0: Согласен.
1: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
0: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
1: Угу.
0: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
1: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
0: Ну да, звучит логично, пока не посмотришь на графики.
1: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
0: Ядро.
1: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
0: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
1: Угу.
0: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
1: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
0: Что обычно подается как успех.
1: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
0: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
1: Угу.
0: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80, 100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
1: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
0: Броня к армии.
1: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
0: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
1: Угу.
0: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
1: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
0: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
1: То есть все уже ушли?
0: Именно. Из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
1: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
0: Да. Что делает власть?
1: Включает деньги.
0: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
1: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
0: Что казалось немало, кстати.
1: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
0: Случай беспрецедентный.

0: Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
1: Угу.
0: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
1: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
0: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
1: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
0: Точно.
1: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
0: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
1: Это эффект отложенного ожидания, да.
0: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
1: Как признание слабости.
0: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и решает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
1: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
0: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
1: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или Алатыря.
0: За месяц.
1: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
0: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
1: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
0: Согласен.
1: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
0: Угу.
1: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
0: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит 5, а возвращается 1 с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
1: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
0: Или раненые.
1: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
0: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
1: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
0: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
1: То есть приватизируют принуждение?
0: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
1: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
0: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
1: начальник становится внештатным вербовщиком.
0: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
1: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
0: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
1: Но постой, мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
0: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
1: Человек все еще воюет.
0: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
1: А без ротации наступает истощение, психика ломается, начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
0: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
1: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
0: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку от демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет ни достаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении, там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна. Просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплаты – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
1: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно, и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
5: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
4: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
5: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна.
4: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
5: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
4: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
7: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткани происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторический она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
3: Главные новости дня.
4: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план-ковер, и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
8: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
4: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
9: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
10: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
11: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
4: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
12: Прям над нами летит.
13: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
14: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины, дети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
13: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, как налоговики заботятся о людях.
15: Если говорить о вычетах, мы по вашему поручению развиваем систему вычета проактивных, упрощенный порядок. Что это значит? Упрощенный порядок, мне не нужно ничего подтверждать. В качестве примера, такие частые вычеты, как вычеты на здравоохранение, на обучение, на фитнес, мы делаем в проактивном режиме. Это значит, что все, что нужно человеку сделать, это указать счет, на который ему перевести деньги. Все остальное мы заполняем сами. Таким образом, через максимум 4 дня люди получают обратно вычеты по подоходному налогу. Если говорить в целом о всех вычетах, которые реализуются в упрощенном режиме, то мы их оказали уже на 68 миллиардов рублей. Если говорить в целом об имущественных вычетах, которые идут через декларационную кампанию, то тоже мы срок сократили до 20 дней возврата денег. При этом реализовали возвратов уже на сумму больше 325 миллиардов рублей.
2: На радио «Лента» шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
17: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
16: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
12: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
13: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
18: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
13: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
19: Конца и края войны не видно, экономика уходит в рецессию, в кризис, поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала, начинается с 500 рублей в Челябинской области, дальше думаю, что этих областей будет гораздо больше, эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
13: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
20: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
13: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
16: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
5: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем – независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
16: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котинока прогнозы к завершению специальной военной операции.
3: Ряд отставных диванных мыслителей вангуют завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, который также, по этой логике, окажет влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
16: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 майора о нападении на Андрея Черезова.
5: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
7: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
4: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
22: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу уже понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
4: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
8: Ой, бля. Ой, сразу два. Вот.
4: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
9: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
4: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
10: В наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними распрями и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которой мы и сегодня, да не другие служили. Но мы верим, что сила любви сильнее ненависти. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране, а далече, говорили, что не надо читать этой молитвы. Мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Тайны и мистерии. необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В живописных горах Камеруна скрывается озеро Ниас, которое по праву считается одним из самых опасных водоемов на нашей планете. В середине 80-х годов здесь произошла беспрецедентная лимнологическая катастрофа, которая за считанные минуты уничтожила почти все живое в радиусе 25 километров. Ранним утром озеро внезапно выбросило в атмосферу гигантское облако углекислого газа, которое тяжелым ковром накрыло близлежащие деревни, лишив людей и животных возможности дышать. Эта трагедия унесла жизни более 1500 человек, не оставив жертвам ни единого шанса на спасение, так как невидимый убийца действовал молниеносно и безжалостно. Ученые долгое время не могли понять истинную причину столь масштабного бедствия, пока не выявили уникальную особенность глубоководных озер, расположенных в вулканических кратерах. Озеро Ниас стоит на потухшем вулкане, и из земных недр в его нижние слои на протяжении столетий просачивался магматический углекислый газ, который растворялся в холодной воде под колоссальным давлением. Вода действовала как своеобразная крышка огромной бутылки газировки, удерживая колоссальный объем газа в своих глубинах. В ту роковую ночь, вероятно, из-за оползня или небольшого сейсмического толчка, произошло внезапное перемешивание слоев воды. Огромная масса углекислого газа мгновенно поднялась к поверхности и вырвалась на свободу, вызвав цепную реакцию смерти. Масштаб этого события стал шоком для мировой науки. Власти были вынуждены организовывать масштабную операцию по дегазации озера, установив специальные трубы, которые постоянно выводят излишки газа из глубин на поверхность, чтобы предотвратить повторение такой катастрофы. Однако даже сегодня озеро Ниас остается местом, внушающим первобытный ужас. Местные жители стараются обходить его стороной, а ученые продолжают мониторить концентрацию газов, понимая, насколько хрупким является равновесие в этом природном резервуаре. Озеро продолжает дышать, медленно накапливая смертельный потенциал, и каждый сейсмический датчик здесь — это единственный страж безопасности для всей долины. Озеро Ниас — это жуткое напоминание о том, как природа может превратиться в смертельную ловушку, даже если она выглядит как спокойная гладь горного озера. История этой катастрофы заставляет нас иначе смотреть на геотермальные зоны, где под внешним спокойствием скрываются разрушительные силы, способные стереть с лица земли целые поселения. Мы продолжаем анализировать данные мониторингов и изучать физические процессы лимнологических выбросов, чтобы человечество было готово к любым сюрпризам нашей планеты. Вода, давшая жизнь многим поколениям, в один миг стала источником смерти, показав, что Земля — это живой организм, чье дыхание может быть смертельно опасным для всего окружающего. А с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 30 июля. Давайте спросим у рун, какой же они нам предскажут день, какую энергию. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, класс. Руна Ера еще и в июле. Это руна урожая. Представляете, как вовремя. Это, знаете, как руна времени, циклы, заслуженный результат и размеренный труд. Эта руна напоминает все, что посеешь, обязательно даст плоды, но не сразу, да? В этот день важно ощутить ритм роста, понять, что поспешность – это наш враг. Ера всегда учит терпению, потому что результат, над которым вы трудились долго, может, кропотливо, уже созревает. Понимаете? Осталось лишь дождаться вот этой вот подходящей зрелости. И это не день каких-то решительных действий, а все-таки возможность подвести итоги, увидеть, как работает ваша личная вот эта вот созревательная динамика, да? Если в работе, то день благоприятен для завершения каких-то начатых дел и подведения итогов. То есть все усилия, воплощенные в проекты, сейчас собирают урожай. Это признание, может быть, выгода, признание от коллег, да? Это время, когда важно не решать новые задачи, а все-таки упорядочить то, что есть. Может быть, документы, может быть, какие-то графики, связь с партнерами по бизнесу. И если вы трудились над чем-то долго, результаты уже дают о себе знать. Вы это почувствуете. Ера одарит тех, кто не ждал мгновенного успеха, а имел выдержку, терпение, вкладывал труд и энергию последовательно. Здесь важно не торопиться, не прыгать выше головы. То есть результат будет естественным и обоснованным. А вот в отношениях Ера показывает, что плодотворные усилия не прошли даром. Ваше взаимопонимание, эмоциональное сближение – это и будет результатом длительной работы над вашим союзом. И если вы, может быть, некоторое время инвестировали, так сказать, в отношения, то в этот день это вернется в виде какой-то стабильности, может, гармонии. Вот все станет по полочкам, понятно. И одинокие люди, кстати, могут ощутить, что вот устоялась основа для новых встреч. Вот вы готовы, и когда нечего терять и есть чему доверять. Это классное чувство. На этом чувстве вы можете встретить своего человека, понимаете? Но если ранее были ссоры какие-то в отношениях, недоговоренность, то они дадут о себе знать. Здесь важно честно посмотреть, что собрали, прежде чем ждать следующего сезона любви. Понимаете, что сеяли, то и пожнете. По здоровью Ера дает ощущение, опять же, устойчивости. Сейчас вы можете ощутить, как ваше тело благодарит за какой-то регулярный режим, за стабильное питание, сон, движение. То есть, если вы давали телу это все, то и получите вознаграждение. А вот проблемы, запущенные ранее, могут начать тоже проявляться, но это шанс, наконец, с ними справиться. Это время для профилактики, заботы, когда медленные, но последовательные действия дадут 100% результат. Ера всегда благоприятствует оздоровлению через привычки. Это могут быть физические упражнения, режим, отдых, отказ от вредных привычек. Так что день у нас ожидания и сбора урожая. Ера говорит, ваш урожай близок. Не торопитесь пожинать, пока все созреет. Труд, который вложен, обязательно оправдается. Остается только дать ему время. То есть выдержка и терпение в этот день ваше все. Принимайте благодаря и обязательно засевайте те семена, которые хотели бы прорастить в вашей жизни.
2: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Военный блогер Александр Арутюнов о том, что российским военным запретили молоко, а у кого найдут, того сразу отправляют в штурмовики.
15: Смех смехом, в прошлом году были на Волчанске у друзей там.
12: Вот. И они говорят, там кофе, там, сделали, там землянки, сидим в этом блиндаже. Он говорит, вам с молоком или нет? И что-то за молоко зашла речь, и оказывается, и тот был момент, какое-то время запретили молоко выдавать в подразделение молоко. То ли потому, что оно быстро пропадало, то ли кто-то там научился на базе молока делать какие-то там волшебные смеси. Непонятно. Но смысл не в этом. А на складе молоко есть. И девать его куда-то надо. Соломоново решение. А, если кто... значит, начпроды, начвещи и так далее, вот этим всем, короче, этим командирам подразделений, если вот будет, если у вас приедут проверяющие на месяц, заметят молоко в штурма. Соломоново решение было, куда деть молоко?
15: Его запретили.
12: В штурма! Запретили. А склада надо выдать! Оно на складе есть. В штурма. Почему?
17: Я знаю,
12: потому что, дальше... потому что больше некуда, они уже в штурмах.
17: Да.
23: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
24: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов

0: Снятый глава региона не рассказал, дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши, ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
1: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
0: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
1: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
0: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что с одной стороны очень опасно, а с другой после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
1: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСИН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за 1,5 года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
0: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
1: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие

0: и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
1: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
2: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
3: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
1: Между тем, в Калининградской области готовятся отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
0: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
1: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реальная неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости Земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
7: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
6: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
8: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент, раз по собственному решению, решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
6: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Сенатор Артем Шейкин разъяснил правила работы детских сим-карт.
11: Самое главное, государство сейчас делает все возможное, чтобы наши дети, все дети в нашей стране, жили в безопасности. И в законе как раз заложен такой механизм, когда родитель или законный представитель может обратиться к сотовому оператору и сказать, что та или иная карта находится у ребенка. В связи с этим у данной сим-карты будет определенный статус, который даст возможность для детей не получать информацию контента 18+. Там, ограничивать звонки с международных номеров. Кроме того, возможно будет установить родительский контроль, и эта функция будет бесплатная для родителей. Также рассмотреть дополнительные меры безопасности для детей, которые пользуются этими сим-картами. Я считаю, что эта функция, она крайне важна с учетом того, что количество мошенничеств, которые сегодня происходят в нашей стране в отношении молодежи, оно растет. И эта мера должна существенно снизить количество преступлений в этой области.
9: Главные новости дня.
6: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
12: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
6: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
13: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
6: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
14: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
6: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
10: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев о том, что потребности армии в личном составе полностью удовлетворены, и назвал слухи о мобилизации осенью проплаченной пургой врагов.
15: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
4: На радио Лента. Потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Основательница бренда косметики Марина Горшкова обратилась к властям России из-за последствий украинских атак на склады Wildberries.
17: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за полтора года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что как бы, ну, новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что как бы эта ситуация, она глобальна. То есть у людей есть семьи, у людей, соответственно, как бы там есть работники, да, и это все в конечном итоге, как снежный ком, превратится просто в огромное количество пострадавших людей. И если вы сейчас не вмешаетесь, то как бы эта ситуация будет просто патовой. То есть и в казну перестанут поступать налоги, и, соответственно, большое количество людей окажется, ну, как бы, либо без домов, либо там еще без чего-то. То есть здесь очень-очень тяжелая ситуация, в которую нужно вмешаться. Плюс, как бы, нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Как бы мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят. Пожалуйста, обратите на нас внимание и помогите, вмешайтесь, потому что ситуация реально очень критическая. Очень большое количество людей пострадало сейчас. Мы все находимся в состоянии шока, анабиоза. Мы не понимаем, что делать, куда бросаться там, ну как бы, какие вообще еще инструменты использовать.
18: Радиолента. Прямая речь.
10: В Рязани дронами вооруженных сил Украины были поражены складские помещения Wildberries, что сразу же нашло отклик у большого количества россиян, хранивших там свой товар.
19: Ну вот и рязанский Wildberries тоже все. Вы представляете, ребят, сколько людей без работы осталось? А если еще в целом посчитать и в Москве, и в других городах, где Wildberries взорвали? Даже я частично тоже пострадал, потому что я вожу Wildberries на «Газели» иногда. Скорее бы все закончилось, ребята.
20: У нас сегодня опять сгорел товар. 7000 единиц. Город Рязань, склад Wildberries. Я очень прошу распространить, пожалуйста, это видео, потому что нам нужна помощь. Мы очень хотим выйти в бренд, но с учетом всех текущих остатков на складах, нам очень важно их сейчас выбрать и распродать. Да, и мы там снизили цену уже на наборы и хотим, чтобы вы взяли эту продукцию.
21: Помимо того, что склада в Рязани не существует, сейчас идет новость, что компания Wildberries активно ищет склады в Казахстане, чтобы перемещать туда товары. Ребята, откликнитесь, найдите, потому что, ну, по крайней мере, наши товары нужно точно перемещать. Пока они еще целы, пока еще мы что-то можем распродать. Потому что, ну, россияне отказывают Wildberries из-за высоких рисков. Потому что такое не утаишь, откуда идут фуры и прочее. А вот в Казахстане, я думаю, найдутся помещения, куда это все можно временно переместить, сделать такую дислокацию и не полностью всем в минусе быть и не всем прогореть.
22: Сейчас горит новый склад Wildberries в городе Рязань. 1137 товаров у нас там находилось. Ну, сумма, естественно, исчисляется миллионами. У меня один вопрос. Сколько всего останется не сгоревшими складов Wildberries? И в какие сроки вся эта история вообще будет закончена?
18: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
23: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
18: Солдатская почта.
6: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
0: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
6: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
1: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
6: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
2: Метро Новосибирска принимают на контракт.
6: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как в машину затягивают мужчину, отбивают его от рекрутеров.
3: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верла, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
6: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года. Поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
25: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прямо в пекло? У меня вопрос.
24: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
5: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Бакальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
24: Сразу после удара по складу о Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
7: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
24: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
8: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
24: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
9: Или мобилизация, или вечные контракты. Военкор-канал «Прямое», «Воздействие Z» о ротации военнослужащих.
11: Выступил Медведев. Говорит, что в мобилизации нет никакой необходимости. Сказал, что и так достаточно людей заключает контракты. Соврал или нет, узнаем после выборов. У меня другой вопрос. А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. И иезуитство позиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Еще из выступления Медведева. Вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история. Ну, или история, вброшенная врагом. Каково коварство врага? Мелким обманом заполнять штатное расписание вооруженных сил Российской Федерации. Наверное, этот же враг забил весь интернет рекламой про службу в тылу, не штурм, и в армию требуются дегустаторы майонеза.
9: VPN, прокси и искусственный интеллект хотят сделать отягчающими обстоятельствами. Олег Царев об инициативе Следственного комитета.
12: Следком готовит законопроект, который сделает использование искусственного интеллекта, VPN и прокси, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Но сам ведет телеграм-канал, куда без VPN или прокси из России не попасть. Идея с отягчением не выдерживает логики. Отягчающие обстоятельства в уголовном праве – это не просто некий инструмент, который оказался под рукой у преступника, а фактор, который объективно делает преступление заведомо опаснее, чем оно было бы без него. Убить человека шнуром от настольной лампы легче, чем руками. Но шнур не считается орудием преступления, и его использование не становится отягчающим обстоятельством. Это обычный бытовой предмет, которым все пользуются. Этим он и отличается от пистолета, который заведомо опасен. То же самое с VPN, прокси и искусственным интеллектом. Их не приобретают специально для преступления, как пистолет для нападения. Это инструменты, которым пользуются все, в том числе сам Следственный комитет.
9: Кто пошел против Павла Дурова? Военный журналист Анастасия Кашеварова о борьбе с Телеграм.
4: Не верю я, что по Телеграму и Дурову это единоличное решение ФСБ. Наши ребята в спецслужбах и в силовых органах знают, как вербуют и где. То, как работают в МВД, киберполиция и оперативники на местах, то, как работают ФСБ, это такой объем вербовки, подкупа, угроз, вы даже не представляете. Это же не только Телеграм, это все соцсети. И ВК, и Макс, и запрещенные WhatsApp и Instagram. И даже через Яндекс.Такси вербуют. И мне кажется, что спецслужбы специально в доказательные материалы о пособничестве Дурова терроризму подверстали переписку в паблике «Дайвинчик» во ВКонтакте. Тут точно какое-то решение сверху по Дурову. Но от кого и какова цель? Решение не силовое, а политическое. Это критически плохо в нынешней ситуации, когда 5 пальцев должны быть сжаты в кулак, а они между собой не ладят. Это плохо.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные, свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
13: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
24: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
14: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-то к тайге привяжите.
24: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
15: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
24: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
9: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
11: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой «Палантир AIP» позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем – независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
9: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
10: Ряд отставных диванных мыслителей вангуют завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на запад.
9: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
11: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
17: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
19: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, там западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
21: Конкретика всегда отрезляет.
20: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
21: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
20: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
21: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
20: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
21: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
20: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, Местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
21: Логисты теряют стабильные маршруты.
20: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
21: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
20: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
21: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
20: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
21: В смысле?
20: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
21: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
20: Так, и что там в цифрах?
21: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
20: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
21: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению

0: обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
1: И как это бьет по логистике?
0: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
1: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
0: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
1: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
0: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
1: А сейчас этот хребет крошится.
0: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
1: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
0: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
1: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
0: Абсолютно.
1: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
0: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
1: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
0: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
1: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
0: О, да. Я читал и про это.
1: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
0: Так.
1: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
0: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
1: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
0: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
1: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
0: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
1: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
0: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
1: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
0: О, больная тема.
1: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
0: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
1: И что с ними не так?
0: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
1: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
0: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
1: Протоколы разные.
0: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через 3 границы, переплачивая кучу посредников.
1: А принудительная локализация?

0: Лизация. Когда заставляют использовать только местные компоненты.
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% – это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются?
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого вести.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос, где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефти» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
4: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
3: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
4: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
3: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что, с одной стороны, очень опасно, а с другой, после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
4: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСИН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за 1,5 года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
3: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
4: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
3: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
5: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
6: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
3: Между тем, в Калининградской области готовится отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
4: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
3: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реально неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
7: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости Земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Актер Алексей Ярмущик, звезда сериала «Царь ночи», записал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
10: Владимир Владимирович Путин, здравствуйте. Меня зовут Леша, я актер театра и кино. Я работал в театре у Безрукова 1,5 года. Я снимался в сериале в главной роли. В общем, я очень талантливый актер, это многим известно в моей профессии. В общем, я сейчас не смог заснуть. Я вам хочу сказать, что я каждый день, каждую ночь разговариваю с вами в голове. Как я записываю видео, как я обращаюсь к людям, как я вообще хоть что-либо делаю. И сейчас я лежал, вот я встал, я не знаю, сколько сейчас времени, 4:30 утра. В общем, я не знаю, что делать. Помогите, спасите меня. Я не могу заснуть. Что делать? Вот все, кто смотрит это видео сейчас, понимают, о чем я. Если я действительно какая-то творческая единица, которая все это время молчала, вот я говорю. Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни. Мне 25 лет. Я не знаю ни одного человека, моего сверстника, кто бы вас не боялся, кто бы хотел бы, чтобы вы были моим президентом. Вот я сейчас вспоминаю всех творческих людей, кого там я знаю, кого я видел в интернете. Один шаман. Один шаман против всех иноагентов. Фух, наверное, это лучшее, что я сейчас могу сказать. У меня бьется сердце, у меня захватывает дух. Вы, ребята, вот я самый честный на земле и самый искренний.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
12: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
11: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские ательеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров, но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
13: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
14: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
15: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
11: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
16: Прям над нами летит.
11: Прям над нами. Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
17: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины, дети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
11: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
18: У нас есть загребание людей на улицах, вот просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. Ну, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, вот там, где пересекал, ну, много людей было военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа, вот ситуация, допустим, выезжая, там, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть а я перед этим офицеру подарил свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зонтеркоманду назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Российский предприниматель IT-индустрии Герман Клименко о том, что до окончания СВО Telegram не разблокируют, и о трудном выборе его основателя Павла Дурова.
19: Что до окончания СВО никаких обратных процессов, даже, ну, если только какое-то чудо случится, совершенно чудо, не про Telegram я сейчас даже говорю, про очень много разных вопросов, да, там есть частный случай возвращения за иноагентство, да, частный случай, они единичные практически, да, то есть системного возврата к ослаблению тех или иных санкций, наложенных на тех или иных субъектов, юридических или частных лиц, до окончания СВО, на мой взгляд, не будет. Это невозможно по тысяче причин, да, то есть, ну, просто в силу, это как примерно в ковид добиться, чтобы вас там выпускали из дома, да, то есть, ну, добиться можно, да, но это такая себе история, согласитесь, да. Вот. А конкретно про Telegram. Конкретно про Telegram, я думаю, что там проблема сейчас даже больше не в самом Телеграме, да, то есть надо вот понимать. Сам Павел Дуров хвост трубой, еще что-то, но с Францией он сотрудничает. Смотрите, у него там, кстати, уголовное дело никуда не делось, да. Но теперь проблема-то в чем? Мы под санкциями, под всеми мыслимыми европейскими санкциями. 21 сюжет. Он с нами, если вступит в переговоры, мы с ним, он с нами, какая разница? Как только это подтвердится, эта история, да, у него сразу будут фантастические проблемы. Он же хочет все-таки, несмотря на судебный процесс. Я уверен, он как-то там, его юристы наверняка там всю Францию скупили. Давайте так, ну, и хорошо, не скупили, а убедили, да, то есть они пытаются как-то что-то сделать. Там все местные уверены, что он получит срок, но, скорее всего, условный большой штраф. Европа, кстати, большой штрафы не гнушается, да, то есть вот это делать, и он, кстати, заплатит эти истории. Но другой вопрос, он хочет в Европу зайти как юридическое лицо. И юридическое лицо, которое сотрудничает с Россией, физически невозможно. Поэтому здесь два аспекта. Первый – это наша сторона внутренняя. Оборотная сторона вопроса у Павла, да, она заключается именно исключительно в этой части. Каким образом он с нами будет юридически сотрудничать, да, то есть ему это не позволят. Точнее, если он это будет делать, у него просто выбор – либо сотрудничать с нами, не сотрудничать с Европой, а и сотрудничать с Европой, но какое сотрудничество с нами.
2: Главные новости дня.
11: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
20: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
11: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
20: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
11: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
20: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
11: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня. По
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
1: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легкое. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме, пытается, выставляет запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? А смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
21: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
22: Работать невозможно, платить приходится за все.
23: У меня гостиница.
24: У меня детский развивающий центр.
25: У меня ресторан.
26: Салон красоты.
27: У меня магазин.
28: Производство.
29: Автосервис. И у всех нас одна беда.
30: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
31: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
32: Магазин – это продукты и склад.
33: Салон без света – это закрытая дверь.
34: Мы покупаем себе свет сами.
35: Генератор ест 10 литров в час.
36: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку в канистр.
37: 1000-1200 рублей в час на топливо.
38: А еще аренда, налоги и кредиты.
39: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
40: У меня работает 43 человека.
41: За каждым семья.
42: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
43: Мы держим коллективы, работая в минус. Из накоплений, которые копили годами.
44: И они заканчиваются.
45: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
46: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
0: Есть налог по УСН до 1%. Закон это позволяет.
1: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборотом.
2: Нужно только решение города.
3: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
4: Севастополь тоже прифронтовой город.
5: Субсидии на аренду.
6: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого – эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
7: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
8: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию – упала выручка. Без списков избранных.
10: Просим вас, услышьте предпринимателей.
11: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад «Wildberries».
13: Горит склад «Рязань». Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
12: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
14: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу же понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
12: Сразу после удара по складу «Wildberries» к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
15: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
12: Кроме склада в «Wildberries», беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
16: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
12: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
5: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
9: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
5: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
17: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы. Собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
20: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
19: Угу.
20: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, абсолютно критической.
19: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
20: То есть не было вообще ничего?
19: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
20: Угу.
19: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
20: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
19: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
20: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
19: Ага.
20: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
19: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
20: Распределено.
19: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек, они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
20: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
19: О чем именно?
20: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
19: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
20: Это как?
19: Ну, смотри,

0: – это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
1: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
0: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
1: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
0: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
1: Заканчивались ракеты.
0: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
1: И какое решение?
0: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
1: Да ладно.
0: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
1: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
0: Вот-вот.
1: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
0: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятные для американской ракеты цифровой формат.
1: И сколько времени ушло на разработку?
0: Всего 8 месяцев.
1: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
0: Да.
1: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
0: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
1: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
0: Что?
1: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
0: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
1: Давай.
0: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
1: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
0: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
1: Уничтожение крейсера «Москва», например.
0: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
1: 1500.
0: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
1: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
0: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
1: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
2: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
1: Прямо на лодке?
2: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
1: Знаешь, тут возникает логичный вопрос.

0: Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
1: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются, индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
0: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий?
1: Именно.
0: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
1: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
0: А, то есть не надо никуда везти?
1: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
0: Логично.
1: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
0: Хорошо, британцы-немцы — это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
1: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
0: Ого, это же огромные машины.
1: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
0: Слушай, это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
1: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
0: Заинтриговал. Что за кульминация?
1: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
0: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
1: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
0: Ничего себе!
1: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
0: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
1: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
0: Не успевают делать.
1: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
0: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
1: Верно.
0: Сверхсекретные радары, системы управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
1: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
0: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
1: Угу.
0: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
1: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
1: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
0: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
1: Угу.
0: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
4: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за полтора года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
3: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
4: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
3: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
4: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть, как бы, они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
3: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь, косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
6: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторически она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
2: Главные новости дня.
3: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты
7: связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
8: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
7: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
9: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
10: Приехали сегодня в город прогуляться, и, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время, просто пусто.
11: Ой, а вот тут это работает, то работает, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
7: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
12: Прям над нами летит.
7: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
13: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
7: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, как налоговики заботятся о людях.
14: Если говорить о вычетах, мы по вашему поручению развиваем систему вычетов проактивных, упрощенный порядок. Что это значит? Упрощенный порядок, мне не нужно ничего подтверждать. В качестве примера, такие частые вычеты, как вычеты на здравоохранение, на обучение, на фитнес, мы делаем в проактивном режиме. Это значит, что все, что нужно человеку сделать, это указать счет, на который ему перевести деньги. Все остальное мы заполняем сами. Таким образом, через максимум 4 дня люди получают обратно вычеты по подоходному налогу. Если говорить в целом о всех вычетах, которые реализуются в упрощенном режиме, то мы их оказали уже на 68 миллиардов рублей. Если говорить в целом об имущественных вычетах, которые идут через декларационную кампанию, то тоже мы срок сократили до 20 дней возврата денег. При этом реализовали возвратов уже на сумму больше 325 миллиардов рублей.
2: На радио «Лента». Шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
17: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
16: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
18: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
20: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию, и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
19: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
21: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
19: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
22: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
19: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
16: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
0: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Армада будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем – независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
16: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
1: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, который также, по этой логике, окажет влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на запад.
16: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 майора о нападении на Андрея Черезова.
0: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
19: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
3: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
19: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
4: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу уже понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
19: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
6: Ой, бля. Ой, сразу два. Вот.
19: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
8: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
19: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
5: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
9: «В наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними распрями и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которую мы и сегодня за другие служили. Но мы верим, что сила любви сильнее ненависти. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране, а далече, говорили, что не надо читать этой молитвы. Мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию».
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На «Радио Лента». «Красный карлик» на «Радио Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В живописных горах Камеруна скрывается озеро Ниас, которое по праву считается одним из самых опасных водоемов на нашей планете. В середине 80-х годов здесь произошла беспрецедентная лимнологическая катастрофа, которая за считанные минуты уничтожила почти все живое в радиусе 25 километров. Ранним утром озеро внезапно выбросило в атмосферу гигантское облако углекислого газа, которое тяжелым ковром накрыло близлежащие деревни, лишив людей и животных возможности дышать. Эта трагедия унесла жизни более 1500 человек, не оставив жертвам ни единого шанса на спасение, так как невидимый убийца действовал молниеносно и безжалостно. Ученые долгое время не могли понять истинную причину столь масштабного бедствия, пока не выявили уникальную особенность глубоководных озер, расположенных в вулканических кратерах. Озеро Ниас стоит на потухшем вулкане, и из земных недр в его нижние слои на протяжении столетий просачивался магматический углекислый газ, который растворялся в холодной воде под колоссальным давлением. Вода действовала как своеобразная крышка огромной бутылки газировки, удерживая колоссальный объем газа в своих глубинах. В ту роковую ночь, вероятно, из-за оползня или небольшого сейсмического толчка, произошло внезапное перемешивание слоев воды. Огромная масса углекислого газа мгновенно поднялась к поверхности и вырвалась на свободу, вызвав цепную реакцию смерти. Масштаб этого события стал шоком для мировой науки. Власти были вынуждены организовывать масштабную операцию по дегазации озера, установив специальные трубы, которые постоянно выводят излишки газа из глубин на поверхность, чтобы предотвратить повторение такой катастрофы. Однако даже сегодня озеро Ниас остается местом, внушающим первобытный ужас. Местные жители стараются обходить его стороной, а ученые продолжают мониторить концентрацию газов, понимая, насколько хрупким является равновесие в этом природном резервуаре. Озеро продолжает дышать, медленно накапливая смертельный потенциал, и каждый сейсмический датчик здесь — это единственный страж безопасности для всей долины. Озеро Ниас — это жуткое напоминание о том, как природа может превратиться в смертельную ловушку, даже если она выглядит как спокойная гладь горного озера. История этой катастрофы заставляет нас иначе смотреть на геотермальные зоны, где под внешним спокойствием скрываются разрушительные силы, способные стереть с лица земли целые поселения. Мы продолжаем анализировать данные мониторингов и изучать физические процессы лимнологических выбросов, чтобы человечество было готово к любым сюрпризам нашей планеты. Вода, давшая жизнь многим поколениям, в один миг стала источником смерти, показав, что Земля — это живой организм, чье дыхание может быть смертельно опасным для всего окружающего. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 30 июля. Давайте спросим у рун, какой же они нам предскажут день, какую энергию. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, класс. Руна Ера еще и в июле. Это руна урожая. Представляете, как вовремя? Это, знаете, как руна времени, циклы, заслуженный результат и размеренный труд. Эта руна напоминает все, что посеешь, обязательно даст плоды, но не сразу, да? В этот день важно ощутить ритм роста, понять, что поспешность – это наш враг. Ера всегда учит терпению, потому что результат, над которым вы трудились долго, может, кропотливо, уже созревает, понимаете? Осталось лишь дождаться вот этой вот подходящей зрелости. И это не день каких-то решительных действий, а все-таки возможность подвести итоги, увидеть, как работает ваша личная вот эта вот созревательная динамика, да? Если в работе, то день благоприятен для завершения каких-то начатых дел и подведения итогов. То есть все усилия, воплощенные в проекты, сейчас собирают урожай. Это признание, может быть, выгода, признание от коллег, да? Это время, когда важно не решать новые задачи, а все-таки упорядочить то, что есть. Может быть, документы, может быть, какие-то графики, связь с партнерами по бизнесу. И если вы трудились над чем-то долго, результаты уже дают о себе знать. Вы это почувствуете. Ера одарит тех, кто не ждал мгновенного успеха, а имел выдержку, терпение, вкладывал труд и энергию последовательно. Здесь важно не торопиться, не прыгать выше головы. То есть результат будет естественным и обоснованным. А вот в отношениях Ера показывает, что плодотворные усилия не прошли даром. Ваше взаимопонимание, эмоциональное сближение – это и будет результатом длительной работы над вашим союзом. И если вы, может быть, некоторое время инвестировали, так сказать, в отношения, то в этот день это вернется в виде какой-то стабильности, может, гармонии. Вот все станет по полочкам, понятно. И одинокие люди, кстати, могут ощутить, что вот устоялась основа для новых встреч. Вот вы готовы, и когда нечего терять и есть чему доверять. Это классное чувство. На этом чувстве вы можете встретить своего человека, понимаете? Но если ранее были ссоры какие-то в отношениях, недоговоренность, то они дадут о себе знать. Здесь важно честно посмотреть, что собрали, прежде чем ждать следующего сезона любви. Понимаете, что сеяли, то и пожнете. По здоровью Ера дает ощущение, опять же, устойчивости. Сейчас вы можете ощутить, как ваше тело благодарит за какой-то регулярный режим, за стабильное питание, сон, движение. То есть, если вы давали телу это все, то и получите вознаграждение. А вот проблемы, запущенные ранее, могут начать тоже проявляться, но это шанс, наконец, с ними справиться. Это время для профилактики, заботы, когда медленные, но последовательные действия дадут 100% результат. Ера всегда благоприятствует оздоровлению через привычки. Это могут быть физические упражнения, режим, отдых, отказ от вредных привычек. Так что день у нас ожидания и сбора урожая. Ера говорит, ваш урожай близок, не торопитесь пожинать, пока все созреет. Труд, который вложен, обязательно оправдается. Остается только дать ему время. То есть выдержка и терпение в этот день ваше все. Принимайте благодаря и обязательно засевайте те семена, которые хотели бы прорастить в вашей жизни.
10: На радио Лента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Военный блогер Александр Арутюнов о том, что российским военным запретили молоко, а у кого найдут, того сразу отправляют в штурмовики.
13: Смех смехом, в прошлом году были на Волчанске у друзей там, вот, и они говорят, там, кофе там, сделал, там, землянки, сидим в этом блиндаже, он говорит, вам с молоком или нет? И что-то за молоко зашла речь, и оказывается, и тот был момент, какое-то время запретили молоко выдавать в подразделение молоко. То ли потому, что оно быстро пропадало, то ли кто-то там научился на базе молока делать какие-то там волшебные смеси, непонятно. Но смысл не в этом, а на складе молоко есть. И девать его куда-то надо. Соломоново решение. Если кто, значит, начпроды, начвещи и так далее, вот этим всем, короче, этим командирам подразделений, если вот будет, если у вас приедут проверяющие на месяц, заметят молоко в штурма. Соломоново решение было, куда деть молоко?
14: Да его запретили.
13: В штурма! Запретили. А с склада надо выдать! Оно на складе есть. В штурма. Почему?
15: Я знаю, что
13: потому что больше некуда, там. Они уже в штурмах.
15: Да. Почему?
10: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
24: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. каким вызовам готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору. Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
14: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных

0: Высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
1: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что, с одной стороны, очень опасно, а с другой, после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносово собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
0: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за 1.5 года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
1: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
0: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1.5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
1: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
2: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
3: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
1: Между тем, в Калининградской области готовится отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
0: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
1: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется.

0: Стоит напомнить, что реальная, неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского в Усть-Лугу, и когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке, смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Армузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
4: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
3: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
5: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
3: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговоры. Договорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Сенатор Артем Шейкин разъяснил правила работы детских сим-карт.
7: Самое главное, государство сейчас делает все возможное, чтобы наши дети, все дети в нашей стране, жили в безопасности. И в законе как раз заложен такой механизм, когда родитель или законный представитель может обратиться к сотовому оператору и сказать, что та или иная карта находится у ребенка. В связи с этим у данной сим-карты будет определенный статус, который даст возможность для детей не получать информацию контента 18+. Там, ограничивать звонки с международных номеров. Кроме того, возможно будет установить родительский контроль, и эта функция будет бесплатная для родителей. Также рассмотреть дополнительные меры безопасности для детей, которые пользуются этими сим-картами. Я считаю, что эта функция, она крайне важна с учетом того, что количество мошенничеств, которые сегодня происходят в нашей стране в отношении молодежи, оно растет. И эта мера должна существенно снизить количество преступлений в этой области.
1: Главные новости дня.
3: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
8: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить, в том числе, зерно.
3: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет. Озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
9: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
3: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
10: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
3: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев о том, что потребности армии в личном составе полностью удовлетворены, и назвал слухи о мобилизации осенью проплаченной пургой врагов.
11: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: На радио. Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Основательница бренда косметики Марина Горшкова обратилась к властям России из-за последствий украинских атак на склады Wildberries.
12: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна, то есть у людей есть семьи, у людей, соответственно, там есть работники, да, и это все в конечном итоге, как снежный ком, превратится просто в огромное количество пострадавших людей. И если вы сейчас не вмешаетесь, то эта ситуация будет просто патовой. То есть и в казну перестанут поступать налоги, и, соответственно, большое количество людей окажутся либо без домов, либо там еще без чего-то. То есть здесь очень-очень тяжелая ситуация, в которую нужно вмешаться. Плюс нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят. Пожалуйста, обратите на нас внимание и помогите, вмешайтесь, потому что ситуация реально очень критическая. Очень большое количество людей пострадало сейчас. Мы все находимся в состоянии шока, анабиоза. Мы не понимаем, что делать, куда бросаться там, какие вообще еще инструменты использовать.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: В Рязани дронами вооруженных сил Украины были поражены складские помещения Wildberries, что сразу же нашло отклик у большого количества россиян, хранивших там свой товар.
13: И рязанский Wildberries тоже все. Вы представляете, ребят, сколько людей без работы осталось? А если еще в целом посчитать и в Москве, и в других городах, где Wildberries взорвали? Даже я частично тоже пострадал, потому что я вожу Wildberries на «Газели» иногда. Скорее бы все закончилось, ребята.
14: У нас сегодня опять сгорел товар. 7000 единиц. Город Рязань, склад Wildberries. Я очень прошу распространить, пожалуйста, это видео, потому что нам нужна помощь. Мы очень хотим выйти в бренд, но с учетом всех текущих остатков на складах, нам очень важно их сейчас выбрать и распродать. Да, и мы там снизили цену уже на наборы и хотим, чтобы вы взяли эту продукцию.
15: Помимо того, что склада в Рязани не существует, сейчас идет новость, что компания «Валберес» активно ищет склады в Казахстане, чтобы перемещать туда товары. Ребята, откликнитесь, найдите, потому что, ну, по крайней мере, наши товары нужно точно перемещать. Пока они еще целы, пока еще мы что-то можем распродать. Потому что, ну, россияне отказывают «Валберес» из-за высоких рисков. Потому что такое не утаишь, откуда идут фуры и прочее. А вот в Казахстане, я думаю, найдутся помещения, куда это все можно временно переместить, сделать такую дислокацию и не полностью всем в минусе быть и не всем прогореть.
16: Сейчас горит новый склад «Валбереса» в городе Рязань. 1137 товаров у нас там находилось. Ну, сумма, естественно, исчисляется миллионами. У меня один вопрос. Сколько всего останется несгоревшими складов «Валберес» и в какие сроки вся эта история вообще будет закончена?
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
17: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
3: А президент непрозрачно намекает: готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
18: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
3: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
19: Метро Новосибирска принимают на контракт.
3: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как в машину затягивают мужчину, отбивают его от рекрутеров.
19: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
3: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года. Поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
21: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
20: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
22: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
20: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
23: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
20: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
24: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
20: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
0: Или мобилизация, или вечные контракты. Военкор-канал «Прямое. Воздействие Z» о ротации военнослужащих.
4: Выступил Медведев. Говорит, что в мобилизации нет никакой необходимости. Сказал, что и так достаточно людей заключают контракты. Соврал или нет, узнаем после выборов. У меня другой вопрос. А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. И иезуитство позиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Еще из выступления Медведева. Вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история. Ну, или история, вброшенная врагом. Каково коварство врага? Мелким обманом заполнять штатное расписание вооруженных сил Российской Федерации. Наверное, этот же враг забил весь интернет рекламой про службу в тылу, не штурм, и в армию требуются дегустаторы майонеза.
0: VPN, прокси и искусственный интеллект хотят сделать отягчающими обстоятельствами. Олег Царев об инициативе Следственного комитета.
5: Следком готовит законопроект, который сделает использование искусственного интеллекта, VPN и прокси, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Но сам ведет телеграм-канал, куда без VPN или прокси из России не попасть. Идея с отягчением не выдерживает логики. Отягчающие обстоятельства в уголовном праве – это не просто некий инструмент, который оказался под рукой у преступника, а фактор, который объективно делает преступление заведомо опаснее, чем оно было бы без него. Убить человека шнуром от настольной лампы легче, чем руками. Но шнур не считается орудием преступления, и его использование не становится отягчающим обстоятельством. Это обычный бытовой предмет, которым все пользуются. Этим он и отличается от пистолета, который заведомо опасен. То же самое с VPN, прокси и искусственным интеллектом. Их не приобретают специально для преступления, как пистолет для нападения. Это инструменты, которым пользуются все, в том числе сам Следственный комитет.
0: Кто пошел против Павла Дурова? Военный журналист Анастасия Кашеварова о борьбе с Телеграм.
7: Не верю я, что по Телеграму и Дурову это единоличное решение ФСБ. Наши ребята в спецслужбах и в силовых органах знают, как вербуют и где. То, как работают в МВД, киберполиция и оперативники на местах, то, как работают ФСБ, это такой объем вербовки, подкупа, угроз, вы даже не представляете. Это же не только Телеграм, это все соцсети. И ВК, и Макс, и запрещенные WhatsApp и Instagram. И даже через Яндекс.Такси вербуют. И мне кажется, что спецслужбы специально в доказательные материалы о пособничестве Дурова терроризму подверстали переписку в паблике «Дайвинчик» во ВКонтакте. Тут точно какое-то решение сверху по Дурову. Но от кого и какова цель? Решение не силовое, а политическое. Это критически плохо в нынешней ситуации, когда 5 пальцев должны быть сжаты в кулак, а они между собой не ладят. Это плохо.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные, свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
2: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
20: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
8: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тайге привяжите.
20: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
9: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
20: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
0: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
4: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой «Палантир AIP» позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем – независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
0: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
6: Ряд отставных диванных мыслителей вангуют завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года. Ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
0: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 майора о нападении на Андрея Черезова.
4: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
12: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он, как бы, формально будет победителем. Если эскалация эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
4: Конкретика всегда отрезляет.
13: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
4: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
13: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
4: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
13: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
4: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
13: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
4: Логисты теряют стабильные маршруты.
13: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
4: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
13: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
4: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
13: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
4: В смысле?
13: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
4: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
13: Так, и что там в цифрах?
4: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
13: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
4: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
13: Да ладно? За 90 дней?
4: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
13: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
4: Тут есть три структурных удара.
14: И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
13: И как это бьет по логистике?
14: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
13: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
14: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
13: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
14: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
13: А сейчас этот хребет крошится.
14: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера.

0: болезненную проблему – кадровый голод.
1: О, да. Я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятия зажаты со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все.

0: упирается в ключевую ставку.
1: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
0: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок, а сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
1: 20% — это еще оптимистично сейчас?
0: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
1: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
0: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
1: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
0: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать в марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
1: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
0: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
1: 80% вообще не развиваются.
0: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
1: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
0: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
1: А если такой градообразующий завод встает?
0: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей с завода просто нет денег на это.
1: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
0: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
1: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
0: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
1: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
0: И главный вопрос – где дно?
1: Да, что дальше?
0: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
1: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
0: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
1: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
4: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
3: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
4: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
3: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что, с одной стороны, очень опасно, а с другой, после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
4: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за 1.5 года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
3: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
4: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1.5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
3: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
5: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
6: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
3: Между тем, в Калининградской области готовятся отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
4: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
3: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реальная, неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши.
7: Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Актер Алексей Ярмущик, звезда сериала «Царь ночи», записал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
10: Владимир Владимирович Путин, здравствуйте. Меня зовут Леша, я актер театра и кино. Я работал в театре у Безрукова 1,5 года. Я снимался в сериале в главной роли. В общем, я очень талантливый актер. Это многим известно в моей профессии. В общем, я сейчас не смог заснуть. Я вам хочу сказать, что я каждый день, каждую ночь разговариваю с вами в голове. Как я записываю видео, как я обращаюсь к людям, как я вообще хоть что-либо делаю. И сейчас я лежал, вот я встал, я не знаю, сколько сейчас времени, 4:30 утра. В общем, я не знаю, что делать. Помогите, спасите меня. Я не могу заснуть. Что делать? Вот все, кто смотрит это видео сейчас, понимают, о чем я. Если я действительно какая-то творческая единица, которая все это время молчала, вот я говорю. Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни. Мне 25 лет. Я не знаю ни одного человека, моего сверстника, кто бы вас не боялся, кто бы хотел бы, чтобы вы были моим президентом. Вот я сейчас вспоминаю всех творческих людей, кого там я знаю, кого я видел в интернете. Один шаман против всех иноагентов. Фух, наверное, это лучшее, что я сейчас могу сказать. У меня бьется сердце, у меня захватывает дух. Я самый честный на земле и самый искренний.
11: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план-ковер, и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
13: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
12: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
14: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
15: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
16: Ой, а вот тут это работает, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
12: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
17: Прям над нами летит.
12: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
18: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины, дети плетут там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
12: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
19: У нас есть загребание людей на улицах, вот просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. Ну, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекал, ну, много людей было военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа вот ситуация, допустим, выезжая, там, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть, а я перед этим офицеру подарили свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зонтер команды назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский предприниматель IT-индустрии Герман Клименко о том, что до окончания СВО Telegram не разблокируют, и о трудном выборе его основателя Павла Дурова.
20: Что до окончания СВО никаких обратных процессов, даже, ну, если только какое-то чудо случится, совершенно чудо, не про Telegram я сейчас даже говорю, про очень много разных вопросов, да, там есть частный случай возвращения за иноагентство, да, частный случай, они единичные практически, да, то есть системного возврата к ослаблению тех или иных санкций, наложенных на тех или иных субъектов, юридических или частных лиц, до окончания СВО, на мой взгляд, не будет. Это невозможно по тысяче причин, да, то есть, ну, просто в силу, это как примерно в ковид добиться, чтобы вас там выпускали из дома, да, то есть, ну, добиться можно, да, но это такая себе история, согласитесь, да. Вот. А конкретно про Telegram. Конкретно про Telegram, я думаю, что там проблема сейчас даже больше не в самом Телеграме, да, то есть надо вот понимать. Сам Павел Дуров хвост трубой, еще что-то, но с Францией он сотрудничает. Смотрите, у него там, кстати, уголовное дело никуда не делось, да. Но теперь проблема-то в чем? Мы под санкциями, под всеми мысленными европейскими санкциями. 21 сюжет. Он с нами, если вступит в переговоры, мы с ним, он с нами, какая разница? Как только это подтвердится, эта история, да, у него сразу будут фантастические проблемы. Он же хочет все-таки, несмотря на судебный процесс. Я уверен, он как-то там, его юристы наверняка там всю Францию скупили. Давайте так, ну, и хорошо, не скупили, а убедили, да, то есть они пытаются как-то что-то сделать. Там все местные уверены, что он получит срок, но, скорее всего, условный большой штраф. Европа, кстати, большой штрафы не гнушаются, да, то есть вот это делать, и он, кстати, заплатит эти истории. Но другой вопрос, он хочет в Европу зайти как юридическое лицо. И юридическое лицо, которое сотрудничает с Россией, физически невозможно. Поэтому здесь два аспекта. Первый – это наша сторона внутренняя. Оборотная сторона вопроса у Павла, да, она заключается именно исключительно в этой части. Каким образом он с нами будет юридически сотрудничать, да, то есть им это не позволят. Точнее, если он это будет делать, у него просто выбор – либо сотрудничать с нами, не сотрудничать с Европой, а если сотрудничать с Европой, ну, какой сотрудничать с нами?
2: Главные новости дня.
21: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростале, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
1: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
21: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
1: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна.
21: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
1: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
21: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
6: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легкое. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме, пытается, выставляет запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? А смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
22: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
23: Работать невозможно, платить приходится за все.
24: У меня гостиница.
25: У меня детский развивающий центр.
26: У меня ресторан.
27: Салон красоты.
28: У меня магазин.
29: Производство. Автосервис.
30: И у всех нас одна беда.
31: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
32: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
33: Магазин – это продукты и склад.
34: Салон без света – это закрытая дверь.
35: Мы покупаем себе свет сами.
36: Генератор ест 10 литров в час.
37: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку канистр.
38: 1000-1200 рублей в час на топливо.
39: А еще аренда, налоги и кредиты.
40: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
41: У меня работает 43 человека.
42: За каждым семья.
43: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
44: Мы держим коллективы, работая в минус. Из накоплений, которые копили годами.
45: И они заканчиваются.
46: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
47: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
48: Истинный налог полсента 1%. Закон это позволяет.
49: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборотом.
50: Нужно только решение города.
51: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
52: Севастополь тоже прифронтовой город.
53: Субсидии на аренду.
54: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого – эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
55: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
56: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию – упала выручка. Без списков избранных.
57: Просим вас, услышьте предпринимателей.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
1: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
0: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
3: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад.
0: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
4: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
0: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
0: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
6: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
7: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
6: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
8: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и сбили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
10: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
9: Угу.
10: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
9: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
10: То есть не было вообще ничего?
9: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
10: Угу.
9: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
10: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
9: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
10: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
9: Ага.
10: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
9: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
10: Распределено.
9: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек, они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
10: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
9: О чем именно?
10: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
9: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
10: Это как?
9: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
10: А внутри страны происходит только финальная сборка?
9: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
10: Не в гаражах, судя по всему.
9: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
10: А, для электроники?
9: Да, это критически важно для...

0: Франкенсам. Это типа от слова Франкенштейн и сам, ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
1: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде Бука и Куба, начали стремительно иссякать.
0: Заканчивались ракеты.
1: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
0: И какое решение?
1: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
0: Да ладно.
1: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
0: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
1: Вот-вот.
0: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
1: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
0: И сколько времени ушло на разработку?
1: Всего 8 месяцев.
0: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
1: Да.
0: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
1: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
0: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
1: Что?
0: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
1: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
0: Давай.
1: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
0: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
1: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
0: Уничтожение крейсера «Москва», например.
1: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
0: 1500?
1: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
0: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
1: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
0: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
1: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
0: Прямо на лодке?
1: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
0: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
1: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
0: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
1: Именно.
0: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
1: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас

0: Сейчас чинит свои боевые машины пехоты «Мардер» прямо на месте.
1: А, то есть не надо никуда везти?
0: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. Ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
1: Логично.
0: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская Bias Systems тоже открыла свои представительства.
1: Хорошо, британцы, немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
0: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические «Байрактар» ТБ-2, но и тяжелые беспилотники «Акинчи».
1: Ого, это же огромные машины.
0: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
1: Слушай, это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
0: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
1: Заинтриговал. Что за кульминация?
0: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
1: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
0: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
1: Ничего себе!
0: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
1: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
0: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
1: Не успевают делать.
0: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
1: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
0: Верно.
1: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
0: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
1: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
0: Угу.
1: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
0: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
1: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
0: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
1: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
0: Угу.
1: Стоимость перехватчика ПАК-3 — около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
0: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
1: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
0: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
1: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
0: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
1: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
0: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
1: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
0: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледе, на Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
4: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
3: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
4: освободите нас от налогов хотя бы на год, попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что как бы, эта ситуация, она глобальна.
3: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
4: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
3: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так, Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
6: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторически она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
2: Главные новости дня.
3: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план-ковер, и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
7: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
8: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские ательеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров, но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться. А местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
9: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
10: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
11: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
8: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
12: Прямо над нами летит.
8: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
13: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
8: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, как налоговики заботятся о людях.
14: Если говорить о вычетах, мы по вашему поручению развиваем систему вычета проактивных, упрощенный порядок. Что это значит? Упрощенный порядок, мне не нужно ничего подтверждать. В качестве примера, такие частые вычеты, как вычеты на здравоохранение, на обучение, на фитнес, мы делаем в проактивном режиме. Это значит, что все, что нужно человеку сделать, это указать счет, на который ему перевести деньги. Все остальное мы заполняем сами. Таким образом, через максимум 4 дня люди получают обратно вычеты по подоходному налогу. Если говорить в целом о всех вычетах, которые реализуются в упрощенном режиме, то мы их оказали уже на 68 миллиардов рублей. Если говорить в целом об имущественных вычетах, которые идут через декларационную кампанию, то тоже мы срок сократили до 20 дней возврата денег. При этом реализовали возвратов уже на сумму больше 325 миллиардов рублей.
2: На радио «Лента» шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы
15: чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
17: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
16: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
18: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
20: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
19: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков. Жуковский.
1: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
19: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
21: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
19: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. в личном своем деле. Обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
16: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
3: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Armada будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
16: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
4: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
16: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
3: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
19: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
6: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прямо в пекло? У меня вопрос.
19: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
7: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу, уже понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
19: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
9: Ой, блядь. Ой, сразу два, вот.
19: Кроме склада в Wildberries беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
23: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
19: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
10: Наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними распрями и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которой мы и сегодня за ней другие служили. Но мы верим, что сила любви сильнее ненависти. Даже мне, некоторые священнослужители, которые в жизни в нашей стране далече, говорили, что не надо читать этой молитвы, мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
2: Красный карлик на радио «Лента».
12: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных горах Камеруна скрывается озеро Ниас, которое по праву считается одним из самых опасных водоемов на нашей планете. В середине 80-х годов здесь произошла беспрецедентная лимнологическая катастрофа, которая за считанные минуты уничтожила почти все живое в радиусе 25 километров. Ранним утром озеро внезапно выбросило в атмосферу гигантское облако углекислого газа, которое тяжелым ковром накрыло близлежащие деревни, лишив людей и животных возможности дышать. Эта трагедия унесла жизни более 1500 человек, не оставив жертвам ни единого шанса на спасение, так как невидимый убийца действовал молниеносно и безжалостно. Ученые долгое время не могли понять истинную причину столь масштабного бедствия, пока не выявили уникальную особенность глубоководных озер, расположенных в вулканических кратерах. Озеро Ниас стоит на потухшем вулкане, и из земных недр в его нижние слои на протяжении столетий просачивался магматический углекислый газ, который растворялся в холодной воде под колоссальным давлением. Вода действовала как своеобразная крышка огромной бутылки газировки, удерживая колоссальный объем газа в своих глубинах. В ту роковую ночь, вероятно, из-за оползня или небольшого сейсмического толчка, произошло внезапное перемешивание слоев воды. Огромная масса углекислого газа мгновенно поднялась к поверхности и вырвалась на свободу, вызвав цепную реакцию смерти. Масштаб этого события стал шоком для мировой науки. Власти были вынуждены организовывать масштабную операцию по дегазации озера, установив специальные трубы, которые постоянно выводят излишки газа из глубин на поверхность, чтобы предотвратить повторение такой катастрофы. Однако даже сегодня озеро Ниас остается местом, внушающим первобытный ужас. Местные жители стараются обходить его стороной, а ученые продолжают мониторить концентрацию газов, понимая, насколько хрупким является равновесие в этом природном резервуаре. Озеро продолжает дышать, медленно накапливая смертельный потенциал, и каждый сейсмический датчик здесь — это единственный страж безопасности для всей долины. Озеро Ниас — это жуткое напоминание о том, как природа может превратиться в смертельную ловушку, даже если она выглядит как спокойная гладь горного озера. История этой катастрофы заставляет нас иначе смотреть на геотермальные зоны, где под внешним спокойствием скрываются разрушительные силы, способные стереть с лица земли целые поселения. Мы продолжаем анализировать данные мониторингов и изучать физические процессы лимнологических выбросов, чтобы человечество было готово к любым сюрпризам нашей планеты. Вода, давшая жизнь многим поколениям, в один миг стала источником смерти, показав, что Земля — это живой организм, чье дыхание может быть смертельно опасным для всего окружающего. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 30 июля. Давайте спросим у рун, какой же они нам предскажут день, какую энергию. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, класс. Руна Ера еще и в июле. Это руна урожая. Представляете, как вовремя? Это, знаете, как руна времени, циклы, заслуженный результат и размеренный труд. Эта руна напоминает: все, что посеешь, обязательно даст плоды, но не сразу, да? В этот день важно ощутить ритм роста, понять, что поспешность – это наш враг. Ера всегда учит терпению, потому что результат, над которым вы трудились долго, может, кропотливо, уже созревает, понимаете? Осталось лишь дождаться вот этой вот подходящей зрелости. И это не день каких-то решительных действий, а все-таки возможность подвести итоги, увидеть, как работает ваша личная вот эта вот созревательная динамика, да? Если в работе, то день благоприятен для завершения каких-то начатых дел и подведения итогов. То есть все усилия, воплощенные в проекты, сейчас собирают урожай. Это признание, может быть, выгода, признание от коллег, да? Это время, когда важно не решать новые задачи, а все-таки упорядочить то, что есть. Может быть, документы, может быть, какие-то графики, связь с партнерами по бизнесу. И если вы трудились над чем-то долго, результаты уже дают о себе знать. Вы это почувствуете. Ера одарит тех, кто не ждал мгновенного успеха, а имел выдержку, терпение, вкладывал труд и энергию последовательно. Здесь важно не торопиться, не прыгать выше головы. То есть результат будет естественным и обоснованным. А вот в отношениях Ера показывает, что плодотворные усилия не прошли даром. Ваше взаимопонимание, эмоциональное сближение – это и будет результатом длительной работы над вашим союзом. И если вы, может быть, некоторое время инвестировали, так сказать, в отношения, то в этот день это вернется в виде какой-то стабильности, может, гармонии. Вот все станет по полочкам, понятно. И одинокие люди, кстати, могут ощутить, что вот устоялась основа для новых встреч. Вот вы готовы, и когда нечего терять и есть чему доверять. Это классное чувство. На этом чувстве вы можете встретить своего человека, понимаете? Но если ранее были ссоры какие-то в отношениях, недоговоренность, то они дадут о себе знать. Здесь важно честно посмотреть, что собрали, прежде чем ждать следующего сезона любви. Понимаете? Что сеяли, то и пожнете. По здоровью Ера дает ощущение, опять же, устойчивости. Сейчас вы можете ощутить, как ваше тело благодарит за какой-то регулярный режим, за стабильное питание, сон, движение. То есть, если вы давали телу это все, то и получите вознаграждение. А вот проблемы, запущенные ранее, могут начать тоже проявляться, но это шанс, наконец, с ними справиться. Это время для профилактики, заботы, когда медленные, но последовательные действия дадут 100% результат. Ера всегда благоприятствует оздоровлению через привычки. Это могут быть физические упражнения, режим, отдых, отказ от вредных привычек. Так что день у нас ожидания и сбора урожая. Ера говорит, ваш урожай близок. Не торопитесь пожинать, пока все созреет. Труд, который вложен, обязательно оправдается. Остается только дать ему время. То есть выдержка и терпение в этот день ваше все. Принимайте благодаря и обязательно засеяйте те семена, которые хотели бы прорастить в вашей жизни.
13: Радиолента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
13: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
15: Военный блогер Александр Арутюнов о том, что российским военным запретили молоко, а у кого найдут, того сразу отправляют в штурмовики.
17: Смех смехом, в прошлом году были на Волчанске у друзей там, вот, и они говорят, там, кофе там, сделали, там, землянки сидим в этом блиндаже, он говорит, вам с молоком или нет? И что-то за молоко зашла речь, и оказывается, и тот был момент, какое-то время запретили молоко выдавать в подразделение молоко. То ли потому, что оно быстро пропадало, то ли кто-то там научился на базе молока делать какие-то там волшебные смеси, непонятно. Но смысл не в этом, а на складе молоко есть. И девать его куда-то надо. Соломоново решение. Если кто в, значит, начпроды, начвещи и так далее, вот этим всем, короче, этим командирам подразделений, если вот будет, если у вас приедут проверяющие на месяц, заметят молоко в штурма. Соломоново решение было, куда деть молоко?
24: Да его запретили.
17: Штурма! Запретили. А склада надо выдать! Оно на складе есть. В штурма. Почему?
25: Я знаю,
17: потому что больше некуда, там... они уже в штурмах.
25: Да.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
26: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
1: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
26: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
1: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу.

0: области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за 1,5 года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
1: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
0: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
1: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
2: Некоторые пациенты даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
3: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
1: Между тем, в Калининградской области готовятся отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
0: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
1: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реально неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости».

0: Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио Лента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг, или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта.